0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Сегодня слово «правда» понимается в первую очередь как истина, действительное положение вещей. В прошлом веке, когда Библия переводилась на русский язык, это слово понимали как истину на деле, то есть праведность, справедливость, в противоположность кривде. Нагорная проповедь нашего Господа обращена не ко всему миру, а только к тем, кто признает своим Господом Иисуса Христа. Иисус знает, что все, любящие Его, страдают от того, что в мире так много несправедливости, так много зла и греха. Много-много лет тому назад жил очень мудрый человек, царь Соломон. Почему он был таким мудрым, что до сих пор о нем говорят как о самом премудром царе? Потому что он просил у Бога мудрости по правде судить народ свой, то есть Соломон от всего сердца хотел поступать справедливо. Не замечал ли ты, что в твоем сердце есть сильное желание быть спокойным, мирным, правдивым? Не причиняет ли тебе острую боль, если слышишь или читаешь в газете, как люди воруют и убивают, как обманывают и причиняют другим страдания? Мы мечтаем, как хорошо было бы, если бы в мире не было никакого зла. Вот это-то желание нашего сердца Иисус и называет жаждой правды. И людей, которые имеют в сердце такую жажду, Он называет блаженными. Он говорит, что наступит такое время, когда эта жажда будет утолена, когда это желание правды будет удовлетворено. Мы увидим Иисуса Христа, Царя всех царей, на престоле славы. В Его небесном царстве не будет ничего неправильного, ничего злого и несправедливого, ведь туда не войдет никто, преданный мерзости и лжи, говорит Библия. Иисус ожидает от всех, кто признает Его своим царем уже сейчас, чтобы они жили по законам Его царства. Уже сейчас блаженны все, живущие под управлением Царя Иисуса Христа. Уже сейчас мы можем поступать по Его законам, справедливо и правильно. Уже сейчас мы можем испытывать глубокую радость, когда сами поступаем по отношению к другим людям по правде. Иисус нам в этом помогает. Как хорошо, что нашим Господом является Иисус Христос, у которого всегда есть время для нас, который в любой ситуации готов помочь нам поступить по Его законам по правде.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем всех-всех к радиоприемникам. Для вас звучат песни, стихи и рассказы об Иисусе Христе, а также библейские истории.
2: Посмотри на небо, Бог его творил. Посмотри на звезды, Бог их разместил. И земля, и реки, нивы, и леса, все его творения жизни чудеса. Сотворил он папу, маму и меня, зайчика и волка, мышку и слона. Солнце так сияет, и луна блестит, ветер пролетает, и ручей звенит. Птички распевают, множество цветов, все Иисуса славят, хоть не знают слов. Мы же дети Бога, мы всегда с Творцом, радостна дорога, раз за Ним идем. Мы идем и славим, чуден наш Христос, Он повсюду с нами, Он любовь принес.

0: детки, знаете ли вы, для чего Бог сотворил небо и землю? Он сотворил их для своей славы. Он создал все – небо и звезды, птицы, цветы, рыб и зверей – только для того, чтобы все его творение прославляло его. Но венцом творения Бога был человек, в которого он вложил свой образ, и назначением жизни которого было прославление Творца. Знаете ли вы, детки, что все мы созданы для того, чтобы прославлять Господа? Мы должны прославлять Его, потому что Он великий свят, потому что Он заботится о нас и любит нас. В самом начале все творение прославляло Творца до того, как пришел грех и развратил прекрасное Божье творение. Но Библия говорит нам, что в один день произойдут великие изменения, все Божье творение приобретет свой первоначальный вид, и все будет восхвалять и славить Бога опять. Когда Иоанн, один из учеников Христа, был в преклонном возрасте, он был сослан на безлюдный остров злыми недобрыми людьми за проповедь о Христе. Посередине моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову подплыл корабль, и старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Старый человек остался совсем один на острове. Его звали Иоанн, и он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн о Спасителе нашем, Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый император, и он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в Него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду говорить с людьми о Спасителе. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. В воскресенье Иоанн стоял около моря. Вдруг он услышал голос. Это был голос Иисуса. Он звал Иоанна. Иоанн не только слышал Иисуса, но он и видел его. Иисус был одет в прекрасный длинный плащ с золотым поясом. Иоанн видел его, сияющего как солнце, в блистающих светлых одеждах, таким, какой он сейчас на небесах. Это было удивительное видение. Когда Иоанн увидел Иисуса во всей его славе и величии, он пал ниц на лицо свое. Но Иисус положил свою десницу на него и сказал:
1: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Ты должен написать книгу и послать ее своим друзьям всем городов, чтобы они узнали то, что я расскажу тебе».
0: Иоанн внимательно слушал Иисуса. Ему казалось, что случилось чудо.
2: «Не сплю ли я?»
0: — подумал он. И тогда Иисус показал Иоанну, что должно произойти в будущем. Он записал все это в книгу, и мы можем прочитать об этом в самой последней книге Библии, которая называется «Откровением». Иоанн видел очень ужасное зрелище. Сатана и все злые люди, а также те, кто не любили Иисуса и не служили Ему, были наказаны. Но после ужасных вещей Иисус показал Иоанну нечто прекрасное. Вдруг он увидел на небе трон Господа, наполненный Божьей славой. Он увидел ангелов и людей, которые окружали трон Господний. Небеса были похожи на золотой город, и трон Господний блестел, как солнце. Там не было больных и не было печальных, никто не боялся и никто не плакал. Все были счастливы. И вдруг он услышал голос:
1: «Все скинью Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Иоанн написал, что он видел Новый Иерусалим сиянием славы Божьей и множеством драгоценных камней. Там не нужен свет солнца или луны, потому что Бог и Иисус являются освещением города. Там не будет ночи, там будет только сияние, слава, радость и счастье, и хвала Господу во веки веков. Когда Иоанн увидел всю эту красоту и славу, он молился:
2: «Приходи скорее, Господи Иисус, мы ждем Тебя».
0: Он не мог больше ждать, он уже хотел сам переживать это счастье. И Иисус сказал Иоанну:
3: «Я скоро приду».
0: И когда мы думаем о всей Божьей славе и о той красоте, которую Бог приготовил для нас, мы тоже молимся подобно Иоанну: «Гряди, Господи Иисусе». Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос от Иисуса, еще слишком сложно для тебя. Но главное, ты должен помнить, что Иисус вернется на землю. Он спустится с небес и увидит тебя тоже. Он узнает, достаточно ли сильно ты его любишь. Может быть, пройдет очень много лет, прежде чем Иисус придет к нам. А может быть, это случится очень скоро. Мы не знаем этого. Но не бойся, когда Иисус придет. Если ты любишь Его и веришь в Него, ты навсегда сможешь быть рядом с Ним. Люби Иисуса, молись, чтобы и Он любил тебя. Служи Господу и славь Его. О наш Господь, как Ты велик! Как мы должны восхвалять Тебя за Твое могущество! Сделай нас настоящими Твоими детьми, чтобы мы могли разделить Твою славу в чудных небесах. Мы хотим попасть туда, где не будет более греха, и все будет славить Тебя на новой земле и новом небе. Аминь.

На карте мира не найти страну, где царь Христос. Ну как же нам туда дойти? Звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить. Ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Ну где же в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Хотите знать? Сейчас. Примите верою Христа, и царство будет в вас.

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи!

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN римлянам 6:23.

0: В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мы желаем побеседовать с вами о символе веры. Символ веры начинается словами «Верую во единого Бога». Поэтому мы обращаем особое внимание на важность слова «вера». В прошлой нашей беседе мы уже указали на испытание веры. Сегодня же поговорим о препятствиях веры. Апостол Павел в послании к римлянам, 10 главе, в 17 стихе сказал: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это простое определение веры. Вера означает просто верить в Божие Слово. Сегодня же вместе с вами мы желаем обратить особое наше внимание на то, что препятствует человеку веровать в Слово Божие, а также веровать в Господа. Мы желаем вместе с вами посмотреть, что именно препятствует нам верить. А также мы желаем увидеть, что эти препятствия необходимо преодолеть, если мы желаем твердо уповать на нашего Господа. Для этой цели, во-первых, желаем посмотреть на первый пункт. Во-первых, вере препятствует наше прислушание к предложениям или намекам дьявола. В книге «Бытие» в 3 главе, в 1 стихе читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в саду? Вы видите, сатана подошел к Еве с каверзным вопросом. Он постарался внушить в ее сердце недоверие к тому, что сказал Господь. Мы также видим, что Ева прислушалась к этому намеку сомнения. Так ли сказал Господь? И это привело ее к непослушанию. Сегодня дьявол незримо приходит к каждому человеку и особенным способом старается внушить сомнение в обетование Слова Божия. Вместо того, чтобы вместе с вами ставить вопрос и вопрошать, правильны ли обетования Божии, истинны ли они так или нет, нам вместе с вами нужно поверить этим обетованиям. Никто не должен воистину вопрошать то, что сказал Господь, ибо Слово Божие является истиной. И вы, и я, мы вместе со смелостью должны сказать: слава Богу, что обетование Божие – да и истина, и мы не должны иметь никаких сомнений. Предложения от лукавого, они всегда предназначены для того, чтобы разрушить нашу веру, чтобы внушить сомнения в нашем сердце и недоверие к Богу. Во-вторых, вере препятствует также прислушивание к родственникам и друзьям, вместо того, чтобы полагаться на Слово Господне. В книге «Бытие» в 16 главе, в 1 и 2 стихе мы читаем такие слова: «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У ней была служанка, египтянинка, именем Агары. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Из этого мы также видим, что когда Авраам послушался слов Сары, это принесло для него много проблем. Это почти что разбило его семейную жизнь, потому что он послушался голосу Сары, вместо того, чтобы довериться Господу. Если мы вместе с вами сделаем шаг веры, мы должны основать этот шаг на обетованиях Господних. И всякие вспомогательные советы, или предложения, или наших родственников, или друзей, если они идут в контраст с Словом Божьим, если они противоречат Слову Божьему, мы должны отвергнуть, но уповать на Слово Господне. В-третьих, вере также препятствует наша гордость. Апостол Иоанн в 5 главе, в 44 стихе сказал: «Как вы можете веровать, когда от друг друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» Истинная вера растет только на почве кротости. Если в нашем сердце находится гордость, если оно наполнено надменностью, если оно наполнено упованием на самого себя, а не на Бога, наша вера не в состоянии действовать. Также мы можем отметить, что самодовольство является одной из великих причин нашего падения. И если наше сердце исполнено всем этим, мы особенно вместе с вами нуждаемся в помощи Божией для того, чтобы уповать и верить на Господа. Конечно, если мы с вами сознаем нашу немощность, если мы сознаем наши недостатки, если мы сознаем нашу нужду, и если мы полностью полагаемся на нашего Господа, Господь готов восполнить все, в чем мы только нуждаемся. В-четвертых, вере также препятствует наши заботы, в какой бы форме они ни выражались или не определялись. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 4 главе, в 6 стихе сказал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Когда мы вместе с вами молимся, мы должны оставлять все наши заботы и возлагать их полностью на Господа для того, чтобы получить мир, получить покой и одержать победу. Забота, с одной стороны, является формой атеизма, ибо мы принимаем все усилия в свои руки. Мы полагаемся на себя, желая возместить все наши нужды, а не уповаем на нашего Господа. И поэтому эти заботы являются этими темными тучами, которые заграждают наш взгляд от Господа. Они закрывают солнце, затемняют его, чтобы нам не видеть его улыбающее лицо и не доверяться его обетованиям. В-пятых, вере препятствует также дух уныния или дух подавления. Псалмопевец, сознавая состояние своего духа, в 41-м псалме, в 6-м стихе, так указывает: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Мы видим, что псалмопевец старался поощрить себя к этому чудному упованию, которое должно быть основано на обетованиях Господних. Уныние является инструментом врага, который употребляет его для того, чтобы повредить нашей вере, погасить ее. В-шестых, вере препятствует также страх. И это отчасти может быть самым великим препятствием для человека. В Евангелии от Марка в 5 главе, в 36 стихе, мы читаем такие слова. «Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Как желательно было бы, чтобы слова нашего Господа Иисуса Христа могли стать мотом для каждого человека. «Не бойся, только веруй». Удивительно, что страх и вера не переносят друг друга. Они никак не могут совместиться. Они противоречат друг другу. Слово Божие нам указывает, что страх, он изгоняет веру. По этой причине человек имеет агонии. Он находится во тьме. Он не имеет мира для своей души. Также желали посмотреть в заключение еще на одну причину. Вере препятствует также то, что мы часто смотрим на трудности, вместо того, чтобы смотреть на трудности при помощи нашего Господа. Для примера хорошо посмотреть на 10 соглядатаев, о которых написано в книге «Числа» в 13 главе и в 34 стихе. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы в глазах их. Мы видим, что эти 9 соглядатаев, они сравнили себя с этими великими великанами. Мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Вместо того, чтобы они могли сравнить великанов с величием Господа и могли сказать, великаны пред Богом были как саранча. Как важно, чтобы и в нашей жизни мы смотрели не на трудности, а смотрели на нашего всемогущего Господа, который в состоянии восполнить все наши нужды. Мы желаем обратить наше внимание опять на веру по отношению к любви. Предмет веры и любви часто пренебрегается. И поэтому нам очень необходимо, чтобы мы увидели важность этого предмета. Нам нужно заново посмотреть на этот предмет для того, чтобы оценить свежесть этой истины. Поэтому вместе с вами мы желаем обратить наше внимание на первое. Божья любовь, она является причиной нашей веры в Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, мы цитируем эти слова, которые многие верующие знают на память. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы видите, что любовь Божия, она выразила себя и проявила себя на Голгофском кресте. Эта любовь Божия, она побуждает людей, чтобы они теперь приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Из этого мы видим, что любовь Божия, она является вдохновением веры в нашего Спасителя Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». По этой причине мы веруем в Него, нашего Господа и нашего Спасителя. Во-вторых, наше упование находится в пропорции нашей любви к нашему Господу. Цитируя символ веры, мы постоянно указываем «верую во единого Бога». Вопрос, конечно, заключается в том, что побуждает в нас эту веру. Почему мы именно веруем в нашего Господа? Псалмопевец в 17 псалме, во 2 и в 3 стихе, так выражает эту мысль. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Псалмопевец Давид ясно указывает,

любить. И для того, чтобы при помощи этой любви также указать и нашу веру в нашего Господа. В-третьих, вера и любовь – необходимы компаньоны. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, 23 стихе, написал такие слова. «Мир братьям и любовь с верою от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа». Истинная любовь и истинная вера всегда находятся в компании друг с другом. Они, если можно так выразиться, неразлучны. И чем раньше мы осознаем эту зависимость, тем скорее мы будем иметь великий успех пред нашим Господом. Наш недостаток любви, он часто объясняется нашим недостатком веры. Любовь и вера, которые приходят от Господа, они находятся в этой постоянной компании. В-четвертых, вера и любовь, они сочетаны, как муж и жена. Это мы можем увидеть из различных мест Священного Писания. В первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, в третьем стихе, апостол Павел говорит: «Несравненно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». И мы желали, чтобы вы отметили эти слова. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». Второе место из того же самого послания, в 5 главе и в 8 стихе. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Третье место, которое мы желали привести в доказательство этого сочетания, мы находим во втором послании к Тимофею, в 1 главе, в 13 стихе. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Апостол Павел писал молодому проповеднику Филимону, и в 5 стихе мы читаем такие слова: «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Из этого мы видим, что вера и любовь, они постоянно находятся вместе. Они сочетаны как бы самим Господом, быть этими постоянными компаньонами. В-пятых, Слово Божие говорит, что вера без любви, она бесценна. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, во 2 стихе, апостол Павел указал: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Холодная без любви вера, по словам апостола Павла, ничего не стоит. Она представляет только лишь круглый ноль. Мы часто удивляемся, почему мы ничего не достигаем в этом мире. Причиной этому является то, что мы имеем мертвую веру, если в ней нет любви. И неудивительно, что мир вне христианства, он желает видеть верующих, живую, любящую веру в живого, любящего Бога, который творит чудеса, если верующие доверяются Ему. Если мы посмотрим на 6-й пункт, то вера и любовь, они вдохновляются объединением со Христом. Апостол Павел опять писал послание к молодому проповеднику Тимофею, и в первом послании, в 1 главе, в 14 стихе говорит: «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно

0: верою и любовью во Христа Иисуса. Вера и любовь, по словам апостола Павла, является результатом нашего объединения со Христом. Иисус Христос, Он Сам является источником нашей веры и любви. Затем также желательно отметить, что любовь, она поощряет нашу веру в наших действиях для Господа. Апостол Павел писал послание к Галатам, и в 5 главе, в 6 стихе он так сказал: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Вера, действующая любовью. Эта вера означает, что мы постоянно продолжаем любить. Мы любим нашего Господа. И так как эта любовь, она должна выразиться в каких-то действиях, мы верою теперь выражаем эту любовь к нашему Господу, а также ко всем окружающих нас людям. Другими словами, любовь, она побуждает в нас сил, она заставляет нашу веру для действия. В заключение, мы также желали обратить внимание на то, что молитва о погибающих в этом мире без Христа, она также поощряется любовью Христовой. Послание к Римлянам, 10 главе, в 11 стихе, апостол Павел говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 14 стихе, он говорит: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». Апостол Павел, он действовал, и эти действия постоянно поощрялись любовью Христовой. Эта любовь должна и нас вместе с вами поощрять, для того, чтобы молиться, для того, чтобы приобретать души, погибающие души в этом мире без Христа, для нашего Господа. И пусть Господь поможет, чтобы и эта великая истина, объединение веры и любви, поощрила и каждого из нас любить Господа и верить Ему от всего сердца. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Говоря о золотых стихах Библии, мы не можем не обратить внимание на послание апостола Иоанна. Ведь это же был апостол любви. Он о себе даже говорил так, что он возлежал на груди у Христа. И он себя все время называл ученик, которого любил Христос. И вот в первом послании Иоанна мы встречаем наряду со многими-многими золотыми стихами два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 17 мая записано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе с 30 по 34 стихи. Там есть такие слова: «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне». И далее: «Ангел Господень». Далее: «Был к нему голос Господний». И последнее: «Я пошлю тебя в Египет». Часто Господь отзывает нас в сторону, лишает деятельности и желает, чтобы мы еще кое-чему научились перед тем, как продолжать свое служение. Время, проведенное так, это не есть потерянное время. В древности Витязь, убегая от своих врагов, заметил, что его конь требует перековки. Предостороженность как будто толкала его безостановочно стремиться вперед, но высший разум умудрил его приостановиться на несколько минут у кузницы при дороге и перековать коня. Хотя он слышал звук копыт быстро настигающих его врагов, он терпеливо выждал несколько минут, пока подковы коня были приведены в порядок. Затем, быстро вскочив в седло, когда враги его находились на расстоянии нескольких сажен, он вихрем помчался, зная, что приостановка помогла ему уйти от них. Так и Бог часто заставляет нас приостановиться и приготовиться для следующего этапа нашего пути и труда –

0: Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа, пора решиться вам на это.
1: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

Напомню, в прошлый раз мы начали беседу о гордыне, о грехе, который трудно избежать даже человеку верующему и богобоязненному. Гордыня, желание быть первым, не являются порождением нашего века. Вспомним, как ученики Христовы, братья Иаков и Иоанн, подошли к Господу и сказали, нисколько не краснее: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую». Иисус предрек тогда Иоанну и Иакову разделить с ним многие испытания. Однако в отношении небесной иерархии Господь сказал: «Дасть сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано». В прошлый раз мы прочитали следующее благое наставление из Священного Писания: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». «И дал ему имя выше всякого имени». Увы, в нашей повседневной жизни мы забываем это святое заповедание. Слишком часто мы любой ценою стремимся быть первыми. Гордыня застилает глаза наши. Что же соделывает гордыню столь опасной? Прежде всего, она вытесняет Бога из жизни нашей. По словам христианского писателя и профессора Нила Плантинги, Господь желает исполнить нас Духом Святым, но гордыня исполняет нас эгоизмом. Места для Бога уже не остается. Гордыня дает нам обманное чувство самодостаточности и самодовольства. Из-за нее мы начинаем считать, что вполне можем обойтись и без Бога. Или же мы думаем, что наша праведность столь велика, что Господь должен исполнять все, о чем бы мы Его ни попросили. Но в Слове Божьем мы находим такие вот отрезвляющие слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

второй аспект, соделывающий гордыню столь опасной, заключается в том, что гордость препятствует христианской любви и служению друг другу. Как сказано в Слове Божьем, «любовью служите друг другу». Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Несмотря на то, что Иисус предупреждает нас о греховности явного или завуалированного хвастовства нашим высоким положением, некоторые из нас по-прежнему испытывают чувство определенного превосходства над другими. А зачастую мы не желаем общаться с людьми, которые в нашем понимании ниже нас, даже если это необходимо для служения другим. Как же нам перейти от гордости к смирению? Некоторые избирают путь напряженной работы над своим отношением к другим, на смирении самого себя. Увы, подобный метод таит в себе опасность гордости за свои достижения в самовоспитании кротости. Смирение – это добродетель, которая поддается с трудом искусственной культивации. В тот момент, когда мы начинаем считать себя кроткими, мы впадаем во грех гордыни. Нам необходимо понять, что смирение – это не одно лишь чувство, которое мы можем обрести в результате самогипноза. Мы обретаем истинную кротость, когда познаем Иисуса Христа и сосредотачиваем все наше внимание на Нем. При встрече со Христом мы вдруг начинаем понимать, сколь мы нуждаемся в Нем, и это смиряет нас. У креста Христова мы осознаем, чего заслуживает наш грех, и это подрывает самую основу нашей гордыни, это разбивает нашу надменность и чувство морального превосходства над другими. Но при всем при этом Голгофский крест не вводит нас в полное отчаяние. Крест этот являет Божье осуждение человеческого греха, но в то же самое время крест показывает Божью любовь к падшему человеку, Божью любовь к нам. Да, Господь Бог ненавидит грех, но Он любит грешника, и любовь эта столь велика, что Господь отдал Своего Единородного Сына умереть на Голгофском кресте за грехи наши. И Иисус столь возлюбил нас, что умер за нас». Если мы узреем любовь эту, у нас уже не будет времени на размышления о собственных положительных чертах, качествах и добродетелях. Бог Отец возлюбил нас. Господь Иисус Христос уничижил Себя до уровня слуги и отдал Свою жизнь за нас. В этом наше великое смущение и наше великое утешение».

Что же тогда о чувстве превосходства по отношению к другим? Во свете креста Христова нам открывается великая истина, что всякое сравнение себя с другими поверхностно и даже бессмысленно. Конечно, в чем-то мы можем быть лучше окружающих, как и окружающие могут быть в чем-то лучше нас. Ну и что? Мы равны пред Богом в том, что мы все согрешили и все лишены славы Божьей. Таково учение Священного Писания. Вот о чем говорит нам Библия. Мы равны в той цене, которую Господь Иисус Христос уплатил в искупление грехов наших Своею смертью на кресте. Если мы равны в этих бесконечно важных вопросах, что нам до сравнений в вопросах менее важных? Смерть Христова примиряет нас с Богом и друг со другом. Голгофский крест ставит нас на один и тот же уровень и заставляет нас служить другим, как Христос послужил нам. Никакой человек не находится ниже нас. Никакая работа не стоит ниже нашего достоинства. Как Иисус, мы делаем то, что должно быть сделано, и помогаем всякому нуждающемуся в нашей поддержке. Истинное смирение не является лишь вопросом укрощения нашего самодовольства. Это наше смирение пред Господом Иисусом Христом, принятие Его помощи и ответного, самоотверженного служения ближнему нашему. Такое служение не означает, что мы должны иметь более низкое положение или чувствовать себя никчемными. Нет, такое служение означает помогать всякому нуждающемуся в нашей помощи и делать все, что должно быть сделано, даже если работа нам кажется ниже нашего достоинства. Нам следует раз и навсегда избавиться от греховного вопроса: «А что мне будет с этого?» Если даже Иаков и Иоанн, ближайшие ученики Иисуса, впали во грех гордыни и возжелали стать первыми, то нам не следует удивляться, что мы заражены тем же самым греховным отношением к окружающим. Мы готовы идти по головам окружающих нас людей, чтобы добиться своей цели, чтобы вырваться вперед, чтобы стать первыми, чтобы стать лучше всех в нашем представлении. Вот почему столь важно прислушаться нам ко святым словам Христовым. Господь провозглашает: «Сын человеческий не пришел для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».

0: Воистину ли верим мы словам Христовым? Принимаем ли мы его учение? Понимаем ли мы, что из-за нашего греха Господь должен был умереть на кресте, чтобы вернуть нас к Богу? Обратились ли мы ко Христу со словами покаяния, с молитвою о спасении, с верою? Я молюсь за всех, еще не соделавших это. Уверуем же в великого, смиренного Спасителя, в Его смерть и воскресение, в искупление грехов наших. А уверовав, будем неустанны в нашем следовании за Христом, в нашем служении ближнему. И пусть сам Бог Отец решит, кто есть первый. А сейчас давайте помолимся. Господи Иисусе, мы благодарим Тебя, что Ты оставил на время свою славу небесную и отдал жизнь свою, чтобы спасти нас. Исполни нас спасительную верою и Духом Своим, чтобы мы могли любить друг друга и служить друг другу в самоотвержении и радости. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о Матери Его, которая родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во 2 главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Крепости. Благ Господь, крепость в день скорби. Посетите остров Корехидор на Филиппинах, и вы увидите глубокий туннель. Первоначально построенный для хранения оружия и боеприпасов, туннель Малинта также был опорным пунктом, который не могли пробить бомбы противника. Он служил убежищем для раненых солдат, а также использовался в качестве штаб-квартиры генерала МакАртура. Крепости важны потому, что они обеспечивают защиту. Находясь в них, вы можете спать по ночам, не опасаясь за себя или за безопасность своих детей. Когда Давид был в изгнании при царе Сауле, он жил в пустыне, находя там убежище в пещерах. Он узнал, что безопасность не в отсутствии опасности, но в присутствии Господа. Неоднократно Давид называл Господа своей крепостью. В Псалме 17 он пишет: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Вы не познаете Бога как крепость до тех пор, пока не побежите к Нему и не предадите себя всецело Его милости. Пока вы не постучите в Его дверь и не скажете: «Впусти меня, мне нужна твоя защита и помощь». Так много людей стоят за дверью, думая: «Я могу с этим справиться самостоятельно». Если бы вас преследовал вооруженный человек, вот-вот готовый настигнуть вас, ну, буквально через несколько мгновений, остановились ли бы вы возле крепости, размышляя: «Ну, достаточно ли она сильна, чтобы защитить вас?» Вы можете подумать: «В жизни Давида это было успешным, но я не уверен, что в моей жизни все это получится». Откуда вы знаете, если вы еще ни разу не пробовали? Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо говорил: «Я всецело положился на Господа, а Он закрыл дверь помощи прямо перед моим лицом». Нуждаетесь в убежище? Бог по-прежнему всесилен вам помочь. И заключительная мысль. Многие крепости имеют массивные двери. В убежище, которое Бог представляет, можно войти, преклонив колени. Вот в чем разница.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

надломила силою, ты поддержишь и поднимешь.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы завершим изучение курса, который называется «Рождение свыше». Преподаватель Стивен Дэви. Этот курс состоит из трех уроков и помогает понять необходимость рождения свыше. Во время этого курса тщательным образом разбирается третья глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус Христос преподал Никодиму важный в свете вечности урок. Итак, последний урок курса «Рождение свыше».
1: Урок 3. Новое рождение. Во время предыдущих двух уроков мы затронули с вами важные моменты, которые произошли в разговоре между Иисусом и Никодимом. Сначала мы затронули момент, показывающий, что такое рождение заново. И далее мы рассмотрели момент, где показывалось, что человеку для спасения необходимо обратиться к Господу и принять Божий дар, то есть жизнь вечную. Таким образом, очень важно еще раз отметить, что человек не спасается, если он является человеком морали. Человек не спасается, если он начинает посещать церковь или группу по изучению Библии. Человек спасается только тогда, когда он обращается к Господу, принимая дар спасения от Бога. Именно этот момент является настоящей трансформацией в жизни человека, когда он из тьмы переходит в свет. Основываясь на своем опыте служения, я верю, что есть очень много людей, которые думают или чувствуют, что они христиане. Но они не являются таковыми, потому что они не обратились к Господу и не приняли Божий дар в свою жизнь. В этом уроке мы подошли к следующему моменту. Это очевидные подтверждения того, что человек действительно был спасен через веру в Иисуса Христа. Какие же могут быть признаки или даже доказательства того, что человек спасен через веру в Иисуса Христа? Сразу же хочу сказать вам, что я не могу быть абсолютно уверен в вашей вечной жизни. Так же, как и вы не можете абсолютно уверены быть о моей вечной жизни. Отчасти это похоже на ситуацию, когда человек пытается выяснить, влюблен в него другой человек или нет. Вы никогда не можете быть абсолютно уверенным до конца, если у человека любовь в его сердце по отношению к вам или ее нет. Но если человек по-настоящему любит вас, то это проявляется в его жизни. Вам становятся очевидны признаки этой любви в его действиях. Хочу поделиться с вами примером из моей личной жизни. Я помню, когда я влюбился в свою будущую жену еще в колледже, я однажды получил от нее записку. Я настолько расчувствовался, что когда шел по аллее университета, то не заметил, как наскочил на телефонную будку. Удар был настолько сильным, что у меня вырвало клок волос со лба. Вам, наверное, трудно в это поверить, но это действительно было так. Иисус Христос также свидетельствовал о том, что если человек спасен, то можно будет увидеть признаки или доказательства того, что он спасен. Откройте, пожалуйста, Писание Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Более точный перевод этого стиха начинается со слов «Ветер дует, где хочет». В этих словах Иисус хотел показать, что люди не могут управлять ветром или понять его, но они могут увидеть его действия. Точно так же нельзя управлять или понять до конца Святой Дух, но доказательства его работы очевидны для человека. Итак, Иисус говорит, что мы не можем увидеть процесс спасения человека Духом Святым, но мы можем увидеть признаки или доказательства того, что человек спасен. Вы несомненно, сможете увидеть пребывание Духа Святого в жизни человека, который уверовал в Иисуса Христа как Спасителя. Тогда возникает вопрос, каковы же признаки и доказательства того, что человек спасен? Размышляя на эту тему, Иоанн начинает в 3 главе в 20 стихе. Вот последние слова Иисуса Христа Никодиму. Послушайте. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Другими словами, подобный человек говорит: «Оставьте меня в покое. Я сам знаю, что мне нужно. Мне не нужна ваша правда. Она причиняет мне боль, и у меня у самого есть свои глаза». Давайте прочитаем далее 21 стих, где сказано: «А поступающий по правде идет к свету». Обратите внимание на то, что Иисус не говорит, а делающий хорошие дела идет к свету, а говорит: «А поступающий по правде». Слово «правда» в Новом Завете имеет обширное значение. Нам же необходимо определить из контекста, что же включает в себя слово «правда» в данном случае. Так как в данном контексте говорится об истине рождения заново, то, безусловно, слово «правда» или «истина» говорит в данном случае о рождении заново. Таким образом, смысл слов «а поступающий по правде» будет таковым: а поступающий или претворяющий правду о рождении заново. Сейчас давайте вернемся к 3 стиху и вместе прочитаем его. Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, что же происходит, когда человек поступает или претворяет истину о рождении заново в своей жизни? Что же происходит далее? Давайте прочитаем 21 стих. Там сказано, что подобный человек идет к свету, чтобы явны были его дела, потому что они в Боге соделаны. Сейчас вы понимаете, в чем заключается смысл этих слов? Те добрые или хорошие дела, которые человек совершает, он не совершает их для того, чтобы стать христианином. Он совершает их, потому что уже стал христианином. Человек не старается жить чистой жизнью, поступать правильно для того, чтобы быть принятым Богом. Он живет подобной жизнью, потому что он уже принят Богом. Человек совершает добрые дела не для того, чтобы правильные дела помогли ему попасть на небеса, а потому что он уже на пути на небеса. Именно такова последовательность смысла записанных в этом стихе слов. Итак, человек приходит к свету или истине. Этот свет загорается в человеке, и затем человек начинает жить как дитя света. Таким образом, это и является для нас доказательством того, что человек спасен. Разобрав Евангелие от Иоанна, его первое послание, я выделил несколько моментов, которые служат подтверждением или доказательством того, что человек спасен. Я бы хотел поделиться с вами 3 подобными доказательствами, которые в своем списке я поставил на первое место. Итак, 3 доказательства того, что человек был рожден заново. Первое. Первое записано в Иоанна, 13 глава, 34-35 стих, где говорится о том, что любовь будет присутствовать в жизни человека, рожденного заново. Давайте прочитаем эти слова. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Интересно отметить, что Иисус говорит здесь, что это новая заповедь. Казалось, что об этом было сказано уже давно и даже знакомо на слух. Давайте посмотрим, где это выражение встретилось впервые. Откройте Матфея 22 главу 36 по 38 стих. Здесь говорится о том, что фарисеи пришли, чтобы искусить Иисуса Христа, и спросили его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Давайте остановимся на мгновение и задумаемся над смыслом этого вопроса. То есть, почему люди спросили Иисуса и что они имели в виду? Видите ли, фарисеи и книжники подсчитали, что в 10 Божьих заповедях было 613 еврейских букв. И они решили, что поэтому должно быть 613 заповедей в Пятикнижии, то есть в 5 первых книгах Ветхого Завета. Затем фарисеи и книжники разделили эти 613 законов на одобряющие и запрещающие заповеди. Таким образом, у них получилось 248 одобряющих заповедей. Это получается по одной заповеди для каждой части человеческого тела. Безусловно, они хорошо знали анатомию. Оставшиеся 365 заповедей были запрещающими. Получалось, что по одной запрещающей заповеди на каждый день. Но они не остановились на этом и решили, что в одобряющих и запрещающих заповедях должно быть как более важные, так и менее важные заповеди. После этого они вступили в дебаты и стали выяснять, какая заповедь является самой важной или значительной, и какая самая незначительная. И куда стоит поместить ту или иную заповедь в их списке по степени важности. Именно в таком состоянии они предстали перед Иисусом Христом и спросили его: «Ты говоришь, что ты Мессия. Значит, ты должен знать все о законе. Тогда скажи нам, какая заповедь является самой главной в законе?» Иисус Христос ответил им, об этом сказано в Матфея 22 глава с 37 по 39 стих: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Интересно отметить, что после того, как он дал им ответ, они не вступили с ним в дебаты. Возможно, их совесть и разум подсказывал им, что на самом деле это были две самые великие заповеди в законе Божьем. Таким образом, когда Иисус говорил о любви своим ученикам, это не было чем-то новым. Давайте еще раз обратимся к словам Иисуса в Иоанна 13 главе 34 стих, где сказано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Обратите внимание на слова «как я возлюбил вас». Пожалуй, именно эти слова свидетельствуют нам об отличии этой заповеди от тех слов, которые Иисус Христос напомнил фарисеям. Итак, «как я возлюбил вас». Тогда возникает вопрос: как же Иисус Христос возлюбил своих учеников? С уверенностью можно сказать, что эта любовь была постоянной, последовательной, самоотверженной, не ожидающей получить что-то обратно. Вспомните, что после 3 лет служения своим ученикам Иисус был отвержен или оставлен каждым из них, но Он все равно любил их. Это было настоящим доказательством его любви. Хочу привести вам следующий наглядный пример. Представьте себе, что мы подошли к водонагревательному котлу. Конечно же, мы не можем заглянуть вовнутрь котла и посмотреть, сколько там осталось воды, ведь он закрыт. Но снаружи у котла имеется стеклянная водомерная трубка, которая идет вдоль корпуса котла. Если уровень воды в этой трубке полный, значит котел полон воды. Если уровень наполовину, значит воды в котле ровно наполовину. Если же в трубке вообще нет воды, значит и в котле воды тоже нет. Таким образом, мы можем узнать, сколько воды в котле, посмотрев на водомерную трубку. Итак, каким же мерилом можно определить нашу любовь к Богу? Наверное, некоторые скажут, это же не материя, поэтому мы не можем измерить эту любовь. Ведь каждый может сказать, я люблю Бога. Но Иисус Христос дает нам своеобразную водомерную трубку или мерило для того, чтобы измерить нашу любовь к Богу. Итак, этим мерилом любви к Богу является

является первым доказательством того, что человек рожден заново. Далее второе доказательство того, что человек рожден заново. Мы назовем это доказательство условно отзывчивый или чуткий образ жизни. Эта отзывчивость или чуткость должна проявляться в некоторых вещах. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это жажда Слова Божьего. Если ваши отношения с Богом близки, то ваше отношение к Библии не должно быть небрежным. С другой стороны, если ваше отношение с Библией только от случая к случаю, то с уверенностью можно сказать, что и ваше отношение с Богом будет подобным. С уверенностью можно сказать, что жажда к Слову Божьему неразрывно связана с рождением заново. Конечно же, жажда к Слову может ослабевать или увеличиваться. Это зависит от послушания Господу. Но рожденный заново не сможет жить без Библии. Давайте мы откроем первое послание Петра, вторую главу, второй стих и прочитаем. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Этот стих свидетельствует нам о следующих истинах. Во-первых, тот, кто рожден заново, будет жаждать Слова Божьего. Так же, как новорожденные младенцы жаждут молоко своей матери. Уверен, что вы понимаете, что новорожденные младенцы не отличаются своей дипломатичностью. Они не просят вежливо то, что им хочется, они просто требуют. Так вот, автор послания говорит нам, что точно так же будут вести себя те, кто рожден заново. Они будут требовать Слова Божьего без всякой дипломатичности, потому что оно необходимо им для духовной жизни. Таким образом, подобный человек показывает, что он жив духовно. Итак, это первая истина в этом стихе. Следующее. Вторая истина говорит нам о том, что те, кто родился заново, будут возрастать духовно через употребление Слова Божьего, подобно младенцам, которые также растут, употребляя молоко матери. Следовательно, единственное, что поможет рожденному заново расти духовно, это употребление Слова Божьего. Без употребления Божьего Слова рожденный заново будет находиться в духовных яслях, и он не сможет расти духовно. Хочу также отметить, что в подобном духовном состоянии рожденный заново полностью зависит от другого человека, чтобы его накормили духовной пищей. Ведь он сам пока не в состоянии ее получить. Ему нужен некто, кто будет его кормить. Следует также отметить, что в Новом Завете молоко впоследствии заменяется твердой пищей. Например, в послании к евреям, 5 главе 12 стих, говорится о том, что некоторым уже нужно было быть учителями, но из своего невежества им снова нужно молоко, а не твердая пища. Конечно же, нет ничего плохого в молоке, но автор послания далее говорит, что тот, кто питается молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Далее в 14 стихе сказано, что твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Что же пытается сообщить нам автор этих строк? Он говорит нам о проблеме, о том, что духовные ясли переполнены. Там слишком много духовных младенцев. Те, кто родился заново, просто не растут. Они не продвигаются дальше в своем духовном росте. Не переходит на следующий уровень. Хочу еще раз обратить ваше внимание на слова, записанные в 14 стихе. Там сказано, твердая же пища свойственна совершенным. Возникает вопрос, кто же такие совершенные? Ответ можно прочитать далее в этом же стихе. Послушайте, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Итак, совершенные – это те, кто

0: варяют Слово Божие в своей жизни. Они просто живут по Слову. Это не просто слушающие люди, те, у которых в одно ухо влетело, в другое вылетело. Они живут этим. Уровень совершенности не зависит от знания, в том числе знания Библии, но зависит от того, насколько человек живет по Слову. Таким образом, отличительной чертой совершенного человека является то, насколько он сможет проживать, переварить духовную пищу и применить ее в своей жизни. Давайте систематизируем заключение, к которому мы пришли ранее, назовем это взаимоотношение между Библией и духовной жизнью. Итак, первое. Личный интерес к Библии, постоянное питание Словом. Это является прямым доказательством духовной жизни. Так же, как физически мертвый человек не будет желать физической пищи, точно так же духовно мертвый человек не будет желать духовной пищи. Второе. Это то, что личное употребление Слова Божьего является основным источником духовного роста. Третье. Это личное признание того, что Слово Божье является основным источником в духовных нуждах. Давайте прочитаем слово из второго послания Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Обратите внимание на слова «ко всякому», а не каким-то выборочным добрым делам. Так как мы сделали ссылку на этот стих, хотел бы обратить ваше внимание на четыре главных момента в этом стихе. Итак, первый момент. Это то, что Писание Бога вдохновенно и полезно для научения. Другими словами, Писание обучает нас доктрине нашего вероучения. Интересные слова сказал один педагог. То, во что вы верите, будет определять ваши действия. Жизнь верующих людей не исключение. Мы не можем действовать в соответствии с Библией, пока мы не будем думать в соответствии с ней. Вспомните слова Соломона, притча 23 глава, 7 стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и сам». Второй момент – это слово «обличение». Писание полезно для обличения. Оно указывает нам на то, где мы неправы. Писание поступает в качестве судьи и сообщает нам о границах дозволенного и предупреждает об опасностях. К сожалению, есть много людей, которые соглашаются с Писанием там, где Библия одобряет их действия, и игнорируют Слово там, где оно говорит им о том, что они поступают неправильно. Но именно обличение является одним из свойств Слова Божьего. Третий момент – это исправление. Библия не только способна обличить человека, но также исправить его. То есть, другими словами, вернуть его в прежнее положение до того, как он сошел с пути, и указать на то, что нужно делать, какой является воля Божья и что ему угодно. Следующий, четвертый момент – это наставление. Библия говорит нам не только то, что правильно, но и как предпринимать соответствующие правильные шаги. Другими словами, Библия – это пособие, как жить богоугодной жизнью. И если человек живет по слову, он будет хранить свой жизненный путь чистым. Мы не живем чистой, угодной Богу жизнью путем череды случайностей. Не правда ли? Мы делаем это целенаправленно, стараясь притворять Слово Божье в своей жизни. Итак, нам необходимо сделать заключение ко второму доказательству о том, что человек рожден заново. Это доказательство мы условно назвали отзывчивый или чуткий образ жизни. Таким образом, отзывчивый или чуткий образ жизни будет проявлять себя в жажде к Слову Божьему. Следующее. Это будет проявляться в том, что жизнь человека будет преображаться в соответствии со Словом Божьим. Давайте прочитаем еще несколько мест из Писания. 1 Иоанна, 4 глава, 13 стих. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Далее, Римлянам 8 глава, 16 стих. «Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Но как же мы можем знать, что мы имеем Духа Божьего? Почитаем слова апостола Павла в послании к Галатам, в 5 главе, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Далее, Ефесянам 5 глава, 8-9 стих. «Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Мне лично очень нравится послание апостола Павла. Он не только указывает на проблему, но и показывает, как нужно избавиться от нее. Давайте прочитаем Ефесянам 5 главу 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Обратите внимание на слово «испытывайте». Важно понимать, что даже это действие, то есть испытывать то, что угодно Господу, мы можем совершать не своими силами, а по милости Божией. В греческом оригинале это слово имеет более глубокое значение – учиться на ошибках. Пожалуй, это и является неотъемлемой частью христианской жизни. Вы и я учимся на ошибках. И мы должны извлекать из ошибок полезные уроки, которые помогут нам в будущем уже не поступать подобным образом. В подобных случаях мы не должны спорить с Библией и оправдывать свою позицию. Нам необходимо просто прислушаться к Слову и сделать так, как оно говорит. Еще раз, именно в этом заключается отзывчивый или чуткий образ жизни христианина. Возможно, кто-то скажет: «Я так часто совершаю ошибки, что уже не могу откликаться на то, что говорит Библия». Вы не одиноки. Я тоже совершаю ошибки. Даже более, если я проанализирую свой день, то непременно приду к выводу, что я совершаю больше ошибок, чем предпринимаю правильные действия. В подобных случаях или ситуациях я всегда вспоминаю слова апостола Павла. Римлянам 7 глава 23 стих говорит, что «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Говорит ли это о том, что я не спасен и мне нужно спастись? Позвольте мне ответить вам на этот вопрос следующим доказательством того, что человек рожден заново. Этим доказательством является то, что человек раскаивается в совершенных грехах. Вы помните, что сказал ангел, когда он явился к Иосифу? Давайте прочитаем об этом в Матфеи, в 1 главе, 20 стих, 21 включительно. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». На еврейском его имя звучало как Иешуа, и оно означало «Господь есть спасение». Даже имя нашего Господа – указывал на то, что Он – Спаситель и готов спасти каждого, кто поверит в Него. Но, дорогие друзья, вам важно помнить, что Господь спасает не только грешников, кто доверяет Ему свою жизнь. Он также помогает и верующим избавиться от силы греха в их жизни. Нам необходимо только признать перед Ним, что мы грешники, что мы согрешили. Много людей в этом мире не спасены сегодня. Вы знаете почему? Они просто думают, что им незачем спасаться. Возможно, вы общались с подобными людьми. Конечно же, нелегко сказать человеку в лицо, что тебе нужно спастись. Человек вполне естественно возразит: а зачем? Нелегко ему сказать, что так говорит Библия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти погибшие. Вполне вероятно, что ответ будет: да вы что? Вы считаете, что я грешник? Я никого не убивал, регулярно посещаю церковь, жертвую, примерный семьянин. И вы говорите, что я грешник? Все, что нам остается сказать в подобных случаях, так говорит Библия. Итак, в жизни верующего есть два типа раскаяния или покаяния. Первое, назовем это условно общее покаяние. Это происходит, когда вы приходите к Иисусу Христу, как своему Спасителю, и признаете, что вы грешник, заслуживающий вечного наказания. Вы просто вверяете себя в Его руки, потому что понимаете, что вас, как грешника, ожидает вечное наказание. Вы когда-нибудь сделали этот шаг? Я помню, как 6-летним мальчиком, находясь дома вместе со своей мамой, я помолился и, казалось, принял Иисуса Христа. Моя последующая жизнь, с одной стороны, была вроде правильной, христианской. Я не принимал наркотики, я не конфликтовал с законом, не увлекался рок-музыкой. Каждое воскресенье я был в церкви. Но я отчетливо помню, как в 18-летнем возрасте, когда я ложился спать, моя мама тихо спросила меня: «Стивен, действительно ли ты христианин?» Я, конечно, сразу ответил: «Мама, ты что, конечно?» Следующими ее словами были: «Я очень люблю тебя, но я не вижу никаких доказательств того, что ты христианин в твоей жизни. Спокойной ночи». После этого у меня была возможность проанализировать свою жизнь и сделать своеобразную инвентаризацию. Я всячески старался успокоить себя в том, что я спасен только потому, как я жил, то есть какой образ жизни я вел. У меня появилась неуверенность и беспокойство. Я даже помню, как однажды я опустился на колени и обратился к Господу со словами: «Господи, если я не спасен, то спаси меня, потому что я хочу быть уверенным в том, что я спасен». Но моя жизнь не менялась. Я по-прежнему боялся факта, что церковь будет восхищена, и я останусь здесь, на земле. Иногда даже по ночам я заглядывал в спальню своих родителей, чтобы убедиться, что они еще там. И вот спустя некоторое время я опустился на колени и просто сказал обращение к Господу: «Господи, я грешник, и сейчас я знаю, что мне нужно сказать Тебе. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я отдаю Тебе свою жизнь и хочу получить дар жизнь вечную». Не было никакой мистики, никакой магической формулы. Я просто обратился к Господу, признал, что я грешник, и попросил Его спасти меня. Хочу обратить ваше внимание, что в Новом Завете вы нигде не сможете найти так называемую в наши дни молитву покаяния. Еще раз, не слова спасают нас, и нет никаких магических слов для того, чтобы нужно было произнести их для спасения. Все богословие о покаянии заключается ли в том, что вам нужно прийти к Господу, признать, что вы грешник, и попросить Его спасти вас и даровать вам вечную жизнь. Каждому нужно сделать этот шаг в своей жизни. В противном случае человек не сможет родиться заново. Это бесплатно. Но каждому нужно обратиться за этим даром к Господу. Итак, это, как мы условно назвали, общее покаяние. Именно об этом пишет апостол Иоанн. 1 Иоанна, 2 глава, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Хочу привести вам наглядный пример. Когда мы получаем счета за коммунальные услуги и оплачиваем их, мы получаем чек, то есть подтверждение того, что счет уплачен. Имея чек на руках, мы имеем уверенность, что представитель коммунальных служб уже не придет и ничего не сможет нам сделать, потому что мы полностью оплатили счет. К сожалению, некоторые христиане живут в сомнениях, потому что у них нет уверенности в том, что их грехи прощены и оплачены полностью. Клеветник периодически старается внести эту неуверенность, возможно, и в вашу жизнь. В подобных случаях всегда вспоминайте о том, как вы обратились ко Христу и попросили Его простить вам ваши грехи и даровать вам жизнь вечную. Если вы сделали этот шаг, то будьте уверены, Он простил и оплатил за ваши грехи полностью. Слава Господу за то, что Он простил все наши грехи и оплатил за них. Дорогие друзья, мы должны избегать следующих мыслей в своей жизни. Например, я не был достоин спасения, потому что был грешник, но Бог спас меня, то я знаю, что в будущем я не смогу быть более худшим грешником, чтобы потерять спасение. Подобные мысли могут привести дальше, и некоторые скажут, если это действительно так, то получив спасение, мы можем возвращаться к своей прежней жизни и жить как хочется, и быть уверенным в том, что не потеряем спасение. Чтобы показать неверность этих утверждений, хочу привести для вас аналогию. Практически каждый в нашей жизни, кто водит автомобиль, имеет страховку. Но все мы понимаем, что тот факт, что мы имеем автомобильную страховку, не позволяет нам безумно и безобразно вести себя на дороге. Мы по-прежнему должны подчиняться правилам движения и, соответственно, ездить по ним. Пожалуй, то же самое и в духовной жизни. Тот факт, что Господь говорит нам, что наши грехи прощены и мы имеем жизнь вечную, то есть это гарантия нашего спасения, не позволяет нам использовать эту гарантию для того, чтобы жить, как нам хочется. Павел очень ясно задается подобным вопросом в послании Римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Итак, то хорошее, что мы сейчас совершаем в своей жизни, мы совершаем это, потому что мы уже на пути на небеса и хотим угодить и прославить нашего Господа. Мы должны подражать нашему Господу и становиться более подобным Ему. Хочу также отметить, что одним из доказательств того, что человек спасен, является факт, что грех в жизни человека беспокоит его. Он не может жить спокойно со грехом. Это, пожалуй, есть следующий тип раскаяния или покаяния в жизни христианина. Назовем его условно конкретное покаяние. То есть это раскаяние за конкретные совершенные поступки и дела в нашей жизни. Я также совершаю в своей жизни поступки, которые неугодны Господу. И подобно апостолу Павлу говорю, Господи, то, что не хочу делать, делаю, а то, что хочу делать, не делаю. Почему это так? Если человек рожден заново, он хочет хранить свои отношения с Господом чистыми. Ему не нужно обращаться к Господу за спасением и перерождаться заново. Ему нужно всего лишь обратиться к Господу за прощением. Апостол Иоанн написал в 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, если мы грешим, то нам нужно просить прощения у Господа за конкретные грехи в нашей жизни. Это, как мы условно определили, конкретное покаяние, которое также является доказательством того, что человек рожден заново. Зададимся вопросом. Если для рожденного заново христианина невозможно потерять спасение, может ли он вообще что-то потерять? Ответ – конечно, да. Позвольте пояснить вам. Писание очень ясно говорит нам, что если грехи не будут признаны и исповеданы в жизни христианина, то не будет послушания и остановится духовный рост. И это еще не все. Давайте прочитаем Матфея, 6 главу, 1 стих. Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе что? Вы потеряете награду от Отца Небесного. Не так ли? Далее, Матфея, 10 глава, 42 стих. И кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды, то что? Не потеряет награды свои. Далее 2 Иоанна 8 стих. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Итак, ответ на вопрос. Может ли что-то потерять христианин? Звучит так. Да, он может потерять полную награду. Вас лично это беспокоит? Послушайте интересное свидетельство. Известный проповедник наших дней Джон МакАртур нашел интересные слова в Библии своего дедушки. Послушайте, что там было написано. «Когда я буду находиться на судилище Христовом, Он раскроет свой план для моей жизни и покажет, как это могло бы быть. То я увижу, где я не допустил его в свою жизнь, где я не покорился его воле. В его глазах я увижу сожаление, сожаление потому, что он все равно любит меня. Он хотел, чтобы я был богатым, но я стою сейчас перед ним бедным. Мне нечего представить ему, кроме как положиться на его благодать. Я буду стараться что-то вспомнить о своей прожитой жизни, что может быть оценено Господом, но напрасно. И тогда мое сердце сокрушится, и я в слезах паду перед Ним. Я закрою свое лицо своими пустыми руками и преклоню свою голову без венца перед Ним». И это действительно может быть трагическим моментом для каждого христианина. Мы подходим к концу нашего урока. Я хотел бы обратить внимание на то, почему апостол Иоанн написал Евангелие и свои послания. Что было главной для него причиной? Итак, свое Евангелие он написал по одной главной причине, и об этом написано в Иоанне, 20 глава, 30-31 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Итак, для чего было написано Евангелие от Иоанна? Для того, чтобы вы и я могли родиться заново. Далее. Почему написал свое послание? Давайте прочитаем Иоанна, 1 глава, 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Другими словами, чтобы вы и я жили счастливо здесь на земле. Далее, В 1 Иоанна 2 глава 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа, праведника». Эта глава Иоанна также обращает наше внимание на то, что счастливая жизнь на земле возможна, если мы не будем грешить и оставлять грехи, не раскаянные в своей жизни. Итак, вторая причина, почему были написаны послания Иоанна, чтобы мы жили чистой жизнью и уклонялись от греха. Далее, третья причина, прочитаем в 1 Иоанна 5 глава 13 стих. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, апостол Иоанн пишет нам, чтобы мы были уверены в том, что мы имеем жизнь вечную на небесах. В заключение нашего урока давайте еще раз обратим внимание вкратце на библейские доказательства того, что человек рожден заново. Что же касается вашей личной жизни, только вы сами можете разобраться, действительно ли Дух Божий работает в вашей жизни. И какие доказательства этой работы вы видите в своей жизни. Итак, первое доказательство – это неунывающая любовь к ближнему. Задайтесь вопросом, любите ли вы поклоняться Господу совместно с другими братьями и сестрами? Или вы посещаете собрания только для того, чтобы угодить жене, мужу, своим родителям или другим людям? Любите ли вы послужить тем духовным даром, которым вы наделены? Или стараетесь выглядеть религиозным человеком? Второе доказательство – это отзывчивый или чуткий образ жизни по отношению к Библии. Это также является подтверждением того, что человек рожден заново. Задайтесь вопросом, если у вас жажда к Слову, если у вас духовный аппетит, живете ли вы постоянно по Слову, а не только в определенные дни недели? Проявляете ли вы послушание к Слову Божьему и позволяете Ему войти в вашу жизнь? И последнее доказательство – это раскаяние в грехах. Исповедуете ли вы грехи в своей жизни? Речь не идет о том, что вы постоянно просите Господа даровать вам спасение. Это происходит один раз, когда человек обращается к Господу, признавая, что он грешник, и просит Господа спасти его от вечного наказания. Речь идет о том, что если вы уже обратились к Господу в покаянии и попросили Его спасти вас, просите ли вы у Него прощения за грехи, которые вы совершаете, уже будучи христианином? Вот, пожалуй, три основных доказательства, на которые указывает нам Библия, чтобы мы знали, что мы рождены заново.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал последний урок из курса Библейского института «Рождение свыше», преподаватель Стивен Дэйви. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы начнем изучение следующего курса Библейского института BBN. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы уверены, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди таких проповедников, как Довголева Ивана Ефимовича, Рудык Андрея Федоровича и других служителей. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам! Сегодня я буду говорить о втором центре христианства, которым была Антиохия. Историческая справка о Антиохии Селевкия или Сирийской. Антиохия была построена римским императором Селевкием I как его личная резиденция за 300 лет до Рождества Христова. Место для постройки этого города географически было облюбовано императором по своему хорошему и живописному месту своего положения. Место, на котором была построена Антиохия, было защищено цепью Ливанских и Таврских гор севера и востока. Но кроме этой природной защиты, Антиохия была защищена весьма высокими и толстыми стенами с равнины и возведенными на вершину цепи гор, делала город хорошо защищенным от всяких нашествий. Антиохия была построена над судоходной рекой Оронтусом у подножия горы Сильпиуса в 25 километров от Средиземного моря и называлась Антиохией Селевкия. Плато, на котором была построена Антиохия, орошаемая была водами Оронтуса. Вся местность была покрыта хорошими лесами, создавая прекрасные климатические условия и прохладу от недалеко лежащего Средиземного моря. Создавало для жителей идеально здоровье условия. Антиохию многие называли королевой Востока, и была она третьим городом и митрополией в Римской империи после Рима и Александрии в Египте по своему значению. Была она главным торговым центром на караванном пути, связывающим Ливан, Тарс и весь Средний Восток с Западом. В период своего расцвета она имела более 500 тысяч жителей – греков, римлян, евреев и военных поселенцев и много иных национальностей. Главная улица Антиохии была широкой и длиной 8 километров и была обсажена прекрасными деревьями и украшенная римским императором Селевкием Никатором статуями. Иудейский царь Ирод Великий в знак благодарности и своей признательности антиохийцам за их хорошее отношение к евреям построил в Антиохии прекрасную улицу, выложенную белым мраморными плитами, которая была длиной 4 километра. Предместья же Антиохии были построены в восточном стиле, с узкими улицами и домами с плоскими крышами. В Антиохии также жил легат, то есть наместник Сирии. Варнава отправляется в Тарс искать Савла. Варнава был послан в Антиохию Иерусалимской церковью и апостолами, чтобы он сам увидел и проверил о тех слухах, которые достигли Иерусалима, о обращении к Господу множества язычников. Как передает евангелист Лука, цитирую: «Он прибыл и увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Деяния апостольские 11:23. В Антиохии Варнава увидел большое число уверовавших, и он убеждается в том, что только Саул, он же Павел, может надлежащим образом сорганизовать эту работу в Антиохии, чтобы скоординировать всех этих учеников Христовых стройное духовное строение, то есть Церковь Христову из язычников,
для строения которой избрал его Господь, как апостола язычников. Существует предание, что Варнава в один из периодов своей жизни в поисках знаний отправился в Тарс, который в то время славился своими школами, и в то время познакомился с Савлом и его родителями. Отец Савла был фарисеем, и он не хотел, чтобы его сын получил окончательное образование в Тарсе, где школы были в языческом духе, с греческой или римской культурой и программой научания. А он хотел, чтобы его сын учился в Иерусалиме, среди еврейского окружения и в духе и традициях, присущих еврейскому народу. Несмотря на то, что в Тарсе в то время была весьма популярная высокая школа, в наше время мы бы назвали ее университетом. Однако Саул едет учиться в Иерусалим. По его же выражению, он учился у ног Гамалиила, самого наибольшего ученого среди еврейского народа. У Савла была в Иерусалиме родная сестра, у которой он и мог жить, как в своей семье. Деяния апостольские 23, 13 по 17. Согласно хронологических данных, побиение камнями диакона Стефана и жестокое преследование Иерусалимской церкви Савлом происходило в 37 и в 38 годах нашей эры. Из Антиохии Варнава отправляется искать Савла и находит его в Тарсе. Таким родом Варнава вторично спасает Савла для великой деятельности, проповеди Евангелия язычникам, для которой он был избран Богом как апостол язычников. Без сомнения, Савл не сидел в Тарсе праздно без дела. Он там делал духовное дело в Тарсе и иных провинциях, посещая еврейские синагоги и свидетельствуя им о Мессии и о том, как он был обращен на пути в Дамаск. Но все это он делал в одиночестве, оторванный от общения с учениками Христовыми. Без сомнения, это не была та работа, которую предназначал для апостола Павла Бог. Поэтому он мог свои способности, свой талант и великие дарования интеллектуальные и душевные разменять их на мелочи и не выполнить того, для чего он был призван Господом. Поэтому он принимает предложение Варнавы и вместе с ним отправляется в Антиохию, чтобы осуществить то великое предназначение, для которого избрал его Господь, как он сам сказал об этом. Цитирую: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею» – Галатам, 1 глава, 15 стих. «Так само Саул был предназначен Богом, как Моисей, как Иоанн Креститель и иные». Варнава и Саул возвращаются в Антиохию, и это было в 43-м году нашей эры. Целый год они собирались как церковь и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостольские, 11 глава, 26 стих. По случаю голода в Иудее, который был при императоре Клавдии в 43 и 44 году, о чем евангелист Лука повествует так: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла». Деяния апостольские 11, 27 по 30. Варнава и Сав прибыли в Иерусалим с подаянием в месяце апреля
нашей эры, перед праздником Пасхи в 44 году. Это был тот период, когда царем Иродом Агриппой первым было начато гонение на Иерусалимскую церковь вторично. Это был тот самый Ирод, который обезглавил мечом Яна Крестителя, цитирую об этом, и убил Иакова, брата Янова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. День апостольский, 12 глава, стих 2 по 5. Я продолжу эту проповедь из серии «Варнава и Сав» в следующей радиопередаче.

Спасение совершается различно. Один, как Вартимей в толпе, кричит, порядок нарушая и приличие: «Меня, меня скорее всех лечи!» Другой, исканием истины Вадим, глубокой ночью, тайно от людей, приходит ко Христу, как Никодим, и жадно пьет слова его речей. Иной в проказе весь, не смея очи поднять к нему, твердит: «Все можешь ты!» И робко добавляет: «Если хочешь коснуться сам такой нечистоты». Спасение совершается различно. Примером обращений нет конца. Но каждого Христос встречает лично и равно исцеляет все сердца.

Отношение к закону. Отношение Христа к закону выражено такими словами. «Не нарушить пришел я, но исполнить» Матфея 5:17. В силу этого вся жизнь Господа Иисуса протекала в полном подчинении закону, а именно. Он был обрезан на восьмой день от рождения, принесен в храм на сороковой день, 12-летним отроком приведен в храм для того, чтобы стать сыном закона и считаться ответственным за свои дела. Враги всячески клеветали на него, но никто не осмелился обвинить его в каком-либо грехе. В жизни, служении, отвержении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа исполнилось все, что было написано о нем в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Его последний возглас на кресте «совершилось» означал, что совершилось не только все написанное о нем, но совершилось искупление всего рода человеческого от последствий Адамова непослушания заповеди Божьей. Отношение закона к христианам. На протяжении всей истории христианства в разных странах и в разное время появлялись люди, которые пытались навязать верующим во Христа ту

или иную форму исполнения Моисеева закона. Одни брали его моральную сторону, 10 заповедей, другие – богослужебную, третьи – церемониально-бытовую. Уже апостолам пришлось собраться в Иерусалиме и вынести решение, что закон Моисеев не обязателен для уверовавших из язычников, ибо, как позже написал апостол Павел, «Христос для того и подчинился закону, дабы нам получить усыновление» Галатам 4:5. Нанимая работника или прислугу, мы договариваемся, пишем контракт, указываем обязанности, ставим условия, обещаем награду, и при всем этом не всегда бываем уверены, что работник или прислуга будут нам верны. А заключают ли какой договор родители со своими детьми? Истину уверовавший во Христа и принявший его в свое сердце принимают небесную силу, которая изменяет их прежний образ жизни, указывает им лучшую цель, помогает им стать истинными детьми Божьими и не допускает греху овладеть ими. Закон Божий оказывается написанным у них в сердце, и они исполняют его добровольно из любви к Богу и человеку. Апостол Павел, который, будучи Саулом, окончил одну из лучших раввинских школ того времени, был неумеренным ревнителем отеческих преданий и безжалостным гонителем христиан. На дороге в Дамаск он неожиданно встретился с воскресшим Иисусом Христом, услышал его голос, получил указания и после неудачной попытки проплыть в Дамаске ушел на 3 года в Аравию. Там, в уединенном уединении и молитве, передумал весь закон и впоследствии о соблюдении праздников и наблюдении за пищей так написал: «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Римлянам 14:6-20. Отношение христиан к закону. Мы верим, что закон Божий, данный через Моисея, праведен и свят. Основная же задача закона и пророков – приготовить человеческие умы и сердца к принятию Спасителя Иисуса Христа. Во всех сомнительных и затруднительных житейских вопросах мы должны обращаться к Священному Писанию как источнику познания воли Божией. В таких случаях истинные христиане оказывают предпочтение учению Христа и его апостолов, Новому Завету. Но в тех вопросах, где Новый Завет молчит, остается в силе закон Ветхого Завета. В общем же, Новый Завет не ослабляет строгости и духовной силы той или иной заповеди, а переносит ее из внешнего исполнения по принуждению во внутреннее расположение сердца к радостному исполнению воли Божией. О таком исполнении заповедей закона Христос сказал своим последователям: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Христианам, рожденным от воды и духа, принявшим Христа в свое сердце, водимым Духом Святым, гораздо легче исполнять закон Божий, чем плотским книжникам и фарисеям. А радостное исполнение воли Божьей в нашей повседневной жизни – является и для нас, и для окружающих нас доказательством или свидетельством, что великое сотворил Господь над нами. Аминь.

Приветствуем всех вас словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Да благословит Он всех вас при слушании Слова Божия и размышления над Ним. Сегодня мы читаем из третьей книги Царств, 20 главы, и начиная от стиха 38 по 43. «И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: „Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь Израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: „Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь Израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию». Здесь в 40 стихе мы прочитали: «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Здесь разговор пророка Божия с израильским царем Ахавом, который упустил данную ему Богом возможность, чтобы уничтожить врага, которого сам Бог предавал в его руки. Пророк Божий притчей открывает царю важность и серьезность потерянной возможности. Бог всем людям дает эти возможности, в том числе и нам, детям Божьим, и вам, дорогие слушатели, в том или в другом деле. Но как часто они не бывают использованы через нерадение или даже занятость чем-то другим. Верующие имеют особые возможности от Бога, которые надо сразу же использовать, или же они будут потеряны навсегда. Это говорит нам о серьезности нашей жизни и всего того, что встречается на нашем пути. Мы должны всегда помнить, что у Бога нет случайностей, и поэтому все использовать для Его славы. Родители тоже имеют особые возможности по отношению воспитания своих детей. Но как часто они упускаются, и возврат потом невозможен. Дети с нами короткое время, а еще короче то время, в которое можно что-то посеять в их молодые сердца. Мудрый Соломон говорит: «Настав юношу в начале пути его, и он не совратится с него, когда и состареется». Я читал повествование о матери Роберта Моффата, которая провожала его в дорогу. Он уезжал из дому на долгое время, и она настойчиво просила его дать ей обещание, что он будет читать по крайней мере одну главу из Библии каждый день и также будет молиться. Он был еще молодым человеком и хоть не был сильно испорчен, но не хотел дать своей матери такого обещания. Он был настолько честным, что считал обязанностью исполнять свои обещания. Мать знала это и неотступно просила его со слезами, чтобы он пообещал ей. Наконец он согласился и уехал из дому. Свое обещание он сдержал, и это сделало его великим мужем Божьим. Он впоследствии провел много лет в дикой Африке как миссионер и приобрел всемирную славу миссионера Христова. Это была последняя возможность для матери Моффата, чтобы помочь ему духовно, и она воспользовалась этой возможностью. И это очень разумно и благословенно использовала она эту возможность. Использовали ли мы свои возможности в духовной помощи нашим детям? Мы, верующие, живущие в свободных странах мира, имеем столько возможностей для проповеди Евангелия другим людям. Используем ли мы эти возможности? Служение словом по радио,
одна из величайших возможностей, но, к сожалению, есть люди, даже называющие себя спасенными, которые еще одного цента не израсходовали на это служение. Благодаря радио весь мир может слушать весть о спасении во Христе. И поэтому используем эту возможность и нашими молитвами, нашими средствами и непосредственным участием. Сделаем все возможное для нас, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Есть страны, в которых не так свободно можно это делать. Но вы можете пригласить друзей, пригласить соседей, чтобы они слушали Слово Божие через радио. И этим самым вы тоже будете участниками в радиослужении. Возьмите, например, литературу. Это еще одна великая возможность. Мы имеем хорошие книги на разных языках. И через них можем совершать великое служение свидетельства о Христе. В последнее время кассетное служение тоже набрало большие размеры. И здесь опять хорошая возможность, которую надо использовать тем, которые могут этой возможностью пользоваться. Посещение собраний, устное свидетельство и другие возможности сегодня предоставлены всем нам. Даже в других странах, где не так свободно, многие могут пойти на собрание или же засвидетельствовать о Боге своим ближним. Используем эти возможности и все сделаем для славы Божьей. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Посмотрим теперь на возможности для неспасенных людей. В Библии есть много примеров людей, имевших особые возможности для покаяния, но они не воспользовались ими. Возьмите, например, Пилата, который судил Иисуса Христа. Он сам свидетельствовал, что этот человек праведник. Он сам имел возможность говорить с самим Иисусом Христом и убедиться в его божественности. И все же он предал его на распятие, отпустил Вараву и сам погиб навеки, утратив величайшую возможность быть спасенным. Вспомните Иуду, одного из 12 апостолов Христа. Этот человек 3 года ходил со Христом, видел чудеса, которые Христос совершал, и еще больше он сам творил чудеса, хотя некоторые в этом сомневаются. Но силою, полученной от Христа, он мог это сделать. И все же его сердце осталось нетронутым. Он никогда не покаялся и навеки погиб. Он не только просто погиб, но сделался предателем своего дорогого учителя. Какая трагедия упустить такую возможность. В 24 главе Деяний апостолов находим еще одного великого этого мира. Это был правитель Феликс. Он имел возможность слушать самого великого евангелиста того времени, апостола Павла. Слушая его, он даже дрожал. Истина привела его в трепет. И все же остался при своих интересах. Он все отлагал на другой день спасение своей души. На завтра, как мы говорим, и так навеки погиб. Упустил прекрасную возможность для получения прощения своих грехов и жизни вечной. Слава Богу, что в Библии есть примеры и о тех людях, которые использовали возможности и спаслись. Например, мытарь Закхей вовремя взлез на смоковницу и вовремя сошел с нее, чтобы принять Господа в своем доме. Это был последний раз, что Христос проходил той дорогой. И Закхей воспользовался этой возможностью и услышал слова из уст самого Господа. «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Слепой Бартимей, сидевший у дороги, несмотря на препятствия людей, вскричал громким голосом о помиловании и получил зрение глазам плотским и духовным. Умирающий разбойник, вися на кресте возле Христа, использовал последние минуты своей жизни. Он воззвал о прощении своих грехов, о спасении своей души.
и пошел спасенным в рай. Христос ему там же сказал: «Ныне будешь со мною в раю». О, он всем это сегодня говорит! Как мудро поступил этот разбойник! Ведь ему другой возможности никогда не было бы. Может быть, для вас сегодня, дорогой слушатель, последний раз вы слышите эту проповедь и имеете эту возможность, чтобы прийти к Господу. Я не знаю, кто вы. Верующий, родитель, работник на ниве Божией, неспасенный, хороший человек, ужасный человек. Это не имеет значения. Сегодня Господь все может исправить. И сегодня Господь дает вам еще одну возможность, чтобы прийти к Господу, получить прощение грехов через покаяние, получить вечную жизнь и жить для Господа. Аминь.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 тысячи. Он был из сыновей Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца – Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея – один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Амизават, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца – князь Шамгуф, израхитянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой для шестого месяца – Ира, сын Икеша, фекаянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца – Хелец, пеланитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца – Савахай, хушатянин, из племени Зарина, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца – Авиезер, анафафянин, из сынов Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца – Магарай, нетафафянин, из племени Зарина, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца – Ванея Пирофанянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца – Хилдай Нетафафянин, из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона – Сафатия, сын Маахи, у Левия – Хашавия, сын Кимуила, у Аарона – Садок, у Иуды – Елиаф, из братьев Давида, у Иссахара – Омри, сын Михаила, у Завулона – Ишмайя, сын Овадии, у Нефалима – Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых – Осия, сын Азазии, у полуколена Манассиина – Иоиль, сын Федаии, у полуколена Манассии в Галааде, Иддо, сын Захарии, у Вениамина, Иоасиил, сын Авенира, у Дана, Азариил, сын Иерахама, вот вожди колен Израилевых. Давид не делал исчисления тех, которые были моложе 20 лет, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруии, начал делать исчисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то исчисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиила, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Иоанафан, сын Узии. Над занимающимися полевыми работами земледелием Эзрий, сын Хилува. Над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завдий из Шифама. над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан, гидеритянин, а над запасами елея Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрой Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Овил Исмаильтянин, над ослицами Иехдия Миронифянин. Над мелким скотом Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Иехиил, сын Хахмония, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя, Хусий архитянин другом царя. После же Ахитофела Иоаддай, сын Ванеи, и Авиафар, и Иоав был военачальником у царя. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господнего и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господнего над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь, пред очами всего Израиля, собрание Господнего, и в уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам этой доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, и если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господнего и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господнего, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов для каждого золотого стола и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господнего. «Все это в Писании от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня на все дела постройки. и сказал Давид сыну своему Соломону: «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобой. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господнего». И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Глава 29. И сказал царь Давид всему собранию: «Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господнего на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, а также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего жертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа, Бога нашего». И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после этого день, тысячу тельцов, тысячу овнов, тысячу агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давида, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессея, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Деяния апостолов, 16 глава, 25 стих. Как мы уже упоминали в нашей предыдущей беседе, Павел и его команда столкнулись с некоторыми трудностями в начале своего второго миссионерского путешествия. После того, как они увидели своих первых новообращенных в Филиппах, они столкнулись с серьезным противостоянием. Например, некоторые господа, которые контролировали служанку, одержимую прорицательным духом, схватили Павла и Силу и представили перед своими начальниками, после того, как Павел освободил ее от этого духа, и впоследствии она перестала приносить доход своим господам. Послушайте, что говорит об этом Писание. Деяния 16 глава с 19 по 23 стих. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу. То, что произошло с Павлом и Силой, казалось очень жестоким и несправедливым. Но Господь допустил это, чтобы в дальнейшем укрепить зарождающуюся церковь. Вполне возможно, что, испытывая боль и страдания, Павел и Сила не вполне осознавали то, что Господь хочет совершить. Но, проявив мужество и веру, они оказались в том месте, где Господь смог осуществить свой дальнейший план. Находясь в заточении, они не унывали, а молились и воспевали Господу. Удивительно, не правда ли? Когда мы с верой терпеливо принимаем допущенные Богом трудности и проявляем стойкость в тяжелых испытаниях, Бог продолжает осуществлять свой план. Последующее событие, которое описано в Деяниях апостолов в 16 главе, является настоящим чудом. Сначала землетрясение поколебало основание тюрьмы, затем отворились все двери, и заключенные лишились своих уз. Далее тюремный сторож, увидев, что узники не сбежали, и осознав происходящее чудо, обратился к Павлу и Силе. И впоследствии он и его семья получили Божье спасение. Судьи были публично унижены и отпустили Павла и Силу, а церковь, получив духовное ободрение, окрепла. Поэтому, находясь в тупиковых жизненных ситуациях, не спешите отчаиваться, а начните, молясь, воспевать хвалу нашему Господу.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на передачу «История сердца». Наша сегодняшняя история вдохновлена событиями, описанными в Священном Писании, в книге Деяний, 9 глава, с 1 по 22 стихи. Если вы читали Новый Завет, то наверняка заметили, что большая его часть была написана человеком по имени Павел. Эти книги, ставшие частью Библии, изначально были написаны Павлом как письма церквям и отдельным людям, которым он служил. Послания Павла по сей день остаются одним из самых влиятельных источников христианской доктрины. В юности Павел был известен под иудейским именем Савл. Именно это имя вы услышите в сегодняшней истории. Мы уверены, что рассказ о том, как Савл превратился из ярого врага Иисуса и его последователей в преданного христианина, покажется вам очень интересным и вдохновляющим. Послушайте, пожалуйста, как сам Савл описывает свой путь от преследователя до апостола.
2: Приветствую вас. Меня зовут Савл. Когда меня попросили рассказать о моей встрече с Иисусом, я с радостью согласился. Понимаете, мне бы хотелось, чтобы все люди в мире познали Иисуса Христа. И я совершенно не стыжусь благой вести. Сила Божья способна дать спасение каждому, кто уверует в Господа. Благая весть рассказывает нам о том, как мы можем стать праведными в глазах Бога. Пожалуйста, простите меня, кажется, я снова начал проповедовать, вместо того, чтобы рассказывать вам свою историю. Чтобы по достоинству оценить те перемены, которые произошли во мне благодаря Иисусу, вам нужно знать, как я был далек от того, чтобы принять Его своим Спасителем. Я родился и вырос в древнем городе под названием Тарсус. Там же я стал фарисеем. Когда мне было 18 лет, родители согласились отправить меня на 4 года в Иерусалим, чтобы там я продолжил обучение. Именно там, в Иерусалимском храме, я впервые увидел Иисуса. И Он произвел на меня неизгладимое впечатление.
3: Посмотрите, что вы сделали с домом моего отца. Вы превратили его вертеп разбойников. Это дом молитвы, а не пристанище для тех, кто алчит наживы. Убирайтесь отсюда. Все вы убирайтесь.
4: Александр, ты что-нибудь знаешь об этом человеке?
5: Я слышал о нем. Его зовут Иисус. Так. Он из маленькой деревушки под названием Назарет, что в Галилее. Я слышал, что он творит чудеса и становится популярным учителем.
4: Чудеса? Какие чудеса?
5: Мой брат был на свадьбе в Кане. Иисус тоже был там. Народу было больше, чем ожидали хозяева, и поэтому вино быстро закончилось. Иисус сказал слугам наполнить большие кувшины водой и отнести их гостям. Разливая содержимое кувшинов в бокалы гостей, слуги увидели, что вода превратилась в вино. Мой брат сказал, что никогда в жизни не пил более вкусного вина.
4: И все? Значит, этому Иисусу удалось провести толпу людей, включая твоего брата. И они поверили, что он совершил чудо, превратив воду в вино. Стоит немного потренироваться, и мы с тобой тоже сможем совершить подобное чудо. А может, даже что-нибудь еще более интересное.
5: Но моего брата нелегко одурачить. Он стоял рядом с Иисусом от начала и до конца. Он даже помогал слугам начерпать воды, а потом сам выливал из кувшинов вино.
4: Я не хотел поставить под сомнение наблюдательность твоего брата, но если ты еще когда-нибудь услышишь о так называемых чудесах Иисуса, пожалуйста, дай мне знать. Я думаю, за этим человеком нужен глаз да глаз.

0: Я не часто видел Иисуса, так как был полностью погружен в учебу. Мои занятия проходили в Иерусалиме, а Иисус жил и проповедовал в северной части страны у Галилейского моря. Мне часто приходилось слышать о нем, о предполагаемых чудесах, которые он творил, и о толпах народа, которые за ним следовали. Мой друг Александр пошел к Иисусу, чтобы спросить, что ему следует сделать для того, чтобы унаследовать вечную жизнь. Когда Александр рассказал мне, что ответил ему Иисус, я пришел к выводу, что этот человек лжец и обманщик.
1: Мы с братом нашли Иисуса, и я смог подойти к нему достаточно близко, чтобы задать ему свой вопрос.
2: И что он тебе ответил?
1: Сначала позволь мне поделиться тем, какое впечатление он на меня произвел.
2: Так.
1: У Иисуса очень умный подход к учению. Теперь я понимаю, почему многие менее образованные и слабые люди верят в него. Если честно, то ему почти удалось меня одурачить. Иисус представляется очень добрым, и в своем учении он часто использует отрывки из Писания.
2: Так что же помогло тебе увидеть его истинное лицо? Ну, что он тебе сказал?
1: Когда я спросил, что мне следует делать, чтобы унаследовать вечную жизнь, он ответил: «Пойди продай все, что имеешь, раздай нищим и следуй за мной». Ну, сначала меня опечалили его слова, но после долгих размышлений меня стала злить сама мысль о том, что я мог поверить в то, что Иисус есть обещанный Мессия, как утверждают некоторые люди. Ну, потом я разозлился на него за то, что он сбивает легковерных людей с истинного пути.
2: Его нужно остановить.
1: И что же нам делать? Мы всего лишь студенты и не имеем никакого влияния на происходящее.
2: Нам нужно набраться терпения и начать собирать улики против него. Дело должно основываться на бесспорных доказательствах, чтобы у старейшин не осталось ни малейшего сомнения в том, что Иисуса нужно усмирить.

0: Учеба закончилась, и я вернулся домой. Прожив в Тарсусе 3 года, я вновь вернулся в Иерусалим. В мое отсутствие Иисус был распят, и я подумал, что на этом его влияние прекратится. Я ошибался. Небольшое число его последователей превратилось в сотни и даже тысячи. Их лидером был человек по имени Петр, бывший рыбак. Ему помогали еще 11 человек из Галилеи. За несколько недель я стал активным борцом против этого движения, являющего угрозу нашей религии. Если я слышал, что кто-то говорит об Иисусе, я тут же начинал дискуссию с этим человеком. Я был уверен в своей правоте. Мне хотелось на глазах множества людей доказать последователям Иисуса, что они заблуждаются. Однажды я встретился с молодым человеком по имени Стефан. В тот момент он проповедовал в синагоге.
1: Но ведь это же неправильно.
2: Я проповедую вам истину. Иисус из Назарета был распят и умер. Его похоронили, но на 3-й день Бог воскресил его из мертвых, как и обещал Иисус. В течение следующих 40 дней Иисуса видели сотни людей, и я тоже был в их числе. Он ходил и говорил с нами, а после вернулся к своему небесному Отцу.
3: Здесь что, некому остановить этого обманутого молодого человека? Тогда я буду говорить за вас. Вы не против обсудить со мной эту тему, молодой человек?
2: Я молился об этой возможности.
3: Значит, вы знаете, кто я такой?
2: Вы Савл из Тарсуса. Многие утверждают, что вы один из умнейших молодых фарисеев в Иерусалиме.
3: И вы по-прежнему готовы вступить со мной в дискуссию?
2: Я рад, что у меня появилась возможность показать вам истину.
3: Вы покажете мне истину? Если бы мы не говорили на такую серьезную тему, я бы сейчас рассмеялся над вашей глупостью. Вы слишком самоуверенны и заносчивы. Как вы собираетесь менять мои убеждения тем, что считаете истиной?
2: Очень просто. Посредством Священного Писания и делами Иисуса, свидетелями которых были тысячи людей.
3: Нонсенс. Если бы Иисус был тем, о ком говорится в священных обетованиях, то почему же первосвященник и старейшины отвергли его?
2: В их неприятии нет ничего необычного. Так относились ко всем Божьим посланникам. В Священном Писании написано, что Иосиф был продан в рабство с собственными братьями, потому что они ему завидовали. Моисея 2 отвергали дети Израилевы. Многие другие пророки были убиты вашими праотцами.
3: Я по-прежнему утверждаю, что Иисус не может быть обещанным Мессией. Если бы он был таковым, то он никому бы не позволил бы распять себя.
2: Савл, вы лучше, чем кто-либо, должны знать, что в книгах Моисея, в псалмах и особенно в книге пророка Исаии написано, что обетованный Мессия никто иной, как пострадавший Спаситель.
0: Когда я вспоминаю мой разговор со Стефаном в тот день, я признаюсь, что был крайне надменным и высокомерным. Стефан вел себя кротко и смиренно. Он был полон любви и заботы по отношению к людям, которые его окружали. Я был в плену буквы закона, а он свободен от вины греха благодаря вере в Иисуса Христа. Но в тот момент я был в ярости. Этот необразованный выходец с Кипра разоблачил мой фанатизм, гордость и чрезмерную самоуверенность, в то время как сам полагался на силу и мудрость Духа Святого. Конфликт со Стефаном укрепил мое желание положить конец этому учению и избавиться от всех последователей Иисуса. Вскоре я натравил толпу озлобленных людей на Стефана, и они до смерти забили его камнями. Тогда я впервые почувствовал вкус крови, и хотя я никогда раньше не был сторонником насилия, начав гонение на последователей Иисуса, я не мог остановиться. Как бы я ни пытался стереть из памяти свет доброты и любви, наполнявший глаза умирающего Стефана, я не мог этого сделать. Чувство вины внутри меня и ревущая ярость лишь усиливали мое желание находить и преследовать христиан.
3: Александр, Александр!
4: Да, тебе что-то нужно?
3: У меня есть грамоты на арест. Смотри.
4: Как ты их достал?
3: Теперь у меня есть законное основание поехать в Дамаск, арестовать там всех последователей Иисуса, привести их назад в Иерусалим и судить здесь, по нашим законам.
4: Если в Дамаске ты будешь так же успешен, как здесь, то скоро в мире не останется ни одного христианина. Когда ты уезжаешь?
3: Через несколько дней.
4: А кто едет с тобой?
3: Первосвященник посылает 6 стражей из храма. Они будут со мной до тех пор, пока я буду в них нуждаться.
4: Мне бы хотелось поехать с тобой.
3: Я думаю, будет больше пользы, если ты останешься в Иерусалиме.

0: Дорога от Иерусалима до Дамаска составляет 175 миль. Идти так далеко очень трудно и долго. На шестой день пути, примерно в полдень, мы увидели, что приближаемся к месту назначения. Когда мы шли по пыльной дороге, над нами засиял яркий свет. Сила этого сияния была так велика, что я упал на землю. В это же мгновение я услышал голос, обращающийся ко мне.
1: «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?»
2: «Кто ты, господин?»
1: «Я Иисус, которого ты гонишь».
2: «Господи, чего ты хочешь от меня?»
1: «Встань и пойди в город. Там тебе скажут, что нужно делать».
2: «Урия! Урия, где ты?»
3: «Я здесь рядом с тобой. Что случилось? Откуда взялся этот яркий свет? Савл, ты ведешь себя так, как будто ничего не видишь».
2: «Я ослеп. Я действительно ничего не вижу».
3: «Кто-нибудь возьмите Савла под руку и помогите ему идти. Это место очень странное, гром, молнии. А на ясном голубом небе нет ни единого облачка».
2: «Урия, ты слышал только гром?»
3: «Да, гром. А что слышал ты?»
2: «Голос Иисуса из Назарета. Я даже видел его лицо».
3: «Нам нужно увести Савла отсюда. Кажется, он перегрелся на солнце. У него начались галлюцинации. Он слышит и видит человека, который давно умер. Скорее отправляемся в путь».
2: «Урия, ты раньше был в Дамаске?»
3: «Да, много раз».
2: «Отведи меня на улицу, которую называют Прямой».
3: «Ага».
2: «После того, как вы отведете меня туда, можете возвращаться в Иерусалим».
3: «А я думал, мы должны были остаться с тобой. Что мы скажем первосвященнику, когда вернемся без тебя и без единого пленника?»
2: «Скажите Каяфе и всем остальным, что Савл из Тарсуса увидел свет».
0: Мне не было ни малейшего сомнения в том, что я увидел Иисуса и услышал Его голос. Свет, осиявший нас в тот момент, был отражением Божьей славы, наполняющей образ Иисуса. Я убежден, что сила Его присутствия ослепила меня в тот момент. Следующие 3 дня и 3 ночи я оставался слеп. Мне не хотелось есть и пить. Я мог лишь молиться и слушать наставления Духа Божьего, открывающего мои духовные глаза.

0: Да. Пойдите.
1: Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на дороге, послал меня к тебе, чтобы вернуть тебе зрение и наполнить тебя Духом Святым.
0: Ты назвал меня братом, хотя наверняка знаешь, что я делал с последователями Иисуса.
1: Иисус сделал тебя новым человеком, Савл. Теперь мы стали братьями и членами Его семьи. Дар Сына Божьего соединил нас узами любви.
2: Анания и его жена и их друзья-христиане распахнули передо мной не только двери своих домов, но и свои сердца. У них я научился безусловной любви и прощению по отношению к таким грешникам, каким был я.

Встреча Савла с Иисусом является ярким примером того, что от Бога невозможно скрыться. Даже после того, как Иисус вернулся к своему небесному Отцу, Он снизошел с небес, чтобы спасти человека, который был настолько предан своей религии, что готов был отказаться от личных отношений с Богом. Савл так рьяно сопротивлялся Богу, что для его обращения на путь истинный потребовалась необычная встреча. Может быть, вы не услышите столь драматичный призыв принять Иисуса своим Господом и Спасителем, но вы можете быть уверены в том, что если вы слушали сегодняшнее послание с открытым сердцем, Иисус зовет вас к себе. Он призывает вас стать одним из Его учеников и последователей. Если Христос призвал и освободил человека, чей жестокий грех унес так много невинных жизней, Он может сделать то же самое для вас. Независимо от того, каким было ваше прошлое, все, что вам нужно сделать, это посвятить свою жизнь Иисусу. И тогда Он сотрет ваш грех и дарует вам свободу новой жизни, прощение и любовь. Если вам не нравится ваша история сердца, измените ее. Придите к Иисусу, который призывает вас к себе и ждет, когда же вы распахнете перед Ним двери своего сердца. Пожалуйста, пригласите Его в свою жизнь. Не откладывайте. Сделайте это сегодня.

грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. 1 Тимофею 5:22. Храни себя чистым. Когда один писатель приехал на угольную шахту, он заметил прямо у входа ослепительно белый цветок. И писатель, и те, кто были с ним, поразились, что там, где в воздухе постоянно носилась угольная пыль и безжалостно оседала на все вокруг, могло сохранить свою белизну и чистоту это хрупкое растение. Все с удивлением разглядывали этот цветок, а стоявший рядом шахтер вдруг взял горсть угольной пыли и посыпал ею прямо на цветок. Но удивительно, на лепестках не осталось ни одной черной точки. То же самое сделали и гости, но цветок был по-прежнему белым. Ничто не приставало к этой ослепительной белизне. Такой же должна быть жизнь каждого христианина. Если Господь может сохранить белоснежную чистоту цветка в тучах черной пыли, разве не может Он благодатью Своей сохранить в чистоте ваше сердце в этом грешном мире? Только давайте доверяться больше Богу. Оставайтесь с нами.

искупил он от смерти и спас. И был ли еще ты так близок к нему, как близок теперь, в этом месте, сейчас?

Добро пожаловать на Johnny and Friends, туда, где надежда побеждает страдания. Привет, я Джонни Эриксон Тада. На прошлой неделе я услышала беседу одной христианской пары об их дальнейшем видении. Я назову этих людей Джейсон и Джессика. Похоже, что жена находилась в серьезной депрессии, а Джейсон совершенно не знал, как поднять Джессике настроение. Он молился за нее, организовывал поездки за город на выходные, был к ней терпелив, но состояние Джессики ухудшалось и ухудшалось. Однажды, беседуя с ней, Джейсон спросил, не хочет ли она опять обсудить идею ремонта кухни. Он начал описывать разные варианты. Ну, знаете, новая плита, холодильник, новый пол, новые окна, цвет стен, гранитная столешница. И ее глаза заблестели. Она начала охотно реагировать, и через несколько дней это уже была новая Джессика. Она постепенно побеждала свою депрессию, и он использовал это как пример того, что сказано в притчах 29:18. «Где нет видения, там народ погибает». Я слышала, как Джейсон говорил многим людям, «Это новая кухня, Божье видение для моей жены». И теперь, как я понимаю, эта пара помогает другим людям обретать цель и видение. Ну ладно, я могу это понять. Я понимаю, как ремонт на кухне может вдохновить женщину. Я имею в виду, что я бы тоже хотела заменить свою кухню. Нашим кухонным шкафчикам столько же лет, сколько нашему дому, который был построен в 1972 году. Они так и выглядят на свой возраст. И раковина, и напольное покрытие того же 1972 года. Но новая кухня не является моим видением, моей целью. И хотя я полностью понимаю, почему новая плитка, свежевыкрашенные стены и окна могут помочь кому-то выйти из депрессии, все же не это является конечной целью для христианина. И это совсем не то, что Бог имел в виду, когда объяснял, что его народ погибнет без видения. Видите ли, мы, христиане, сейчас живем в культуре требования своих прав, и зачастую мы хотим такого Бога, который бы поддерживал наши планы, такого Бога, который является результатом нашего собственного творения, проекции наших желаний и планов. И когда мы действуем с таким отношением, Бог становится нашим соучастником, то есть тем, с кем мы будем общаться до тех пор, пока Он будет делать то, что мы хотим. Если Он сделает что-то другое, мы захотим расфрендить Его, то есть исключить из своих друзей, как любого, кто не соответствует нашему образу мышления. Этим пронизана наша культура, все наше общество. И неудивительно, что в Римлянам 12 главе сказано, что когда мы приходим ко Христу, наш ум должен преобразиться. В одном перефразированном переводе этого отрывка сказано так: «Не позволяйте этому миру втиснуть ваш разум в свои рамки». К сожалению, именно так это и происходит. И Божий народ погибает, потому что больше не разделяет его видение. Ведь главной целью Божьего плана по спасению человечества от греха является то, чтобы мы отвернулись от своих грехов и уподобились Христу. Вот Божье видение. Цель нашего плана зачастую сконцентрирована то на том, то на этом – на комфорте, безопасности, здоровье, счастье, новой кухне. Но Божий план в том, чтобы обучить нас. Этот мир и не должен быть местом удовлетворения наших желаний. Это место подготовки. Кто-то однажды сказал, этот мир вряд ли может служить уютным домом, но он точно является хорошей школой. Так и есть. Суть этой жизни — не стать счастливым, а стать больше похожим на Христа. Поэтому, друг мой, не позволяй этому миру втиснуть тебя в свои рамки, но преображайся обновлением своего ума, как сказано в Римлянам 12 главе. Возобнови то изначальное видение, которое привело тебя ко Христу. Скажи «нет» этому миру и «да» Божьей благодати. Расскажи людям о спасающей жизни во Христе. Это Божие видение для этого мира. Пусть оно будет и твоим.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Страх – это тайный враг, который овладевает людьми любого возраста и любой профессии. Этот хитрый враг опустошает, отравляет наше мышление, похищает наш внутренний покой и уничтожает интерес к жизни. Он делает нас нервными, встревоженными, обеспокоенными, расстроенными, испуганными и малодушными, какие неприятные и нежелательные чувства. Мы боимся конфликтов и перемен, неудач и расстройств наших планов. Некоторые люди боятся болезней и страданий, другие опасаются, что что-то случится с их любимыми. Кто-то боится других людей и их мнения, а кто-то темноты или одиночества. Многие боятся умереть и оказаться перед лицом неизвестности. Есть даже христиане, которые боятся, что их спасение ненадежно или что Бог не простил их грехи. Они боятся не только умереть, но и жить. Страх входит в наши умы так тихо и безмолвно, что мы с трудом осознаем, мы становимся жертвами его вредного влияния. Даже небольшой страх, подобно капле чернил в стакане воды, изменяет всю окраску. Если этот тонкий ручеек страха не остановить, то он образует русло, по которому потекут и другие мысли. Апостол Павел увещевал нас думать лишь о том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Так записано в послании Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Жизнь сложна, мир – это насилие, но внешние беды не должны нарушать внутреннего покоя. Мы должны смотреть в лицо этому внутреннему страху. Страх наступает, когда не удовлетворяется наша наиболее важная потребность. Наши души, созданные по подобию Божию, горько рыдают по нему, и если мы находимся в стороне от Бога, то очень вероятно, что мы будем полны комплексов и страхов. Что же такое страх? Страх – это эмоция, которая зарождается от сознания того, что твоя жизнь не нравится Богу. Это был трагический день, когда Адам и Ева уступили уговорам сатаны ослушаться Божьего указания «не есть плодов дерева, которое среди рая». Об этом записано в книге «Бытие». Через это непослушание они согрешили, а затем спрятались от Бога. Бог позвал их, и Адам ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся». 10 стих 3 главы книги «Бытие». Сатана действует только в темноте. Он не может совершать свои дела при свете, потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Иоанна 1:5. Сатана знает наши слабости, и именно в этих направлениях он нацеливает мысли и страхи. Он старается разрушить истину и смутить нас ложью. И если мы будем хранить это скрытым в темноте наших сердец и умов, то сатана будет продолжать свою дьявольскую работу упадка духа и страха. Он может быть побежден, и его сила может быть изгнана, если мы подвергнем его действию света. Сатана пользуется нашими страхами. При каждом удобном случае он усиливает их и делает их кажущимися даже более реальными и логичными. Наш путь становится темнее и темнее, и ноша нашего сердца становится тяжелее и тяжелее до тех пор, пока мы не потеряем последнюю надежду на избавление. Но помните, Бог величественнее, чем все страхи. Будьте благодарны Богу за то, что в своей великой любви Он имеет для нас план спасения от наказания вечной смерти в аду. Он послал Иисуса, своего единственного Сына, на землю, чтобы тот стал нашим Спасителем. Своей жертвенной смертью на Голгофском кресте Он исполнил Божий приговор нашим грехам. Этим искуплением Бог дал нам путь избавления от страха, так как страх – это результат греха, а Иисус восторжествовал над грехом и его факторами, оказывающими влияние на человека. Есть история, рассказывающая о маленьком мальчике, который боялся идти один темной ночью, но когда его отец пошел рядом с ним и взял его за руку, то весь страх исчез. Темнота больше не пугала его, так как он любил своего отца, верил ему и знал, что тот позаботится о нем. В этом ключ для нас, как освободиться от страха. Мы должны учиться хорошо знать нашего Небесного Отца. Путем общения с Ним мы узнаем Его волю, Его любовь и Его нежную заботу о нас. Когда мы знакомимся с Богом, мы полностью доверяем Ему нашей жизни и с уверенностью берем Его за руку. Мы разговариваем с Ним о делах, которые занимают наши умы, и тех жизненных горестях, которые способны привести нас к отчаянию. Мы должны старательно искать Его лицо,
полностью отдаться Ему и Его воле относительно нас и следовать за Ним в верном послушании. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 8 стихе мы читаем: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Существует, однако, страх, который Богу угоден. В Псалме 110, в 10 стихе сказано: «Начало мудрости – страх Господень». Это очень правильное, почтительное отношение и благоговейный страх, который мы испытываем. Мы видим лишь часть Божьего величия, Его справедливости, Его здравого смысла, Его любви, Его милости, Его мудрости и Его вечного существования. Он всезнающий, всемогущий и вездесущий. Мы понимаем, что наше существование всецело находится в Его руках, и что мы перед Ним, как Его создание. Мы боимся разгневать Бога. Мы знаем, что тех, кто живет во грехе, Божья справедливость приравнивает к адскому огню. В Евреях, в 10 главе, сказано: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Знание этого заставляет бояться греха. Когда мы познаем Бога, как нашего личного друга, через раскаяние, прощение и повиновение, наше служение Богу мотивируется благочестивым страхом и любовью, и мы с молитвой благодарим Его за Его невыразимый дар спасения. Наш страх перед Ним не тот, который вызывает ужас в сердцах, а тот, который углубляет нашу любовь к Нему. И если все это полностью относится к нашим жизням, то это единственный страх, устраняющий все другие. Так почему же тогда многие позволяют облакам страха овладевать их сердцами, тревожить их умы и омрачать жизненные тропы? Божий путь – это путь мира и доверия. У нас есть пример апостола Петра, когда Иисус приказал ему идти по бурным волнам Галилейского моря. Петр не боялся до тех пор, пока не отвел взгляда от Господа и не посмотрел на страшные волны. Тогда он начал тонуть, читаем мы в 14 главе Матфея. Если мы ищем освобождение от страха и верим в Бога, то Дух Его будет говорить с нами тихим голосом. Когда мы смотрим на Него, а не на наши страхи, то буря вокруг нас успокаивается. И тогда Он может ответить на наши запутанные вопросы, заменить наши сомнения уверенностью и для поддержки взять нашу руку в свою. Его милостью мы можем освободиться от страха. Некоторых людей тревожит таинственная неизвестность будущего. Каждое утро они просыпаются в непредсказуемый день. Они стоят перед лицом тех изводящих «а что если?», потому что их мысли бегут по темным закоулкам воображаемых страхов. «Не заботьтесь ни о чем», — говорит апостол Павел в послании филиппийцам в 4 главе. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Это простой шаг ко дню без страха. Попробуйте, и вы сами в этом убедитесь». Многие боятся будущего, потому что им необходимы указания относительно их жизней. Они испытывают различного рода предчувствия, так как не знают, куда идут. Бог знает, что впереди, и когда они позволяют Ему вести их, то их жизни перестают быть бесцельным путешествием, а наоборот, становятся путем домой. Бог обещал быть преданным тем, кто верит Ему, даже если они живут в неизвестности и стоят перед лицом неизвестного будущего. Верите ли вы этому? Неважно, как сурова буря или темна ночь, или высока гора, Он проведет вас через это.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете двери. Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Третий раз я читаю Библию. И как только дойду до того места, где Оза коснулся ковчега, чтобы поддержать его, потому что ковчег наклонили валы, и он мог упасть. Думаю об одном, почему Бог наказал Озу? Ведь Оза имел доброе намерение. Он хотел поддержать святыню, а получилось, что за это доброе намерение он заплатил жизнью. Как в этом разобраться?
3: Дорогой радиослушатель, это событие описано во второй книге Царств, в главе 6. По нашему человеческому мышлению, поступок Озы заслуживает не наказания, а награды. Но по тому времени, когда Бог приучал необузданный народ к повиновению и послушанию, приучал Бог народ к исполнению закона, это было необходимо и справедливо. Через Моисея Бог передал народу наказ не касаться святыни ковчега. Бог также указал, как нужно было носить ковчег, чтобы его не прокинуть. Оза нарушил Божье повеление и потому был наказан смертью. При этом мы должны всегда помнить, что в действительности смерть не является высшим или последним наказанием. Ради соблюдения дисциплины Оза был наказан. Что касается его участи в вечности, об этом мы ничего не знаем. Это от нас сокрыто. Возможно, что Оза был спасен и после смерти наследовал жизнь вечную.
2: При изучении Библии я дошел до последней книги «Откровения», то у меня получилось представление не об одном, а о двух богах. Первый – это Бог Ветхого Завета. Он очень жесток и ревнив, и постоянно гневается. Второй Бог – Бог Нового Завета, Бог мира и любви. В Новом Завете Бог кроток, нежен, и его отношение к людям другое. Думаю, вы с этим согласитесь. Чем объяснить эту двойственность Бога?
3: Дорогой радиослушатель, с вашим умозаключением по поводу двойственности Бога я не согласен. Для меня Бог никогда не казался двойственным, но единым и в характере, и в действии, и в его любви. Для меня Бог один и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, хотя его действия и проявления, конечно, различны. В Новом Завете Христос явил нам образ Отца. Он так сказал: «Видевший меня, видел Отца». Христос милостив и любвеобилен грешнику, но строг и непримирим ко греху. Не знаю, как это вы, читая Новый Завет, не обратили внимания, например, на его грозное обличение фарисеев, на обличение книжников, законников в 24 главе Матфея. А помните его расправу с торговцами в притворах храма? Незаметно сентиментальности и в таких его словах, в словах Христа о суде: «Идите, проклятые, в огонь вечный». Эти слова относятся к тем, кто сознательно упорствует и не только не желает принять сердце Христа, принять его, но и ведет против него, против его учения в борьбу. В доисторические времена Ветхого Завета нравы, уклонившихся от Бога людей, были настолько жестоки, что они могли понимать только один язык – огонь и меч. Бог допускал уничтожение тех народов, которые стояли на пути к осуществлению его планов. Избранный израильский народ Бог наказывал и называл жестоковыным, наказывал его за отвержение истины. Да и теперь народ далеко ушел от тех времен. Распространение христианского учения изменило лицо земли, изменило общую характеристику народов, но и теперь совершаются Божьи суды. Что касается того, что Бог Ветхого Завета был ревнив, как мы читаем в книге Исход, глава 34, стих 14, то это слово скорее имеет значение ревностный. «Возревновал ревностью великою, и великим гневом возревновал я о нем». Так читаем мы об Израиле, Захария, 8 глава, стих 2. Истины Божьи не всегда можно выразить полно и точно человеческим языком. Всегда, во всем, даже в событиях Ветхого Завета, мы видим одно – Божью справедливость. Если Бог посылал и посылает наказание, то не напрасно и не бесцельно.
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Екклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Рассказ о милосердном самарянине. Вот что однажды рассказал Иисус своим ученикам. В один очень жаркий день, когда на дорогах было очень пустынно, из Иерусалима в Иерихон шел один человек. Вдруг на него напали разбойники. Они схватили его, сильно избили, забрали все деньги, которые у него были, и скрылись, бросив его лежать на дороге. Несчастный человек был так сильно избит, что даже не мог пошевельнуться. Он очень страдал от боли, но не меньшие страдания ему причиняла жажда. День был очень жаркий, а лежал он прямо на дороге под жгучим солнцем. Через некоторое время этот человек увидел священника, который приближался к нему. «Священник, конечно, поможет мне», – подумал измученный человек. Но священник прошел мимо, не обратив никакого внимания на лежащего. Вскоре на дороге появился левит. Левит – это тоже человек, который служит в храме Господнем. Он должен помогать всем людям, и, конечно, он поможет несчастному человеку, лежащему избитым на дороге. Ну вот левит подошел ближе, посмотрел на лежащего и, не сказав ни слова, прошел мимо него. И левит, и священник совершили большой грех. Оба они должны заботиться о несчастных. Но оба, думая только о себе, забыли о своем долге. Уже много часов лежал человек на дороге. Он совсем изнемог от жажды и жары и потерял всякую надежду на помощь. Но вдруг он увидел, что по дороге на осле едет человек. Это был самарянин. Евреи считали самарян язычниками, и поэтому они были врагами. Но когда самарянин подъехал к лежащему, он не стал думать, кто это лежит, еврей или самарянин. Он просто слез с осла, напоил несчастного, перевязал его раны. Затем он осторожно, чтобы не причинять ему боли, посадил бедного еврея на осла и повез его в город, в гостиницу. На следующий день, уезжая, самарянин сказал хозяину гостиницы: «Вот тебе деньги, позаботься о несчастном. А если денег тебе не хватит, то потрать свои, а я отдам тебе их, когда опять буду ночевать здесь». Только один самарянин выполнил свой долг. Он позаботился о человеке, которому нужна была помощь. А левит и священник забыли о своем долге, и это был большой грех. Господь помогает всем людям, и ты должен помогать всем, даже если это и не твои друзья.

Притча о потерянной овце. Вскоре Иисус рассказал еще одну притчу. Он хотел, чтобы люди, слушая его, над многим задумались и многому научились. Вот она. Жил-был один пастух, у которого было много овец. Он очень любил своих овец и всегда хорошо о них заботился. Но одна из его овец была очень непослушной. Она всегда отставала от стада или уходила в другую сторону, но каждый раз пастух возвращал ее. И вот однажды пастух не заметил, что овца отстала. Глупая овца. Она не могла хорошо заботиться о себе. Она не могла сама найти хорошую траву. Она не могла найти хорошее место для водопоя. А главное, она не могла защитить себя от диких зверей, которых было так много вокруг. Когда пастух пришел с овцами в пустыню, он начал пересчитывать их. Он знал, что у него 100 овец. Но сейчас он насчитал только 99. Пастух пересчитал овец еще раз, но одной овцы не хватало. Пастух сразу понял, какая овца потерялась. Он знал всех своих овец, даже по именам –

0: Может быть, она ушла недалеко, а может быть, она упала в яму и сломала себе ноги. Может быть, на нее напали дикие звери, и она лежит растерзанная на дороге. «Я должен найти ее», — думал пастух. И, оставив остальных 99 овец, пастух пошел искать потерявшуюся. Долго искал пастух и, наконец, нашел ее. Счастливый, он взял ее, положил на плечи и понес. Только придя в пустыню, где его ждали остальные овцы, он спустил ее на землю. Теперь у него опять было 100 овец. Через некоторое время, придя домой в селение, пастух сказал своим друзьям: «Порадуйтесь вместе со мной. Я нашел свою пропавшую овцу». И все радовались вместе с ним. Так же много будет радости на небесах о каждом кающемся грешнике.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Сегодня слово «правда» понимается в первую очередь как истина, действительное положение вещей. В прошлом веке, когда Библия переводилась на русский язык, это слово понимали как истину на деле, то есть праведность, справедливость, в противоположность кривде. Нагорная проповедь нашего Господа обращена не ко всему миру, а только к тем, кто признает своим Господом Иисуса Христа. Иисус знает, что все, любящие Его, страдают от того, что в мире так много несправедливости, так много зла и греха. Много-много лет тому назад жил очень мудрый человек, царь Соломон. Почему он был таким мудрым, что до сих пор о нем говорят как о самом премудром царе? Потому что он просил у Бога мудрости по правде судить народ свой, то есть Соломон от всего сердца хотел поступать справедливо. Не замечал ли ты, что в твоем сердце есть сильное желание быть спокойным, мирным, правдивым? Не причиняет ли тебе острую боль, если слышишь или читаешь в газете, как люди воруют и убивают, как обманывают и причиняют другим страдания? Мы мечтаем, как хорошо было бы, если бы в мире не было никакого зла. Вот это-то желание нашего сердца Иисус и называет жаждой правды. И людей, которые имеют в сердце такую жажду, Он называет блаженными. Он говорит, что наступит такое время, когда эта жажда будет утолена, когда это желание правды будет удовлетворено. Мы увидим Иисуса Христа, Царя всех царей, на престоле славы. В Его небесном царстве не будет ничего неправильного, ничего злого и несправедливого, ведь туда не войдет никто, преданный мерзости и лжи, говорит Библия. Иисус ожидает от всех, кто признает Его своим царем уже сейчас, чтобы они жили по законам Его царства. Уже сейчас блаженны все, живущие под управлением Царя Иисуса Христа. Уже сейчас мы можем поступать по Его законам,

0: справедливо и правильно. Уже сейчас мы можем испытывать глубокую радость, когда сами поступаем по отношению к другим людям по правде. И Иисус нам в этом помогает. Как хорошо, что нашим Господом является Иисус Христос, у которого всегда есть время для нас, который в любой ситуации готов помочь нам поступить по Его законам по правде.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.

0: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем всех-всех к радиоприемникам. Для вас звучат песни, стихи и рассказы об Иисусе Христе, а также библейские истории.
2: Посмотри на небо, Бог его творил. Посмотри на звезды, Бог их разместил. И земля, и реки, нивы, и леса, все его творения жизни чудеса. Сотворил он папу, маму и меня, зайчика и волка, мышку и слона. Солнце так сияет, и луна блестит, ветер пролетает, и ручей звенит. Птички распевают, множество цветов, все Иисуса славят, хоть не знают слов. Мы же дети Бога, мы всегда с Творцом, радостна дорога, раз за Ним идем. Мы идем и славим, чуден наш Христос, Он повсюду с нами, Он любовь принес.

0: Детки, знаете ли вы, для чего Бог сотворил небо и землю? Он сотворил их для своей славы. Он создал все – небо и звезды, птицы, цветы, рыб и зверей – только для того, чтобы все его творение прославляло его. Но венцом творения Бога был человек, в которого он вложил свой образ, и назначением жизни которого было прославление Творца. Знаете ли вы, детки, что все мы созданы для того, чтобы прославлять Господа? Мы должны прославлять Его, потому что Он велик и свят, потому что Он заботится о нас и любит нас. В самом начале все творение прославляло Творца до того, как пришел грех и развратил прекрасное Божье творение. Но Библия говорит нам, что в один день произойдут великие изменения, все Божье творение приобретет свой первоначальный вид, и все будет восхвалять и славить Бога опять. Когда Иоанн, один из учеников Христа, был в преклонном возрасте, он был сослан на безлюдный остров злыми недобрыми людьми за проповедь о Христе. Посередине моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову подплыл корабль, и старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Старый человек остался совсем один на острове. Его звали Иоанн, и он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн о Спасителе нашем, Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый император, и он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в Него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду говорить с людьми о Спасителе. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. В воскресенье Иоанн стоял около моря. Вдруг он услышал голос. Это был голос Иисуса. Он звал Иоанна. Иоанн не только слышал Иисуса, но он и видел его. Иисус был одет в прекрасный длинный плащ с золотым поясом. Иоанн видел его, сияющего как солнце, в блистающих светлых одеждах, таким, какой он сейчас на небесах. Это было удивительное видение. Когда Иоанн увидел Иисуса во всей его славе и величии, он пал ниц на лицо свое. Но Иисус положил свою десницу на него и сказал:
1: «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Ты должен написать книгу и послать ее своим друзьям всем городов, чтобы они узнали то, что я расскажу тебе».
0: Иоанн внимательно слушал Иисуса. Ему казалось, что случилось чудо.
2: «Не сплю ли я?»
0: — подумал он. И тогда Иисус показал Иоанну, что должно произойти в будущем. Он записал все это в книгу, и мы можем прочитать об этом в самой последней книге Библии, которая называется «Откровением». Иоанн видел очень ужасное зрелище. Сатана и все злые люди, а также те, кто не любили Иисуса и не служили Ему, были наказаны. Но после ужасных вещей Иисус показал Иоанну нечто прекрасное. Вдруг он увидел на небе трон Господа, наполненный Божьей славой. Он увидел ангелов и людей, которые окружали трон Господний. Небеса были похожи на золотой город, и трон Господний блестел, как солнце. Там не было больных и не было печальных, никто не боялся и никто не плакал. Все были счастливы. И вдруг он услышал голос:
1: «Все скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
0: Иоанн написал, что он видел новый Иерусалим сиянием славы Божьей и множеством драгоценных камней. Там не нужен свет солнца или луны, потому что Бог и Иисус являются освещением города. Там не будет ночи, там будет только сияние, слава, радость и счастье, и хвала Господу во веки веков. Когда Иоанн увидел всю эту красоту и славу, он молился:
2: Приходи скорее, Господи Иисус, мы ждем Тебя.
0: Он не мог больше ждать, он уже хотел сам переживать это счастье. И Иисус сказал Иоанну:
1: Я скоро приду.
0: И когда мы думаем о всей Божьей славе и о той красоте, которую Бог приготовил для нас, мы тоже молимся подобно Иоанну: «Гряди, Господи Иисусе!» Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос от Иисуса, еще слишком сложно для тебя. Но главное, ты должен помнить, что Иисус вернется на землю. Он спустится с небес и увидит тебя тоже. Он узнает, достаточно ли сильно ты его любишь. Может быть, пройдет очень много лет, прежде чем Иисус придет к нам. А может быть, это случится очень скоро. Мы не знаем этого. Но не бойся, когда Иисус придет. Если ты любишь Его и веришь в Него, ты навсегда сможешь быть рядом с Ним. Люби Иисуса, молись, чтобы и Он любил тебя. Служи Господу и славь Его. О наш Господь, как Ты велик! Как мы должны восхвалять Тебя за Твое могущество! Сделай нас настоящими Твоими детьми, чтобы мы могли разделить Твою славу в чудных небесах. Мы хотим попасть туда, где не будет более греха, и все будет славить Тебя на новой земле и новом небе. Аминь.

На карте мира не найти страну, где царь Христос. Ну как же нам туда дойти? Звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить. Ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Ну где же в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Хотите знать? Сейчас. Примите верою Христа, и царство будет в вас.

Ребята, наша передача подошла к концу. Ждите нас у ваших радиоприемников на следующей неделе, в этот же день и время, и на этой же волне. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Ирина Чернецкая. До новой встречи!

Мой дорогой друг, ты слушаешь библейское вещание BBN, радио, через которое сам Господь говорит к твоему сердцу. Подними свои крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Кто хоть раз эти крылья имел, их терять никогда не хотел. Но для хищника нет границы, не щадит крыльев слабой птицы, как с несчастной печально бывает, коль она хоть чуть-чуть зазевает. Коль нет крыльев и нет уж веры, нет уж жизни и тьма без меры. Оборвет хищник крылья птицы, ей придется с жизнью проститься. Береги эти крылья веры, будешь счастлив, поверь, без меры. Крылья эти несут нас к Богу, береги к небесам дорогу.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, мы желаем побеседовать с вами о символе веры. Символ веры начинается словами «Верую во единого Бога». Поэтому мы обращаем особое внимание на важность слова «вера». В прошлой нашей беседе мы уже указали на испытание веры. Сегодня же поговорим о препятствиях веры. Апостол Павел в послании к римлянам, 10 главе, в 17 стихе сказал: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это простое определение веры. Вера означает просто верить в Божие Слово. Сегодня же вместе с вами мы желаем обратить особое наше внимание на то, что препятствует человеку веровать в Слово Божие, а также веровать в Господа. Мы желаем вместе с вами посмотреть, что именно препятствует нам верить. А также мы желаем увидеть, что эти препятствия необходимо преодолеть, если мы желаем твердо уповать на нашего Господа. Для этой цели, во-первых, желаем посмотреть на первый пункт. Во-первых, вере препятствует наше прислушание к предложениям или намекам дьявола. В книге «Бытие» в 3 главе в 1 стихе читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в саду? Вы видите, сатана подошел к Еве с каверзным вопросом. Он постарался внушить в ее сердце недоверие к тому, что сказал Господь». Мы также видим, что Ева прислушалась к этому намеку сомнения. «Так ли?» — сказал Господь. И это привело ее к непослушанию. Сегодня дьявол незримо приходит к каждому человеку и особенным способом старается внушить сомнение в обетование Слова Божия. Вместо того, чтобы вместе с вами ставить вопрос и вопрошать, правильны ли обетования Божии, истинны ли они так или нет, нам вместе с вами нужно поверить этим обетованиям. Никто не должен воистину вопрошать то, что сказал Господь, ибо Слово Божие является истиной. И вы, и я, мы вместе со смелостью должны сказать: слава Богу, что обетование Божие – да и истина, и мы не должны иметь никаких сомнений. Предложения от лукавого, они всегда предназначены для того, чтобы разрушить нашу веру, чтобы внушить сомнения в нашем сердце и недоверие к Богу. Во-вторых, вере препятствует также прислушивание к родственникам и друзьям, вместо того, чтобы полагаться на Слово Господне. В книге «Бытие» в 16 главе в 1 и 2 стихе мы читаем такие слова: «Но Сара, жена Авраама, не рождала ему, у ней была служанка, египтянинка, именем Агар. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. Из этого мы также видим, что когда Авраам послушался слов Сары, это принесло для него много проблем. Это почти что разбило его семейную жизнь, потому что он послушался голосу Сары, вместо того, чтобы довериться Господу. Если мы вместе с вами сделаем шаг веры, мы должны основать этот шаг на обетованиях Господних. И всякие вспомогательные советы, или предложения, или наших родственников, или друзей, если они идут в контраст с Словом Божьим, если они противоречат Слову Божию, мы должны отвергнуть, но уповать на Слово Господне. В-третьих, вере также препятствует наша гордость. Апостол Иоанн в 5 главе, в 44 стихе сказал: «Как вы можете веровать, когда от друг друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Истинная вера растет только на почве кротости. Если в нашем сердце находится гордость, если оно наполнено надменностью, если оно наполнено упованием на самого себя, а не на Бога, наша вера не в состоянии действовать. Также мы можем отметить, что самодовольство является одной из великих причин нашего падения. И если наше сердце исполнено всем этим, мы особенно вместе с вами нуждаемся в помощи Божией для того, чтобы уповать и верить на Господа. Конечно, если мы с вами сознаем нашу немощность, если мы сознаем наши недостатки, если мы сознаем нашу нужду, и если мы полностью полагаемся на нашего Господа, Господь готов восполнить все, в чем мы только нуждаемся. В-четвертых, вере также препятствует наши заботы, в какой бы форме они ни выражались или не определялись. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 4 главе, 6 стихе сказал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Когда мы вместе с вами молимся, мы должны оставлять все наши заботы и возлагать их полностью на Господа для того, чтобы получить мир, получить покой и одержать победу. Забота, с одной стороны, является формой атеизма, ибо мы принимаем все усилия в свои руки. Мы полагаемся на себя, желая возместить все наши нужды, а не уповаем на нашего Господа. И поэтому эти заботы являются этими темными тучами, которые заграждают наш взгляд от Господа. Они закрывают солнце, затемняют его, чтобы нам не видеть его улыбающее лицо и не доверяться его обетованиям. В-пятых, вере препятствует также дух уныния или дух подавления. Псалмопевец, сознавая состояние своего духа, в 41-м псалме, в 6-м стихе, так указывает: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Мы видим, что псалмопевец старался поощрить себя к этому чудному упованию, которое должно быть основано на обетовании Господних. Уныние является инструментом врага, который употребляет его для того, чтобы повредить нашей вере, погасить ее. В-шестых, вере препятствует также страх. И это отчасти может быть самым великим препятствием для человека. В Евангелии от Марка в 5 главе, в 36 стихе, мы читаем такие слова. «Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Как желательно было бы, чтобы слова нашего Господа Иисуса Христа могли стать мотом для каждого человека. «Не бойся, только веруй». Удивительно, что страх и вера не переносят друг друга. Они никак не могут совместиться. Они противоречат друг другу. Слово Божие нам указывает, что страх, он изгоняет веру. По этой причине человек имеет агонии. Он находится во тьме. Он не имеет мира для своей души. Также желали посмотреть в заключение еще на одну причину. Вере препятствует также то, что мы часто смотрим на трудности, вместо того, чтобы смотреть на трудности при помощи нашего Господа. Для примера хорошо посмотреть на 10 соглядателей, о которых написано в книге «Числа» в 13 главе и в 34 стихе. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы в глазах их. Мы видим, что эти 9 соглядателей, они сравнили себя с этими великими великанами. Мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Вместо того, чтобы они могли сравнить великанов с величием Господа и могли сказать, великаны пред Богом были как саранча. Как важно, чтобы и в нашей жизни мы смотрели не на трудности, а смотрели на нашего всемогущего Господа, который в состоянии восполнить все наши нужды. Мы желаем обратить наше внимание опять на веру по отношению к любви. Предмет веры и любви часто пренебрегается. И поэтому нам очень необходимо, чтобы мы увидели важность этого предмета. Нам нужно заново посмотреть на этот предмет для того, чтобы оценить свежесть этой истины. Поэтому вместе с вами мы желаем обратить наше внимание на первое. Божья любовь, она является причиной нашей веры в Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, мы цитируем эти слова, которые многие верующие знают на память. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы видите, что любовь Божия, она выразила себя и проявила себя на Голгофском кресте. Эта любовь Божия, она побуждает людей, чтобы они теперь приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Из этого мы видим, что любовь Божия, она является вдохновением веры в нашего Спасителя Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». По этой причине мы веруем в Него, нашего Господа и нашего Спасителя. Во-вторых, наше упование находится в пропорции нашей любви к нашему Господу. Цитируя символ веры, мы постоянно указываем «верую во единого Бога». Вопрос, конечно, заключается в том, что побуждает в нас эту веру. Почему мы именно веруем в нашего Господа? Псалмопевец в 17 псалме, во 2 и в 3 стихе, так выражает эту мысль. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Псалмопевец Давид ясно указывает, что он любит Бога и что он на Него уповает. Упование находится в пропорции, находится в зависимости от той любви, которую он питает к своему Богу. И, дорогие, вы и я, мы всегда уповаем, мы всегда верим в того и верим в тому, кого мы любим. И как важно, чтобы мы вместе с вами могли больше и больше любить, для того, чтобы при помощи этой любви также указать и нашу веру в нашего Господа. В-третьих, вера и любовь – необходимы компаньоны. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, 23 стихе, написал такие слова. «Мир братьям и любовь с верою от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа». Истинная любовь и истинная вера всегда находятся в компании друг с другом. Они, если можно так выразиться, неразлучны. И чем раньше мы сознаем эту зависимость, тем скорее мы будем иметь великий успех пред нашим Господом. Наш недостаток любви, он часто объясняется нашим недостатком веры. Любовь и вера, которые приходят от Господа, они находятся в этой постоянной компании. В-четвертых, вера и любовь, они сочетаны, как муж и жена. Это мы можем увидеть из различных мест Священного Писания. В первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, в третьем стихе, апостол Павел говорит: «Несравненно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». И мы желали, чтобы вы отметили эти слова: «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». Второе место из того же самого послания в 5 главе и в 8 стихе. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Третье место, которое мы желали привести в доказательство этого сочетания, мы находим во втором послании к Тимофею в 1 главе в 13 стихе. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Апостол Павел писал молодому проповеднику Филимону, и в 5 стихе мы читаем такие слова: «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Из этого мы видим, что вера и любовь, они постоянно находятся вместе. Они сочетаны как бы самым Господом, быть этими постоянными компаньонами. В-пятых, Слово Божие говорит, что вера без любви, она бесценна. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, во втором стихе,

0: что мы имеем мертвую веру, если в ней нет любви. И неудивительно, что мир вне христианства, он желает видеть верующих, живую, любящую веру в живого, любящего Бога, который творит чудеса, если верующие доверяются Ему. Если мы посмотрим на шестой пункт, то вера и любовь, они вдохновляются объединением со Христом. Апостол Павел опять писал послание к молодому проповеднику Тимофею, и в первом послании, в первой главе, в 14 стихе говорит: «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно верою и любовью во Христа Иисуса». Вера и любовь, по словам апостола Павла, является результатом нашего объединения со Христом. Иисус Христос, Он Сам является источником нашей веры и любви. Затем также желательно отметить, что любовь, она поощряет нашу веру в наших действиях для Господа. Апостол Павел писал послание к Галатам, и в 5 главе, в 6 стихе он так сказал: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Вера, действующая любовью. Эта вера означает, что мы постоянно продолжаем любить. Мы любим нашего Господа. И так как эта любовь, она должна выразиться в каких-то действиях, мы верою теперь выражаем эту любовь к нашему Господу, а также ко всем окружающих нас людям. Другими словами, любовь, она побуждает в нас сил, она заставляет нашу веру для действия. В заключение, мы также желали обратить внимание на то, что молитва о погибающих в этом мире без Христа, она также поощряется любовью Христовой. Послание к Римлянам, 10 главе, в 11 стихе, апостол Павел говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении». Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, в 14 стихе, он говорит: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих, так: если один умер за всех, то все умерли». Апостол Павел, он действовал, и эти действия постоянно поощрялись любовью Христовой. Эта любовь должна и нас вместе с вами поощрять для того, чтобы молиться, для того, чтобы приобретать души, погибающие души в этом мире без Христа, для нашего Господа. И пусть Господь поможет, чтобы и эта великая истина, объединение веры и любви, поощрила и каждого из нас любить Господа и верить Ему от всего сердца. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Говоря о золотых стихах Библии, мы не можем не обратить внимание на послание апостола Иоанна. Ведь это же был апостол любви. Он о себе даже говорил так, что он возлежал на груди у Христа. И он себя все время называл ученик, которого любил Христос. И вот в первом послании Иоанна мы встречаем наряду со многими-многими золотыми стихами два, которые я сейчас хочу упомянуть. Четвертая глава, вторая половина 16 стиха и первая половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Напомню, в прошлый раз мы начали беседу о гордыне, о грехе, который трудно избежать даже человеку верующему и богобоязненному. Гордыня, желание быть первым, не являются порождением нашего века. Вспомним, как ученики Христовы, братья Иаков и Иоанн, подошли к Господу и сказали, нисколько не краснее: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую». Иисус предрек тогда Иоанну и Иакову разделить с ним многие испытания. Однако в отношении небесной иерархии Господь сказал: «Дасть сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». В прошлый раз мы прочитали следующее благое наставление из Священного Писания: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». «И дал ему имя выше всякого имени». Увы, в нашей повседневной жизни мы забываем это святое заповедание. Слишком часто мы любой ценою стремимся быть первыми. Гордыня застилает глаза наши. Что же соделывает гордыню столь опасной? Прежде всего, она вытесняет Бога из жизни нашей. По словам христианского писателя и профессора Нила Плантинги, Господь желает исполнить нас Духом Святым, но гордыня исполняет нас эгоизмом. Места для Бога уже не остается. Гордыня дает нам обманное чувство самодостаточности и самодовольства. Из-за нее мы начинаем считать, что вполне можем обойтись и без Бога, или же мы думаем, что наша праведность столь велика, что Господь должен исполнять все, о чем бы мы его ни попросили. Но в Слове Божьем мы находим такие вот отрезвляющие слова: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

Второй аспект, соделывающий гордыню столь опасной, заключается в том, что гордость препятствует христианской любви и служению друг другу. Как сказано в Слове Божьем, «любовью служите друг другу». Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Несмотря на то, что Иисус предупреждает нас о греховности явного или завуалированного хвастовства нашим высоким положением, некоторые из нас по-прежнему испытывают чувство определенного превосходства над другими. А зачастую мы не желаем общаться с людьми, которые в нашем понимании ниже нас, даже если это необходимо для служения другим. Как же нам перейти от гордости к смирению? Некоторые избирают путь напряженной работы над своим отношением к другим, на смирении самого себя. Увы, подобный метод таит в себе опасность гордости за свои достижения в самовоспитании кротости. Смирение – это добродетель, которая поддается с трудом искусственной культивации. В тот момент, когда мы начинаем считать себя кроткими, мы впадаем во грех гордыни. Нам необходимо понять, что смирение – это не одно лишь чувство, которое мы можем обрести в результате самогипноза. Мы обретаем истинную кротость, когда познаем Иисуса Христа и сосредотачиваем все наше внимание на Нем. При встрече со Христом мы вдруг начинаем понимать, сколь мы нуждаемся в Нем, и это смиряет нас. У креста Христова мы осознаем, чего заслуживает наш грех, и это подрывает самую основу нашей гордыни, это разбивает нашу надменность и чувство морального превосходства над другими. Но при всем при этом Голгофский крест не вводит нас в полное отчаяние. Крест этот являет Божье осуждение человеческого греха, но в то же самое время крест показывает Божью любовь к падшему человеку, Божью любовь к нам. Да, Господь Бог ненавидит грех, но Он любит грешника, и любовь эта столь велика, что Господь отдал Своего Единородного Сына умереть на Голгофском кресте за грехи наши. Иисус столь возлюбил нас, что умер за нас». Если мы узреем любовь эту, у нас уже не будет времени на размышления о собственных положительных чертах, качествах и добродетелях. Бог Отец возлюбил нас. Господь Иисус Христос уничижил Себя до уровня слуги и отдал Свою жизнь за нас. В этом наше великое смущение и наше великое утешение».

Что же тогда о чувстве превосходства по отношению к другим? Во свете креста Христова нам открывается великая истина, что всякое сравнение себя с другими поверхностно и даже бессмысленно. Конечно, в чем-то мы можем быть лучше окружающих, как и окружающие могут быть в чем-то лучше нас. Ну и что? Мы равны пред Богом в том, что мы все согрешили и все лишены славы Божьей. Таково учение Священного Писания. Вот о чем говорит нам Библия. Мы равны в той цене, которую Господь Иисус Христос уплатил в искупление грехов наших Своею смертью на кресте. Если мы равны в этих бесконечно важных вопросах, что нам до сравнений в вопросах менее важных? Смерть Христова примиряет нас с Богом и друг со другом. Голгофский крест ставит нас на один и тот же уровень и заставляет нас служить другим, как Христос послужил нам. Никакой человек не находится ниже нас. Никакая работа не стоит ниже нашего достоинства. Как Иисус, мы делаем то, что должно быть сделано, и помогаем всякому нуждающемуся в нашей поддержке. Истинное смирение не является лишь вопросом укрощения нашего самодовольства. Это наше смирение пред Господом Иисусом Христом, принятие Его помощи и ответного, самоотверженного служения ближнему нашему. Такое служение не означает, что мы должны иметь более низкое положение или чувствовать себя никчемными. Нет, такое служение означает помогать всякому нуждающемуся в нашей помощи и делать все, что должно быть сделано, даже если работа нам кажется ниже нашего достоинства. Нам следует раз и навсегда избавиться от греховного вопроса: «А что мне будет с этого?» Если даже Иаков и Иоанн, ближайшие ученики Иисуса, впали во грех гордыни и возжелали стать первыми, то нам не следует удивляться, что мы заражены тем же самым греховным отношением к окружающим. Мы готовы идти по головам окружающих нас людей, чтобы добиться своей цели, чтобы вырваться вперед, чтобы стать первыми, чтобы стать лучше всех в нашем представлении. Вот почему столь важно прислушаться нам ко святым словам Христовым. Господь провозглашает: «Сын человеческий не пришел для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».

0: Воистину ли верим мы словам Христовым? Принимаем ли мы его учение? Понимаем ли мы, что из-за нашего греха Господь должен был умереть на кресте, чтобы вернуть нас к Богу? Обратились ли мы ко Христу со словами покаяния, с молитвою о спасении, с верою? Я молюсь за всех, еще не соделавших это. Уверуем же в великого смиренного Спасителя, в Его смерть и воскресение, в искупление грехов наших. А уверовав, будем неустанны в нашем следовании за Христом, в нашем служении ближнему. И пусть сам Бог Отец решит, кто есть первый. А сейчас давайте помолимся. Господи Иисусе, мы благодарим Тебя, что Ты оставил на время свою славу небесную и отдал жизнь свою, чтобы спасти нас. Исполни нас спасительную верою и Духом Своим, чтобы мы могли любить друг друга и служить друг другу в самоотвержении и радости. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Помните, дорогие друзья, когда в Слове Божьем говорится о рождении нашего Господа и Спасителя, и говорится о матери Его, которая родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, это мы читаем в Евангелии от Луки во второй главе. Дальше сказано: «потому что не было им места в гостинице». Чем является наше сердце? Гостиницей или домом, горницей, приготовленной для Господа? Давайте впустим Его в нашу жизнь не просто гостем, но хозяином, чтобы Он завладел всем нашим естеством. И тогда мы увидим, как жизнь изменится, и не только наша, но и жизнь тех, кто вокруг нас. Мы сможем и других привести ко Христу. Еще раз спросим себя: есть ли место Иисусу?

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Крепости. Благ Господь, крепость в день скорби. Посетите остров Корехидор на Филиппинах, и вы увидите глубокий туннель. Первоначально построенный для хранения оружия и боеприпасов, туннель Малинта также был опорным пунктом, который не могли пробить бомбы противника. Он служил убежищем для раненых солдат, а также использовался в качестве штаб-квартиры генерала МакАртура. Крепости важны потому, что они обеспечивают защиту. Находясь в них, вы можете спать по ночам, не опасаясь за себя или за безопасность своих детей. Когда Давид был в изгнании при царе Сауле, он жил в пустыне, находя там убежище в пещерах. Он узнал, что безопасность не в отсутствии опасности, но в присутствии Господа. Неоднократно Давид называл Господа своей крепостью. В Псалме 17 он пишет: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Вы не познаете Бога как крепость до тех пор, пока не побежите к Нему и не предадите себя всецело Его милости. Пока вы не постучите в Его дверь и не скажете: «Впусти меня, мне нужна твоя защита и помощь». Так много людей стоят за дверью, думая: «Я могу с этим справиться самостоятельно». Если бы вас преследовал вооруженный человек, вот-вот готовый настигнуть вас, ну, буквально через несколько мгновений, остановились ли бы вы возле крепости, размышляя: «Ну, достаточно ли она сильна, чтобы защитить вас?» Вы можете подумать: «В жизни Давида это было успешным, но я не уверен, что в моей жизни все это получится». Откуда вы знаете, если вы еще ни разу не пробовали? Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо говорил: «Я всецело положился на Господа, а Он закрыл дверь помощи прямо перед моим лицом». Нуждаетесь в убежище? Бог по-прежнему всесилен вам помочь. И заключительная мысль. Многие крепости имеют массивные двери. В убежище, которое Бог представляет, можно войти, преклонив колени. Вот в чем разница.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище и сила.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: В эфире «Библейский час BBN». В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в Библейском институте BBN. Сегодня мы завершим изучение курса, который называется «Рождение свыше». Преподаватель Стивен Дэви. Этот курс состоит из трех уроков и помогает понять необходимость рождения свыше. Во время этого курса тщательным образом разбирается третья глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус Христос преподал Никодиму важный в свете вечности урок. Итак, последний урок курса «Рождение свыше».
1: Урок 3. Новое рождение. Во время предыдущих двух уроков мы затронули с вами важные моменты, которые произошли в разговоре между Иисусом и Никодимом. Сначала мы затронули момент, показывающий, что такое рождение заново. И далее мы рассмотрели момент, где показывалось, что человеку для спасения необходимо обратиться к Господу и принять Божий дар, то есть жизнь вечную. Таким образом, очень важно еще раз отметить, что человек не спасается, если он является человеком морали. Человек не спасается, если он начинает посещать церковь или группу по изучению Библии. Человек спасается только тогда, когда он обращается к Господу, принимая дар спасения от Бога. Именно этот момент является настоящей трансформацией в жизни человека, когда он из тьмы переходит в свет. Основываясь на своем опыте служения, я верю, что есть очень много людей, которые думают или чувствуют, что они христиане. Но они не являются таковыми, потому что они не обратились к Господу и не приняли Божий дар в свою жизнь. В этом уроке мы подошли к следующему моменту. Это очевидные подтверждения того, что человек действительно был спасен через веру в Иисуса Христа. Какие же могут быть признаки или даже доказательства того, что человек спасен через веру в Иисуса Христа? Сразу же хочу сказать вам, что я не могу быть абсолютно уверен в вашей вечной жизни. Так же, как и вы не можете абсолютно уверены быть о моей вечной жизни. Отчасти это похоже на ситуацию, когда человек пытается выяснить, влюблен в него другой человек или нет. Вы никогда не можете быть абсолютно уверенным до конца, есть ли у человека любовь в его сердце по отношению к вам или ее нет. Но если человек по-настоящему любит вас, то это проявляется в его жизни. Вам становятся очевидны признаки этой любви в его действиях. Хочу поделиться с вами примером из моей личной жизни. Я помню, когда я влюбился в свою будущую жену еще в колледже, я однажды получил от нее записку. Я настолько расчувствовался, что когда шел по аллее университета, то не заметил, как наскочил на телефонную будку. Удар был настолько сильным, что у меня вырвало клок волос со лба. Вам, наверное, трудно в это поверить, но это действительно было так. Иисус Христос также свидетельствовал о том, что если человек спасен, то можно будет увидеть признаки или доказательства того, что он спасен. Откройте, пожалуйста, Писание Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Более точный перевод этого стиха начинается со слов «Ветер дует, где хочет». В этих словах Иисус хотел показать, что люди не могут управлять ветром или понять его, но они могут увидеть его действия. Точно так же нельзя управлять или понять до конца Святой Дух, но доказательства его работы очевидны для человека. Итак, Иисус говорит, что мы не можем увидеть процесс спасения человека Духом Святым, но мы можем увидеть признаки или доказательства того, что человек спасен. Вы несомненно, сможете увидеть пребывание Духа Святого в жизни человека, который уверовал в Иисуса Христа как Спасителя. Тогда возникает вопрос, каковы же признаки и доказательства того, что человек спасен? Размышляя на эту тему, Иоанн начинает в 3 главе в 20 стихе. Вот последние слова Иисуса Христа Никодиму. Послушайте. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Другими словами, подобный человек говорит: «Оставьте меня в покое. Я сам знаю, что мне нужно. Мне не нужна ваша правда. Она причиняет мне боль, и у меня у самого есть свои глаза». Давайте прочитаем далее 21 стих, где сказано: «А поступающий по правде идет к свету». Обратите внимание на то, что Иисус не говорит: «А делающий хорошие дела идет к свету», а говорит: «А поступающий по правде». Слово «правда» в Новом Завете имеет обширное значение. Нам же необходимо определить из контекста, что же включает в себя слово «правда» в данном случае. Так как в данном контексте говорится об истине рождения заново, то, безусловно, слово «правда» или «истина» говорит в данном случае о рождении заново. Таким образом, смысл слов «а поступающий по правде» будет таковым: а поступающий или претворяющий правду о рождении заново. Сейчас давайте вернемся к 3 стиху и вместе прочитаем его. Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Итак, что же происходит, когда человек поступает или претворяет истину о рождении заново в своей жизни? Что же происходит далее? Давайте прочитаем 21 стих. Там сказано, что подобный человек идет к свету, чтобы явны были его дела, потому что они в Боге соделаны. Сейчас вы понимаете, в чем заключается смысл этих слов? Те добрые или хорошие дела, которые человек совершает, он не совершает их для того, чтобы стать христианином. Он совершает их, потому что уже стал христианином. Человек не старается жить чистой жизнью, поступать правильно для того, чтобы быть принятым Богом. Он живет подобной жизнью, потому что он уже принят Богом. Человек совершает добрые дела не для того, чтобы правильные дела помогли ему попасть на небеса, а потому что он уже на пути на небеса. Именно такова последовательность смысла записанных в этом стихе слов. Итак, человек приходит к свету или истине. Этот свет загорается в человеке, и затем человек начинает жить как дитя света. Таким образом, это и является для нас доказательством того, что человек спасен. Разобрав Евангелие от Иоанна, его первое послание, я выделил несколько моментов, которые служат подтверждением или доказательством того, что человек спасен. Я бы хотел поделиться с вами 3 подобными доказательствами, которые в своем списке я поставил на первое место. Итак, 3 доказательства того, что человек был рожден заново. Первое. Первое записано в Иоанна, 13 глава, 34-35 стих, где говорится о том, что любовь будет присутствовать в жизни человека, рожденного заново. Давайте прочитаем эти слова. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Интересно отметить, что Иисус говорит здесь, что это новая заповедь. Казалось, что об этом было сказано уже давно и даже знакомо на слух. Давайте посмотрим, где это выражение встретилось впервые. Откройте Матфея 22 главу 36 по 38 стих. Здесь говорится о том, что фарисеи пришли, чтобы искусить Иисуса Христа, и спросили его: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Давайте остановимся на мгновение и задумаемся над смыслом этого вопроса. То есть, почему люди спросили Иисуса и что они имели в виду? Видите ли, фарисеи и книжники подсчитали, что в 10 Божьих заповедях было 613 еврейских букв. И они решили, что поэтому должно быть 613 заповедей в Пятикнижии, то есть в 5 первых книгах Ветхого Завета. Затем фарисеи и книжники разделили эти 613 законов на одобряющие и запрещающие заповеди. Таким образом, у них получилось 248 одобряющих заповедей. Это получается по одной заповеди для каждой части человеческого тела. Безусловно, они хорошо знали анатомию. Оставшиеся 365 заповедей были запрещающими. Получалось, что по одной запрещающей заповеди на каждый день. Но они не остановились на этом и решили, что в одобряющих и запрещающих заповедях должно быть как более важные, так и менее важные заповеди. После этого они вступили в дебаты и стали выяснять, какая заповедь является самой важной или значительной, и какая самой незначительной. И куда стоит поместить ту или иную заповедь в их списке по степени важности. Именно в таком состоянии они предстали перед Иисусом Христом и спросили его: «Ты говоришь, что ты Мессия. Значит, ты должен знать все о законе. Тогда скажи нам, какая заповедь является самой главной в законе?» Иисус Христос ответил им, об этом сказано в Матфея 22 глава с 37 по 39 стих: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Интересно отметить, что после того, как он дал им ответ, они не вступили с ним в дебаты. Возможно, их совесть и разум подсказывал им, что на самом деле это были две самые великие заповеди в законе Божьем. Таким образом, когда Иисус говорил о любви своим ученикам, это не было чем-то новым. Давайте еще раз обратимся к словам Иисуса в Иоанна 13 главе 34 стих, где сказано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Обратите внимание на слова «как я возлюбил вас». Пожалуй, именно эти слова свидетельствуют нам об отличии этой заповеди от тех слов, которые Иисус Христос напомнил фарисеям. Итак, «как я возлюбил вас». Тогда возникает вопрос: как же Иисус Христос возлюбил своих учеников? С уверенностью можно сказать, что эта любовь была постоянной, последовательной, самоотверженной, не ожидающей получить что-то обратно. Вспомните, что после 3 лет служения своим ученикам Иисус был отвержен или оставлен каждым из них, но Он все равно любил их. Это было настоящим доказательством Его любви. Хочу привести вам следующий наглядный пример. Представьте себе, что мы подошли к водонагревательному котлу. Конечно же, мы не можем заглянуть вовнутрь котла и посмотреть, сколько там осталось воды, ведь он закрыт. Но снаружи у котла имеется стеклянная водомерная трубка, которая идет вдоль корпуса котла. Если уровень воды в этой трубке полный, значит котел полон воды. Если уровень наполовину, значит воды в котле ровно наполовину. Если же в трубке вообще нет воды, значит и в котле воды тоже нет. Таким образом, мы можем узнать, сколько воды в котле, посмотрев на водомерную трубку. Итак, каким же мерилом можно определить нашу любовь к Богу? Наверное, некоторые скажут, это же не материя, поэтому мы не можем измерить эту любовь. Ведь каждый может сказать, я люблю Бога. Но Иисус Христос дает нам своеобразную водомерную трубку или мерило для того, чтобы измерить нашу любовь к Богу. Итак, этим мерилом любви к Богу является то, насколько мы любим друг друга. Таким образом, если человек хочет найти подтверждение тому, спасен ли он, и думает, что его рождение заново основано на том факте, что он говорит, что он любит Бога, то это неверная позиция, неверная постановка вопроса. Правильный вопрос должен звучать так. Видно ли мое рождение заново через неунывающую любовь к другому? Именно неунывающая любовь к другому является первым доказательством того, что человек рожден заново. Далее второе доказательство того, что человек рожден заново. Мы назовем это доказательство условно отзывчивый или чуткий образ жизни. Эта отзывчивость или чуткость должна проявляться в некоторых вещах. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это жажда Слова Божьего. Если ваши отношения с Богом близки, то ваше отношение к Библии не должно быть небрежным. С другой стороны, если ваше отношение с Библией только от случая к случаю, то с уверенностью можно сказать, что и ваше отношение с Богом будет подобным. С уверенностью можно сказать, что жажда к Слову Божьему неразрывно связана с рождением заново. Конечно же, жажда к Слову может ослабевать или увеличиваться. Это зависит от послушания Господу. Но рожденный заново не сможет жить без Библии. Давайте мы откроем первое послание Петра, вторую главу, второй стих и прочитаем. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Этот стих свидетельствует нам о следующих истинах. Во-первых, тот, кто рожден заново, будет жаждать Слова Божьего. Так же, как новорожденные младенцы жаждут молоко своей матери. Уверен, что вы понимаете, что новорожденные младенцы не отличаются своей дипломатичностью. Они не просят вежливо то, что им хочется, они просто требуют. Так вот, автор послания говорит нам, что точно так же будут вести себя те, кто рожден заново. Они будут требовать Слова Божьего без всякой дипломатичности, потому что оно необходимо им для духовной жизни. Таким образом, подобный человек показывает, что он жив духовно. Итак, это первая истина в этом стихе. Следующее. Вторая истина говорит нам о том, что те, кто родился заново, будут возрастать духовно через употребление Слова Божьего, подобно младенцам, которые также растут, употребляя молоко матери. Следовательно, единственное, что поможет рожденному заново расти духовно, это употребление Слова Божьего. Без употребления Божьего Слова рожденный заново будет находиться в духовных яслях, и он не сможет расти духовно. Хочу также отметить, что в подобном духовном состоянии рожденный заново полностью зависит от другого человека, чтобы его накормили духовной пищей. Ведь он сам пока не в состоянии ее получить. Ему нужен некто, кто будет его кормить. Следует также отметить, что в Новом Завете молоко впоследствии заменяется твердой пищей. Например, в послании к евреям, 5 главе 12 стих, говорится о том, что некоторым уже нужно было быть учителями, но из своего невежества им снова нужно молоко, а не твердая пища. Конечно же, нет ничего плохого в молоке, но автор послания далее говорит, что тот, кто питается молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Далее в 14 стихе сказано, что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Что же пытается сообщить нам автор этих строк? Он говорит нам о проблеме, о том, что духовные ясли переполнены. Там слишком много духовных младенцев. Те, кто родился за...

просто живут по слову. Это не просто слушающие люди, те, у которых в одно ухо влетело, в другое вылетело. Они живут этим. Уровень совершенности не зависит от знания, в том числе знания Библии, но зависит от того, насколько человек живет по слову. Таким образом, отличительной чертой совершенного человека является то, насколько он сможет проживать, переварить духовную пищу и применить ее в своей жизни. Давайте систематизируем заключение, к которому мы пришли ранее, назовем это взаимоотношение между Библией и духовной жизнью. Итак, первое. Личный интерес к Библии, постоянное питание Словом. Это является прямым доказательством духовной жизни. Так же, как физически мертвый человек не будет желать физической пищи, точно так же духовно мертвый человек не будет желать духовной пищи. Второе. Это то, что личное употребление Слова Божьего является основным источником духовного роста. Третье. Это личное признание того, что Слово Божье является основным источником в духовных нуждах. Давайте прочитаем слово из второго послания Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Обратите внимание на слова «ко всякому», а не каким-то выборочным добрым делам. Так как мы сделали ссылку на этот стих, хотел бы обратить ваше внимание на четыре главных момента в этом стихе. Итак, первый момент. Это то, что Писание Бога вдохновенно и полезно для научения. Другими словами, Писание обучает нас доктрине нашего вероучения. Интересные слова сказал один педагог. То, во что вы верите, будет определять ваши действия. Жизнь верующих людей не исключение. Мы не можем действовать в соответствии с Библией, пока мы не будем думать в соответствии с ней. Вспомните слова Соломона, притча 23 глава, 7 стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и сам». Второй момент – это слово «обличение». Писание полезно для обличения. Оно указывает нам на то, где мы неправы. Писание поступает в качестве судьи и сообщает нам о границах дозволенного и предупреждает об опасностях. К сожалению, есть много людей, которые соглашаются с Писанием там, где Библия одобряет их действия, и игнорируют слово там, где оно говорит им о том, что они поступают неправильно. Но именно обличение является одним из свойств Слова Божьего. Третий момент – это исправление. Библия не только способна обличить человека, но также исправить его. То есть, другими словами, вернуть его в прежнее положение до того, как он сошел с пути, и указать на то, что нужно делать, какой является воля Божья и что ему угодно. Следующий, четвертый момент – это наставление. Библия говорит нам не только то, что правильно, но и как предпринимать соответствующие правильные шаги. Другими словами, Библия – это пособие, как жить богоугодной жизнью. И если человек живет по слову, он будет хранить свой жизненный путь чистым. Мы не живем чистой, угодной Богу жизнью путем череды случайностей. Не правда ли? Мы делаем это целенаправленно, стараясь притворять Слово Божье в своей жизни. Итак, нам необходимо сделать заключение ко второму доказательству о том, что человек рожден заново. Это доказательство мы условно назвали отзывчивый или чуткий образ жизни.

0: Таким образом, отзывчивый или чуткий образ жизни будет проявлять себя в жажде к Слову Божьему. Следующее. Это будет проявляться в том, что жизнь человека будет преображаться в соответствии со Словом Божьим. Давайте прочитаем еще несколько мест из Писания. 1 Иоанна, 4 глава, 13 стих. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Далее, Римлянам 8 глава, 16 стих. «Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Но как же мы можем знать, что мы имеем Духа Божьего? Почитаем слова апостола Павла в послании к Галатам, в 5 главе, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Далее, Ефесянам 5 глава, 8-9 стих. «Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Мне лично очень нравится послание апостола Павла. Он не только указывает на проблему, но и показывает, как нужно избавиться от нее. Давайте прочитаем Ефесянам 5 главу 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Обратите внимание на слово «испытывайте». Важно понимать, что даже это действие, то есть испытывать то, что угодно Господу, мы можем совершать не своими силами, а по милости Божией. В греческом оригинале это слово имеет более глубокое значение – учиться на ошибках. Пожалуй, это и является неотъемлемой частью христианской жизни. Вы и я учимся на ошибках. И мы должны извлекать из ошибок полезные уроки, которые помогут нам в будущем уже не поступать подобным образом. В подобных случаях мы не должны спорить с Библией и оправдывать свою позицию. Нам необходимо просто прислушаться к Слову и сделать так, как оно говорит. Еще раз, именно в этом заключается отзывчивый или чуткий образ жизни христианина. Возможно, кто-то скажет: «Я так часто совершаю ошибки, что уже не могу откликаться на то, что говорит Библия». Вы не одиноки. Я тоже совершаю ошибки. Даже более, если я проанализирую свой день, то непременно приду к выводу, что я совершаю больше ошибок, чем предпринимаю правильные действия. В подобных случаях или ситуациях я всегда вспоминаю слова апостола Павла. Римлянам 7 глава 23 стих говорит, что «но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Говорит ли это о том, что я не спасен, и мне нужно спастись? Позвольте мне ответить вам на этот вопрос следующим доказательством того, что человек рожден заново. Этим доказательством является то, что человек раскаивается в совершенных грехах. Вы помните, что сказал ангел, когда он явился к Иосифу? Давайте прочитаем об этом в Матфеи, в 1 главе, 20 стих, 21 включительно. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». На еврейском его имя звучало как Иешуа. И оно означало: «Господь есть спасение». Даже имя нашего Господа указывало на то, что Он – Спаситель и готов спасти каждого, кто поверит в Него. Но, дорогие друзья, вам важно помнить, что Господь спасает не только грешников, кто доверяет Ему свою жизнь. Он также помогает и верующим избавиться от силы греха в их жизни. Нам необходимо только признать перед Ним, что мы грешники, что мы согрешили. Много людей в этом мире не спасены сегодня. Вы знаете почему? Они просто думают, что им незачем спасаться. Возможно, вы общались с подобными людьми. Конечно же, нелегко сказать человеку в лицо, что тебе нужно спастись. Человек вполне естественно возразит: а зачем? Нелегко ему сказать, что так говорит Библия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти погибшие. Вполне вероятно, что ответ будет: да вы что? Вы считаете, что я грешник? Я никого не убивал, регулярно посещаю церковь, жертвую, примерный семьянин. И вы говорите, что я грешник? Все, что нам остается сказать в подобных случаях, так говорит Библия. Итак, в жизни верующего есть два типа раскаяния или покаяния. Первое, назовем это условно общее покаяние. Это происходит, когда вы приходите к Иисусу Христу как своему Спасителю и признаете, что вы грешник, заслуживающий вечного наказания. Вы просто веряете себя в Его руки, потому что понимаете, что вас, как грешника, ожидает вечное наказание. Вы когда-нибудь сделали этот шаг? Я помню, как 6-летним мальчиком, находясь дома вместе со своей мамой, я помолился и, казалось, принял Иисуса Христа. Моя последующая жизнь, с одной стороны, была вроде правильной, христианской. Я не принимал наркотики, я не конфликтовал с законом, не увлекался рок-музыкой. Каждое воскресенье я был в церкви. Но я отчетливо помню, как в 18-летнем возрасте, когда я ложился спать, моя мама тихо спросила меня: «Стивен, действительно ли ты христианин?» Я, конечно же, сразу ответил: «Мама, ты что, конечно?» Следующими ее словами были: «Я очень люблю тебя, но я не вижу никаких доказательств того, что ты христианин в твоей жизни. Спокойной ночи». После этого у меня была возможность проанализировать свою жизнь и сделать своеобразную инвентаризацию. Я всячески старался успокоить себя в том, что я спасен только потому, как я жил, то есть какой образ жизни я вел. У меня появилась неуверенность и беспокойство. Я даже помню, как однажды я опустился на колени и обратился к Господу со словами: «Господи, если я не спасен, то спаси меня, потому что я хочу быть уверенным в том, что я спасен». Но моя жизнь не менялась. Я по-прежнему боялся факта, что церковь будет восхищена, и я останусь здесь, на земле. Иногда даже по ночам я заглядывал в спальню своих родителей, чтобы убедиться, что они еще там. И вот спустя некоторое время я опустился на колени и просто сказал обращение к Господу: «Господи, я грешник, и сейчас я знаю, что мне нужно сказать Тебе. Я хочу, чтобы Ты спас меня. Я отдаю Тебе свою жизнь и хочу получить дар жизнь вечную». Не было никакой мистики, никакой магической формулы. Я просто обратился к Господу, признал, что я грешник, и попросил Его спасти меня. Хочу обратить ваше внимание, что в Новом Завете вы нигде не сможете найти так называемую в наши дни молитву покаяния. Еще раз, не слова спасают нас, и нет никаких магических слов для того, чтобы нужно было произнести их для спасения. Все богословие о покаянии заключается ли в том, что вам нужно прийти к Господу, признать, что вы грешник, и попросить Его спасти вас и даровать вам вечную жизнь. Каждому нужно сделать этот шаг в своей жизни. В противном случае человек не сможет родиться заново. Это бесплатно. Но каждому нужно обратиться за этим даром к Господу. Итак, это, как мы условно назвали, общее покаяние. Именно об этом пишет апостол Иоанн. 1 Иоанна, 2 глава, 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Хочу привести вам наглядный пример. Когда мы получаем счета за коммунальные услуги и оплачиваем их, мы получаем чек, то есть подтверждение того, что счет уплачен. Имея чек на руках, мы имеем уверенность, что представитель коммунальных служб уже не придет и ничего не сможет нам сделать, потому что мы полностью оплатили счет. К сожалению, некоторые христиане живут в сомнениях, потому что у них нет уверенности в том, что их грехи прощены и оплачены полностью. Клеветник периодически старается внести эту неуверенность, возможно, и в вашу жизнь. В подобных случаях всегда вспоминайте о том, как вы обратились ко Христу и попросили Его простить вам ваши грехи и даровать вам жизнь вечную. Если вы сделали этот шаг, то будьте уверены, Он простил и оплатил за ваши грехи полностью. Слава Господу за то, что Он простил все наши грехи и оплатил за них. Дорогие друзья, мы должны избегать следующих мыслей в своей жизни. Например, я не был достоин спасения, потому что был грешник, но Бог спас меня, то я знаю, что в будущем я не смогу быть более худшим грешником, чтобы потерять спасение. Подобные мысли могут привести дальше, и некоторые скажут, если это действительно так, то получив спасение, мы можем возвращаться к своей прежней жизни и жить как хочется, и быть уверенным в том, что не потеряем спасение. Чтобы показать неверность этих утверждений, хочу привести для вас аналогию. Практически каждый в нашей жизни, кто водит автомобиль, имеет страховку. Но все мы понимаем, что тот факт, что мы имеем автомобильную страховку, не позволяет нам безумно и безобразно вести себя на дороге. Мы по-прежнему должны подчиняться правилам движения и, соответственно, ездить по ним. Пожалуй, то же самое и в духовной жизни. Тот факт, что Господь говорит нам, что наши грехи прощены, и мы имеем жизнь вечную, то есть это гарантия нашего спасения, не позволяет нам использовать эту гарантию для того, чтобы жить, как нам хочется. Павел очень ясно задается подобным вопросом в послании Римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Итак, то хорошее, что мы сейчас совершаем в своей жизни, мы совершаем это потому, что мы уже на пути на небеса и хотим угодить и прославить нашего Господа. Мы должны подражать нашему Господу и становиться более подобным Ему. Хочу также отметить, что одним из доказательств того, что человек спасен, является факт, что грех в жизни человека беспокоит его. Он не может жить спокойно со грехом. Это, пожалуй, есть следующий тип раскаяния или покаяния в жизни христианина. Назовем его условно конкретное покаяние. То есть это раскаяние за конкретные совершенные поступки и дела в нашей жизни. Я также совершаю в своей жизни поступки, которые неугодны Господу. И подобно апостолу Павлу говорю, Господи, то, что не хочу делать, делаю, а то, что хочу делать, не делаю. Почему это так? Если человек рожден заново, он хочет хранить свои отношения с Господом чистыми. Ему не нужно обращаться к Господу за спасением и перерождаться заново. Ему нужно всего лишь обратиться к Господу за прощением. Апостол Иоанн написал в 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, если мы грешим, то нам нужно просить прощения у Господа за конкретные грехи в нашей жизни. Это, как мы условно определили, конкретное покаяние, которое также является доказательством того, что человек рожден заново. Зададимся вопросом. Если для рожденного заново христианина невозможно потерять спасение, может ли он вообще что-то потерять? Ответ – конечно, да. Позвольте пояснить вам. Писание очень ясно говорит нам, что если грехи не будут признаны и исповеданы в жизни христианина, то не будет послушания и остановится духовный рост. И это еще не все. Давайте прочитаем Матфея, 6 главу, 1 стих. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе что? Вы потеряете награду от Отца Небесного. Не так ли? Далее, Матфея, 10 глава, 42 стих. И кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды, то что? Не потеряет награды свои. Далее 2 Иоанна, 8 стих. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Итак, ответ на вопрос. Может ли что-то потерять христианин? Но звучит так. Да, он может потерять полную награду. Вас лично это беспокоит? Послушайте интересное свидетельство. Известный проповедник наших дней Джон МакАртур нашел интересные слова в Библии своего дедушки. Послушайте, что там было написано. «Когда я буду находиться на судилище Христовом, он раскроет свой план для моей жизни и покажет, как это могло бы быть. То я увижу, где я не допустил его в свою жизнь, где я не покорился его воле. В его глазах я увижу сожаление, сожаление потому, что он все равно любит меня. Он хотел, чтобы я был богатым, но я стою сейчас перед ним бедным. Мне нечего представить ему, кроме как положиться на его благодать. Я буду стараться что-то вспомнить о своей прожитой жизни, что может быть оценено Господом, но напрасно. И тогда мое сердце сокрушится, и я в слезах паду перед Ним. Я закрою свое лицо своими пустыми руками и преклоню свою голову без венца перед Ним». И это действительно может быть трагическим моментом для каждого христианина. Мы подходим к концу нашего урока. Я хотел бы обратить внимание на то, почему апостол Иоанн написал Евангелие и свои послания. Что было главной для него причиной? Итак, свое Евангелие он написал по одной главной причине, и об этом написано в Иоанне, 20 глава, 30-31 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Итак, для чего было написано Евангелие от Иоанна? Для того, чтобы вы и я могли родиться заново. Далее. Почему написал свое послание? Давайте прочитаем Иоанна, 1 глава, 4 стих. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Другими словами, чтобы вы и я жили счастливо здесь, на земле. Далее. В 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа, праведника. Эта глава Иоанна также обращает наше внимание на то, что счастливая жизнь на земле возможна, если мы не будем грешить и оставлять грехи, не раскаянные в своей жизни. Итак, вторая причина, почему были написаны послания Иоанна, чтобы мы жили чистой жизнью и уклонялись от греха. Далее, третья причина, прочитаем в 1 Иоанна 5 глава 13 стих. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Итак, апостол Иоанн пишет нам, чтобы мы были уверены в том, что мы имеем жизнь вечную на небесах. В заключение нашего урока давайте еще раз обратим внимание вкратце на библейские доказательства того, что человек рожден заново. Что же касается вашей личной жизни, только вы сами можете разобраться, действительно ли Дух Божий работает в вашей жизни. И какие доказательства этой работы вы видите в своей жизни. Итак, первое доказательство – это неунывающая любовь к ближнему. Задайтесь вопросом, любите ли вы поклоняться Господу совместно с другими братьями и сестрами? Или вы посещаете собрания только для того, чтобы угодить жене, мужу, своим родителям или другим людям? Любите ли вы послужить тем духовным даром, которым вы наделены? Или стараетесь выглядеть религиозным человеком? Второе доказательство – это отзывчивый или чуткий образ жизни по отношению к Библии. Это также является подтверждением того, что человек рожден заново. Задайтесь вопросом, если у вас жажда к Слову, если у вас духовный аппетит, живете ли вы постоянно по Слову, а не только в определенные дни недели? Проявляете ли вы послушание к Слову Божьему и позволяете Ему войти в вашу жизнь? И последнее доказательство – это раскаяние в грехах. Исповедуете ли вы грехи в своей жизни? Речь не идет о том, что вы постоянно просите Господа даровать вам спасение. Это происходит один раз, когда человек обращается к Господу, признавая, что он грешник, и просит Господа спасти его от вечного наказания. Речь идет о том, что если вы уже обратились к Господу в покаянии и попросили Его спасти вас, просите ли вы у Него прощения за грехи, которые вы совершаете, уже будучи христианином? Вот, пожалуй, три основных доказательства, на которые указывает нам Библия, чтобы мы знали, что мы рождены заново.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал последний урок из курса Библейского института «Рождение свыше», преподаватель Стивен Дэйви. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы начнем изучение следующего курса Библейского института BBN. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии в 45 главе в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио BBN. Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы уверены, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди таких проповедников, как Довголева Ивана Ефимовича, Рудык Андрея Федоровича и других служителей. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио BBN.

Приветствую вас, дорогие друзья, мир вам! Сегодня я буду говорить о втором центре христианства, которым была Антиохия. Историческая справка о Антиохии Селевкия или Сирийской. Антиохия была построена римским императором Селевкием I как его личная резиденция за 300 лет до Рождества Христова. Место для постройки этого города географически было облюбовано императором по своему хорошему и живописному месту своего положения. Место, на котором была построена Антиохия, было защищено цепью Ливанских и Таврских гор с севера и востока. Но кроме этой природной защиты, Антиохия была защищена весьма высокими и толстыми стенами с равнины и возведенными на вершину цепи гор, делала город хорошо защищенным от всяких нашествий. Антиохия была построена над судоходной рекой Оронтусом у подножия горы Сильпиуса в 25 километров от Средиземного моря и называлась Антиохией Селевкия. Плато, на котором была построена Антиохия, орошаемая была водами Оронтуса. Вся местность была покрыта хорошими лесами, создавая прекрасные климатические условия и прохладу от недалеко лежащего Средиземного моря. Создавало для жителей идеально здоровье условия. Антиохию многие называли королевой Востока, и была она третьим городом и митрополией в Римской империи после Рима и Александрии в Египте по своему значению. Была она главным торговым центром на караванном пути, связывающим Ливан, Тарс и весь Средний Восток с Западом. В период своего расцвета она имела более 500 тысяч жителей – греков, римлян, евреев и военных поселенцев и много иных национальностей. Главная улица Антиохии была широкой и длиной 8 километров и была обсажена прекрасными деревьями и украшенная римским императором Селевкием Никатором статуями. Иудейский царь Ирод Великий в знак благодарности и своей признательности антиохийцам за их хорошее отношение к евреям построил в Антиохии прекрасную улицу, выложенную белым мраморными плитами, которая была длиной 4 километра. Предместья же Антиохии были построены в восточном стиле, с узкими улицами и домами с плоскими крышами. В Антиохии также жил легат, то есть наместник Сирии. Варнава отправляется в Тарс искать Савла. Варнава был послан в Антиохию Иерусалимской церковью и апостолами, чтобы он сам увидел и проверил о тех слухах, которые достигли Иерусалима, о обращении к Господу множества язычников. Как передает евангелист Лука, цитирую, «Он прибыл и увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем». Деяния апостольские 11:23. В Антиохии Варнава увидел большое число уверовавших, и он убеждается в том, что только Савл, он же Павел, может надлежащим образом сорганизовать эту работу в Антиохии, чтобы скоординировать всех этих учеников Христовых в стройное духовное строение, то есть Церковь Христову из язычников,
для строения которой избрал его Господь, как апостола язычников. Существует предание, что Варнава в один из периодов своей жизни в поисках знаний отправился в Тарс, который в то время славился своими школами, и в то время познакомился с Савлом и его родителями. Отец Савла был фарисеем, и он не хотел, чтобы его сын получил окончательное образование в Тарсе, где школы были в языческом духе, с греческой или римской культурой и программой научения. А он хотел, чтобы его сын учился в Иерусалиме, среди еврейского окружения и в духе и традициях, присущих еврейскому народу. Несмотря на то, что в Тарсе в то время была весьма популярная высокая школа, в наше время мы бы назвали ее университетом. Однако Саул едет учиться в Иерусалим. По его же выражению, он учился у ног Гамалиила, самого наибольшего ученого среди еврейского народа. У Савла была в Иерусалиме родная сестра, у которой он и мог жить, как в своей семье. Деяния апостольские 23, 13 по 17. Согласно хронологических данных, побиение камнями диакона Стефана и жестокое преследование Иерусалимской церкви Савлом происходило в 37 и в 38 годах нашей эры. Из Антиохии Варнава отправляется искать Савла и находит его в Тарсе. Таким родом Варнава вторично спасает Савла для великой деятельности, проповеди Евангелия язычникам, для которой он был избран Богом как апостол язычников. Без сомнения, Саул не сидел в Тарсе праздно без дела. Он там делал духовное дело в Тарсе и иных провинциях, посещая еврейские синагоги и свидетельствуя им о Мессии и о том, как он был обращен на пути в Дамаск. Но все это он делал в одиночестве, оторванный от общения с учениками Христовыми. Без сомнения, это не была та работа, которую предназначал для апостола Павла Бог. Поэтому он мог свои способности, свой талант и великие дарования интеллектуальные и душевные разменять их на мелочи и не выполнить того, для чего он был призван Господом. Поэтому он принимает предложение Варнавы и вместе с ним отправляется в Антиохию, чтобы осуществить то великое предназначение, для которого избрал его Господь, как он сам сказал об этом. Цитирую: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею» – Галатам 1 глава 15 стих. «Так само Саул был предназначен Богом, как Моисей, как Иоанн Креститель и иные». Варнава и Саул возвращаются в Антиохию, и это было в 43-м году нашей эры. Целый год они собирались как церковь и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Деяния апостольские, 11 глава, 26 стих. По случаю голода в Иудее, который был при императоре Клавдии в 43-м и 44-м году, о чем евангелист Лука повествует так: «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное пресвитерам через Варнаву и Савла». Деяния апостольские 11, 27 по 30. Варнава и Сав прибыли в Иерусалим с подаянием в месяце апреля
нашей эры, перед праздником Пасхи в 44 году. Это был тот период, когда царем Иродом Агриппой первым было начато гонение на Иерусалимскую церковь вторично. Это был тот самый Ирод, который обезглавил мечом Яна Крестителя. Цитирую об этом. «И убил Иакова, брата Янова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». День апостольские, 12 глава, стих 2 по 5. Я продолжу эту проповедь из серии «Варнава и Савл» в следующей радиопередаче.

Спасение совершается различно. Один, как Вартимей в толпе, кричит, порядок нарушая и приличие: «Меня, меня скорее всех лечи!» Другой, исканием истины Вадим, глубокой ночью, тайно от людей, приходит ко Христу, как Никодим, и жадно пьет слова его речей. Иной в проказе весь, не смея очи поднять к нему, твердит: «Все можешь ты!» И робко добавляет: «Если хочешь коснуться сам такой нечистоты». Спасение совершается различно, примером обращений нет конца, но каждого Христос встречает лично и равно исцеляет все сердца.

исполнить. Матфея 5:17. В силу этого вся жизнь Господа Иисуса протекала в полном подчинении закону, а именно. Он был обрезан на восьмой день от рождения, принесен в храм на сороковой день, 12-летним отроком приведен в храм для того, чтобы стать сыном закона и считаться ответственным за свои дела. Враги всячески клеветали на него, но никто не осмелился обвинить его в каком-либо грехе. В жизни, служении, отвержении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа исполнилось все, что было написано о нем в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Его последний возглас на кресте «совершилось» означал, что совершилось не только все написанное о нем, но совершилось искупление всего рода человеческого от последствий Адамова непослушания заповеди Божьей. Отношение закона к христианам. На протяжении всей истории христианства в разных странах и в разное время появлялись люди, которые пытались навязать верующим во Христа ту или иную форму исполнения Моисеева закона. Одни брали его моральную сторону, 10 заповедей, другие – богослужебную, третьи – церемониально-бытовую. Уже апостолам пришлось собраться в Иерусалиме и вынести решение, что закон Моисеев не обязателен для уверовавших из язычников, ибо, как позже написал апостол Павел, «Христос для того и подчинился закону, дабы нам получить усыновление» Галатам 4:5. Нанимая работника или прислугу, мы договариваемся, пишем контракт, указываем обязанности, ставим условия, обещаем награду, и при всем этом не всегда бываем уверены, что работник или прислуга будут нам верны. А заключают ли какой договор родители со своими детьми? Истину уверовавший во Христа и принявший его в свое сердце принимают небесную силу, которая изменяет их прежний образ жизни, указывает им лучшую цель, помогает им стать истинными детьми Божьими и не допускает греху овладеть ими. Закон Божий оказывается написанным у них в сердце, и они исполняют его добровольно из любви к Богу и человеку. Апостол Павел, который, будучи Саулом, окончил одну из лучших раввинских школ того времени, был неумеренным ревнителем отеческих преданий и безжалостным гонителем христиан. На дороге в Дамаск он неожиданно встретился с воскресшим Иисусом Христом, услышал его голос, получил указания и после неудачной попытки проплыть в Дамаске ушел на 3 года в Аравию. Там, в уединенном уединении и молитве, передумал весь закон и впоследствии о соблюдении праздников и наблюдении за пищей так написал. «Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Римлянам 14:6-20. Отношение христиан к закону. Мы верим, что закон Божий, данный через Моисея, праведен и свят. Основная же задача закона и пророков – приготовить человеческие умы и сердца к принятию Спасителя Иисуса Христа. Во всех сомнительных и затруднительных житейских вопросах мы должны обращаться к Священному Писанию как источнику познания воли Божией. В таких случаях истинные христиане оказывают предпочтение учению Христа и его апостолов, Новому Завету. Но в тех вопросах, где Новый Завет молчит, остается в силе закон Ветхого Завета. В общем же, Новый Завет не ослабляет строгости и духовной силы той или иной заповеди –

а переносит ее из внешнего исполнения по принуждению во внутреннее расположение сердца к радостному исполнению воли Божией. О таком исполнении заповедей закона Христос сказал своим последователям: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Христианам, рожденным от воды и духа, принявшим Христа в свое сердце, водимым Духом Святым, гораздо легче исполнять закон Божий, чем плотским книжникам и фарисеям. А радостное исполнение воли Божьей в нашей повседневной жизни является и для нас, и для окружающих нас доказательством или свидетельством, что великое сотворил Господь над нами. Аминь.

Приветствуем всех вас словами Господа Иисуса Христа. Мир вам! Да благословит Он всех вас при слушании Слова Божия и размышления над Ним. Сегодня мы читаем из третьей книги Царств, 20 главы, и начиная от стиха 38 по 43. «И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: „Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: „Таков тебе и приговор, ты сам решил“. Он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: „Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа“. И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию». Здесь в 40 стихе мы прочитали: «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Здесь разговор пророка Божия с израильским царем Ахавом, который упустил данную ему Богом возможность, чтобы уничтожить врага, которого сам Бог предавал в его руки. Пророк Божий притчей открывает царю важность и серьезность потерянной возможности. Бог всем людям дает эти возможности, в том числе и нам, детям Божьим, и вам, дорогие слушатели, в том или в другом деле. Но как часто они не бывают использованы через нерадение или даже занятость чем-то другим. Верующие имеют особые возможности от Бога, которые надо сразу же использовать, или же они будут потеряны навсегда. Это говорит нам о серьезности нашей жизни и всего того, что встречается на нашем пути. Мы должны всегда помнить, что у Бога нет случайностей, и поэтому все использовать для Его славы. Родители тоже имеют особые возможности по отношению воспитания своих детей. Но как часто они упускаются, и возврат потом невозможен. Дети с нами короткое время, а еще короче то время, в которое можно что-то посеять в их молодые сердца. Мудрый Соломон говорит: «Настав юношу в начале пути его, и он не совратится с него, когда и состареется». Я читал повествование о матери Роберта Моффата, которая провожала его в дорогу. Он уезжал из дому на долгое время, и она настойчиво просила его дать ей обещание, что он будет читать по крайней мере одну главу из Библии каждый день и также будет молиться. Он был еще молодым человеком и хоть не был сильно испорчен, но не хотел дать своей матери такого обещания. Он был настолько честным, что считал обязанностью исполнять свои обещания. Мать знала это и неотступно просила его со слезами, чтобы он пообещал ей. Наконец он согласился и уехал из дому. Свое обещание он сдержал, и это сделало его великим мужем Божьим. Он впоследствии провел много лет в дикой Африке как миссионер и приобрел всемирную славу миссионера Христова. Это была последняя возможность для матери Моффата, чтобы помочь ему духовно, и она воспользовалась этой возможностью. И это очень разумно и благословенно. Использовала она эту возможность. Использовали ли мы свои возможности в духовной помощи нашим детям? Мы, верующие, живущие в свободных странах мира, имеем столько возможностей для проповеди Евангелия другим людям. Используем ли мы эти возможности? Служение словом по радио,
одна из величайших возможностей, но, к сожалению, есть люди, даже называющие себя спасенными, которые еще одного цента не израсходовали на это служение. Благодаря радио весь мир может слушать весть о спасении во Христе, и поэтому используем эту возможность и нашими молитвами, нашими средствами и непосредственным участием. Сделаем все возможное для нас, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Есть страны, в которых не так свободно можно это делать, но вы можете пригласить друзей, пригласить соседей, чтобы они слушали Слово Божие через радио. И этим самым вы тоже будете участниками в радиослужении. Возьмите, например, литературу. Это еще одна великая возможность. Мы имеем хорошие книги на разных языках, и через них можем совершать великое служение свидетельства о Христе. В последнее время кассетное служение тоже набрало большие размеры. И здесь опять хорошая возможность, которую надо использовать тем, которые могут этой возможностью пользоваться. Посещение собраний, устное свидетельство и другие возможности сегодня предоставлены всем нам. Даже в других странах, где не так свободно, многие могут пойти на собрание или же засвидетельствовать о Боге своим ближним. Используем эти возможности и все сделаем для славы Божьей. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Посмотрим теперь на возможности для неспасенных людей. В Библии есть много примеров людей, имевших особые возможности для покаяния, но они не воспользовались ими. Возьмите, например, Пилата, который судил Иисуса Христа. Он сам свидетельствовал, что этот человек праведник. Он сам имел возможность говорить с самим Иисусом Христом и убедиться в его божественности. И все же он предал его на распятие, отпустил Вараву и сам погиб навеки, утратив величайшую возможность быть спасенным. Вспомните Иуду, одного из 12 апостолов Христа. Этот человек 3 года ходил со Христом, видел чудеса, которые Христос совершал, и еще больше он сам творил чудеса, хотя некоторые в этом сомневаются. Но силою, полученной от Христа, он мог это сделать. И все же его сердце осталось нетронутым. Он никогда не покаялся и навеки погиб. Он не только просто погиб, но сделался предателем своего дорогого учителя. Какая трагедия упустить такую возможность. В 24 главе Деяний апостолов находим еще одного великого этого мира. Это был правитель Феликс. Он имел возможность слушать самого великого евангелиста того времени, апостола Павла. Слушая его, он даже дрожал. Истина привела его в трепет и все же остался при своих интересах. Он все отлагал на другой день спасение своей души. На завтра, как мы говорим, и так навеки погиб. Упустил прекрасную возможность для получения прощения своих грехов и жизни вечной. Слава Богу, что в Библии есть примеры и о тех людях, которые использовали возможности и спаслись. Например, мытарь Закхей вовремя взлез на смоковницу и вовремя сошел с нее, чтобы принять Господа в своем доме. Это был последний раз, что Христос проходил той дорогой. И Закхей воспользовался этой возможностью и услышал слова из уст самого Господа: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Слепой Бартимей, сидевший у дороги, несмотря на препятствия людей, вскричал громким голосом о помиловании и получил зрение глазам плотским и духовным. Умирающий разбойник, вися на кресте возле Христа, использовал последние минуты своей жизни. Он воззвал о прощении своих грехов, о спасении своей души.
и пошел спасенным в рай. Христос ему там же сказал: «Ныне будешь со мною в раю». О, он всем это сегодня говорит. Как мудро поступил этот разбойник, ведь ему другой возможности никогда не было бы. Может быть, для вас сегодня, дорогой слушатель, последний раз вы слышите эту проповедь и имеете эту возможность, чтобы прийти к Господу. Я не знаю, кто вы, верующий, родитель, работник на ниве Божией, неспасенный, хороший человек, ужасный человек. Это не имеет значения. Сегодня Господь все может исправить. И сегодня Господь дает вам еще одну возможность, чтобы прийти к Господу, получить прощение грехов через покаяние, получить вечную жизнь и жить для Господа. Аминь.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам, в 10 главе, в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Первая книга Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошавам, сын Завдиила. В его отделении было 24 тысячи. Он был из сыновей Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Дадай Ахахиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 тысячи. Третий главный военачальник для третьего месяца – Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было 24 тысячи. Этот Ванея – один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Амизават, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 тысячи. Пятый для пятого месяца князь Шамгуф, израхитянин, и в его отделении 24 тысячи. Шестой для шестого месяца Ира, сын Икеша, фикаянин, и в его отделении 24 тысячи. Седьмой для седьмого месяца Хелец, пеланитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Восьмой для восьмого месяца – Савахай, хушатянин из племени Зарина, и в его отделении 24 тысячи. Девятый для девятого месяца – Авиезер, анафафянин из сынов Вениаминовых, и в его отделении 24 тысячи. Десятый для десятого месяца – Магарай, нетафафянин из племени Зарина, и в его отделении 24 тысячи. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца – Ванея Пирофанянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 тысячи. Двенадцатый для двенадцатого месяца – Хилдай Нетафафянин из потомков Гафаниила, и в его отделении 24 тысячи. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона – Сафатия, сын Маахи, у Левия – Хашавия, сын Кимуила, у Аарона – Садок, у Иуды – Елиаф из братьев Давида, у Иссахара – Омри, сын Михаила, у Завулона – Ишмайя, сын Овадии, у Нефалима – Иеремов, сын Азриила, у сынов Ефремовых – Осия, сын Азазии, у полуколена Манассиина – Иоиль, сын Федаии, у полуколена Манассии в Галааде, Иддо, сын Захарии, у Вениамина, Иоасиил, сын Авенира, у Дана, Азариил, сын Иерахама, вот вожди колен Израилевых. Давид не делал исчисления тех, которые были моложе 20 лет, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруии, начал делать исчисления, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то исчисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиила, а над запасами в поле, в городах и в селах и в башнях Иоанафан, сын Узии. Над занимающимися полевыми работами земледелием Эзрий, сын Хилова. Над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завдий из Шифама. над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан, гидеритянин, а над запасами елея Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрой Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Овил Исмаильтянин, над ослицами Иехдия Миронифянин, над мелким скотом Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Иехиил, сын Хахмония, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя, Хусий архитянин другом царя. После же Ахитофела Иоаддай, сын Ванеи, и Авиафар, и Иоав был военачальником у царя. Глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и 100 начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: «Послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господнего и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. Из всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господнего над Израилем, и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь, пред очами всего Израиля, собрание Господнего, и в уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам этой доброй землей и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, и если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господнего и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господнего, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных со значением веса для всякого из сосудов служебных. И дал золото для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников, и лампад его, также светильников серебряных, со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда, и для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господнего. «Все это в Писании от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону: «Будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобой. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господнего». И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. Глава 29. И сказал царь Давид всему собранию: «Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело это велико, потому что не для человека здание это, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных и деревья для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господнего на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, а также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Твоего, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего жертвовал все это, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа, Бога нашего». И благословило все собрание Господа, Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после этого день, тысячу тельцов, тысячу овнов, тысячу агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давида, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида, подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессея, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца. Равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним, и с Израилем, и со всеми земными царствами.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Деяния апостолов, 16 глава, 25 стих. Как мы уже упоминали в нашей предыдущей беседе, Павел и его команда столкнулись с некоторыми трудностями в начале своего второго миссионерского путешествия. После того, как они увидели своих первых новообращенных в Филиппах, они столкнулись с серьезным противостоянием. Например, некоторые господа, которые контролировали служанку, одержимую прорицательным духом, схватили Павла и Силу и представили перед своими начальниками, после того, как Павел освободил ее от этого духа, и впоследствии она перестала приносить доход своим господам. Послушайте, что говорит об этом Писание. Деяния 16 глава с 19 по 23 стих. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу. То, что произошло с Павлом и Силой, казалось очень жестоким и несправедливым. Но Господь допустил это, чтобы в дальнейшем укрепить зарождающуюся церковь. Вполне возможно, что, испытывая боль и страдания, Павел и Сила не вполне осознавали то, что Господь хочет совершить. Но, проявив мужество и веру, они оказались в том месте, где Господь смог осуществить свой дальнейший план. Находясь в заточении, они не унывали, а молились и воспевали Господу. Удивительно, не правда ли? Когда мы с верой терпеливо принимаем допущенные Богом трудности и проявляем стойкость в тяжелых испытаниях, Бог продолжает осуществлять свой план. Последующее событие, которое описано в Деяниях апостолов в 16 главе, является настоящим чудом. Сначала землетрясение поколебало основание тюрьмы, затем отворились все двери, и заключенные лишились своих уз. Далее тюремный сторож, увидев, что узники не сбежали, и осознав происходящее чудо, обратился к Павлу и Силе. И впоследствии он и его семья получили Божье спасение. Судьи были публично унижены и отпустили Павла и Силу, а церковь, получив духовное ободрение, окрепла. Поэтому, находясь в тупиковых жизненных ситуациях, не спешите отчаиваться, а начните, молясь, воспевать хвалу нашему Господу.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

жизнь, всего основа. Им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки, в род и род. Христа Иисуса славлю непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячно осанна, великий, вечный, милующий Бог.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам всех благовестие на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был сих благовестие на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня мы познакомимся с событиями, которые описаны в 19 главе. Именно отсюда начинается повествование о главном событии всего Откровения – второго пришествия Христа. В предыдущих главах говорилось в основном о крахе цивилизации, о падении Вавилона, о тех катастрофах, которые пожинает человечество, посеявшее злые семена. Но ведь суть апокалипсиса совершенно не в этом, замечает Александр Мень. Центральное содержание этой книги сводится к картине грядущего человечества, преображенного мира, того, что составляет предмет нашего упования и веры, а вовсе не к перечню каких-то устрашений. Пророчества о гибели цивилизации были не только у христиан, они были и у древних египтян, у вавилонян и других, потому что мысль человека всегда без особого труда приходит к идее возмездия и разрушения. Но откровение Царства Божьего этого не было почти ни у кого. 19 глава посвящена переходу от катастроф к Царству Божьему, кульминация описания которого будут следующие главы. После картины гибели Вавилона мы видим разверстые небеса и на земле, и на небе ликующую церковь. Сначала голоса многочисленного народа в небе. Это торжествующая церковь и ангельские силы, поющие «Аллилуйя», что означает «Хвалите Бога». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит начать разговор о 19 главе этого произведения. Здесь мы подходим к волнующим событиям, которые касаются всех нас. Приступая к 19 главе, мы переворачиваем страницу исторического повествования, открывающую перед нами новый этап земной истории. И рассказ об этих событиях кардинальным образом меняет весь тон повествования книги Откровения. Разрушение Вавилона, столицы царства зверя, отметило конец великой скорби. Мы переходим из тьмы в свет, от кромешной ночной тьмы дней суда к ярким дням небесных благословений. Эта глава открывает новую часть книги Откровения и подводит нас к величайшим событиям на этой земле – второму пришествию Христа на эту планету, когда Он установит Свое Царство. Эта глава как бы является мостом, соединяющим время Великой Скорби и тысячелетнее Царство, которое Иисус утвердит на этой земле. События грандиозной значимости воспроизводятся для нас здесь. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца и возвращение Христа на землю. Причем одно событие следует за другим. Эта глава начинается со слов восхваления и славословия, когда все небесные голоса сливаются в колоссальный единый хор. Прочтем первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему“». Ранее в книге Откровения, в главах с 5 по 7, мы уже видели сцену поклонения, в которой старцы, а также бесчетное число ангелов и разумных Божьих созданий все вместе поклонялись Богу. А сейчас великое число святых периода скорби присоединяются к этому хору и начинают петь Богу хвалу. И это поистине потрясающее зрелище. Причем это первый раз, когда все эти существа имеют возможность использовать изумительный ветхозаветный способ выражения прославления Богу. Слово «Аллилуйя». Данное слово встречается в следующих 6 стихах целых 4 раза. Это единственное употребление данного ветхозаветного слова в Новом Завете. Оно специально оставляется для окончательной победы. Слово «Аллилуйя» – это весьма уместный способ выражения прославления в данной части книги Откровения. Интересно заметить, что это слово часто употребляется в книге Псалмов. Его значение переводится как прославим Господа. Великая скорбь уже завершилась, приход Иисуса вот-вот должен состояться, а Церковь должна соединиться со Христом узами брака. И на это, друзья мои, нам всем остается сказать «Аллилуйя». Не менее одного раза в год я хожу на концерт, чтобы послушать исполнение замечательной оратории Георга Генделя «Мессия». Однако, независимо от того, каким бы величественным ни было исполнение этого потрясающего произведения, любое исполнение будет далеко от того великого словословия, которое должно состояться в будущем. 103-й псалом выражает это в 35-м стихе следующим образом. «Да исчезнут грешники из земли и беззаконных, да не будет более. Благослови, душа моя, Господа! Аллилуйя! Аллилуйя Богу за то, что Он грядет со Своим судом, чтобы покарать и устранить нечестивых с этой земли». Аллилуйя – это апогей прославления, когда последняя фаза спасения приходит к своему воплощению. О том же самом говорил апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе в стихах с 18 по 23. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Друзья мои, этот великий день предстоит нам впереди. Земля будет освобождена от уз греха, в которых она стенает в настоящее время. Но однажды всякое стенание будет заменено потрясающим пением. И именно об этом говорит апостол Иоанн в 19 главе своей книги «Откровения». Далее прочтем стихи со 2 по 4. В них мы видим, как 24 старца впервые поют Богу хвалебную песнь. Эти старцы, как мы уже убедились ранее, представляют всю Божью Церковь. Именно этот символизм мы встретили в 4 главе книги Откровения. Однако здесь эти старцы появляются перед нами в последний раз, потому что в отношении Церкви используется совершенно другой образ. Далее, Церковь становится невестой Христа. Слово «Церковь» означает «призванный». Здесь, на земле, мы именуемся Церковью, призванными Богом. Но после того, как мы оставим эту землю, мы будем именоваться Его невестой. Прочтем стихи со 2 по 4. «Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим и взыскал кровь рабов Своих от руки ее». И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» Очень интересно отметить, что по окончании всех этих судов находящиеся на небесах существа, которые обладают более совершенным знанием, нежели мы с вами, могут сказать, что Божьи суды праведны и истинны. Если вы не считаете, что Бог прав, то проблема кроется в вас, а не в Боге. Наше с вами понимание и восприятие несовершенно. Бог проявит свою праведность в суде над этой великой блудницей, то есть над отступившей от веры Церковью. Кстати, обратите внимание, что ранее, когда мы читали о суде над великой блудницей, олицетворявшей впавшую в вероотступничество церковь, нам было сказано, что эту блудницу уничтожили Антихрист и цари земли. Однако здесь нам сообщается, что именно Бог судил ее. Как видите, Бог использует для своих целей самые разные инструменты. И для воплощения своих задач он будет использовать даже сатану. А на небесах будут звучать слова о том, что божественные суды истинны и праведны, потому что отступившая от веры церковь заслужила свою гибель. Она стала причиной мучений и смерти многих Божьих детей. И он взыскал кровь рабов своих от руки ее. Дело в том, что сами верующие не должны мстить за себя. Конечно, некоторые из нас порой пытаются взять отмщение в свои руки. Но в тот самый момент, когда мы делаем это, мы тем самым сходим с пути веры. В послании к римлянам, в 19 стихе 12 главы, Бог говорит нам следующее. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Ибо написано, «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Бог позаботится об отмщении за вас. Когда другие люди причиняют вам боль, а это, как все мы знаем, случается нередко, у нас есть желание причинить ответную боль. Это естественная реакция, которую проявляет наша ветхая натура. Однако мы должны отдать все это в руки Бога. В его планах нет ничего о том, чтобы виновные ушли без должного наказания. Однако право на отмщение находится исключительно в его руках. И он обрушит свой суд на эту богопротивную систему. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И голос от престола исшел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Обратите внимание, что этот призыв к словословию исходит от самого Божьего престола. Потому что Господь Иисус Христос готовится к тому, чтобы взять управление миром в свои руки. Это настоящее словословие и наиболее яркая победоносная песня во всем Божьем Слове. Она возвращает нас к тому самому завету, который Бог заключил с Давидом, и в котором Он обещал, что возведет на престол Давида того, кто будет сидеть на этом престоле вечно. Во второй книге Царств, в 16 стихе 7 главы, мы читаем. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Но прежде чем Христос возвратится на эту землю, состоится церемония бракосочетания, и нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Прочтем 7 и 8 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Друзья мои, это будет самое восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь, то есть сообщество всех детей Божьих, живших со дня Пятидесятницы и до самого момента восхищения, предстают здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Обратите внимание, что в этом празднике не будут участвовать ветхозаветные святые. Только верующие времен Церкви примут участие в данном событии. И вся эта сцена происходит на небе, ибо данный брак заключается на небесах. В 5 главе послания к Ефесянам апостол Павел говорит о взаимоотношениях мужа и жены, когда они оба являются верующими. Кстати сказать, он говорит о тех, кто исполнены Духом и о тех взаимоотношениях, которые возникают в результате этого. Вы не можете иметь подлинно христианскую семью без того, чтобы муж и жена не были исполнены Духом. Более того, я считаю, что супруги в браке никогда не смогут узнать, что такое истинная любовь, если оба не являются верующими. Вспомните наставление апостола Павла, которое мы находим в 5 главе послания к Ефесянам, в стихах с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить его, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Брачный союз между мужчиной и женщиной – это чудесная иллюстрация единения Христа и Его Церкви. Церковь, как невеста, обретает уникальные взаимоотношения с Христом. Дело в том, что Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее. Помните, что Он сказал в Своей первосвященнической молитве? Мы читаем эти слова в 17 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с 23 по 26. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Самое чудесное во всем этом именно то, что мы впервые по-настоящему узнаем Христа, действительно познаем Его, как Он есть. Свадебное одеяние Церкви – это праведные дела святых. Хотя нам порой нелегко принять данный факт, истина в том, что мы не сможем стоять перед Христом в нашей собственной праведности. Павел писал об этом в своем послании к филиппийцам, в 9 стихе 3 главы, говоря о необходимости найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Как видите, благодаря вере мы можем довериться Христу не только в отношении прощения наших грехов, но также и в том, что Он вменит нам свою собственную праведность. Однако вполне разумно задаться вопросом, почему Иоанн говорит, что свадебным одеянием Церкви будет праведность ее святых. Все дело в том, что свадебные одежды используются только один раз, тогда как в праведности Христа мы будем облачены на протяжении всей вечности. Мы, как верующие, появляемся перед судилищем Христа. Но не для решения вопроса о нашем спасении, а для получения наших наград. На протяжении всех веков верующие совершали праведные дела, которые собирались для того, чтобы стать их свадебным украшением. Кстати сказать, что делаете лично вы, чтобы украсить свой брачный наряд? То есть, что именно вы делаете для Господа сегодня? Вновь позвольте мне привести слова апостола Павла, которые мы находим в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в стихах с 12 по 14. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Золото, серебро и драгоценные камни переживут любой огонь, а дерево, сено и солома исчезнут вместе с дымом. Поэтому только подлинно благие дела являются свадебным одеянием церкви, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, пишет Павел в 10 стихе 2 главы послания к Ефесянам. Однако после свадьбы брачные одежды откладываются в сторону. Мы уже увидели в конце 4 главы книги Откровения, что все 24 старца, которые олицетворяют церковь, складывают свои венцы к ногам Агнца. При этом они провозглашают, что Он достоин, Он один достоин принять их. Церковь будет демонстрировать Его славу. Как пишет Павел в послании к Ефесянам в 7 стихе 2 главы, говоря о явлении в грядущих веках преизобильного богатства благодати Божьей в благости к нам во Христе Иисусе. Мы будем находиться на всеобщем обозрении, как спасенные от преисподней и взятые на небеса грешники. Мы не имеем никакого права находиться на небесах, и нам никогда не было бы суждено попасть туда, если бы не праведность Христа и тот факт, что мы принадлежим Ему. Взаимоотношения Христа и Церкви являются особыми и неповторимыми. И ни одно другое сообщество не удостоится подобных взаимоотношений. Далее прочтем 9 и 10 стихи. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Сейчас, пожалуйста, внимательно прислушайтесь к моим словам. Брак Агнца будет проходить на небесах, но брачный пир состоится на земле. Изображением этого является отрывок из 25 главе Евангелия от Матфея, где нам приводится притча о 10 девах. Дело в том, что эти 10 дев не являются невестой. У Христа есть только одна невеста, которая является Его церковь. Жених возвратится на землю для участия в своем брачном пире. То есть он возвратится не только для того, чтобы судить землю, но и для того, чтобы участвовать в брачной вечере, которую должны будут посетить 10 дев. Еще одна картина той же самой сцены предстает нам в 44-м псалме. В этом псалме Христос предстает нам как царь. Нам не сообщается, кем он является. Однако царица также присутствует там. «Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в Офирском золоте», читаем мы в 10 стихе 44-го псалма. Я уверен, что данный псалом приводит нам образ церкви на брачном пире. Но кроме нее там также присутствуют гости. В 13 стихе сказано: «И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое». Итак, брачный пир состоится на земле. Как дети Израиля, так и язычники, которые вступят в тысячелетнее царство, будут приглашены туда в качестве гостей. А этим пиром, по всей видимости, является его тысячелетнее царство. То есть речь идет о весьма и весьма долгом пире. А в конце тысячелетнего царства церковь опять предстает нам как невеста. Представьте себе медовый месяц, который длится целую тысячу лет. И это будет лишь началом истинной радости, которая ожидает нас всех, друзья мои. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Кладовая дятла. Многие птицы делают себе запасы пищи, а вот самка североамериканского краснолобого дятла собирает, хранит и затем употребляет по назначению еще и минеральные добавки. Как и у большинства птиц, в рационе самки краснолобого дятла во время кладки яиц должно быть побольше кальция. Специалисты, ведшие наблюдения, отметили, что когда начинается время кладки, эта птица собирает в лесной подстилке фрагменты костей и припасает их впрок. Высмотрев косточку, птица несколько пластинок съедает на месте, а остальное несет в кладовку. Отложив яйца, она часто наведывается в эту кладовку и съедает еще пластинку другую. Когда же кладка яиц заканчивается, самка краснолобого дятла утрачивает к этим костям всякий интерес. Птица запасает впрок минеральные добавки. Такого ученые никогда раньше не наблюдали. Они также отмечают, что пряча свои находки рядом с гнездом, самка дятла снижает риск нападения хищников, которые водятся в подстилке. Здоровый образ жизни предполагает планирование и правильное питание. Вот почему любящий творец вложил в свои создания, не исключая и животных, умение заботиться об их здоровье.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 6:23.

0: благодати представляет проповедь «Небесные принципы величия». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Итак, мы говорим сейчас о первом небесном принципе величия. Иисус Христос говорит, необходимо обращение. Но кроме того, Иисус Христос подчеркивает или переходит к следующему элементу. Третий стих 18 главы. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Воплощение, Голгофский крест, страдания, смерть, воскресение Иисуса Христа были сделаны специально для того, чтобы вот это обращение, вот это умоление стало реальным для нас с вами. Давайте посмотрим на второе искреннее умоление. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, и поставил посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Если не обратитесь и не будете как дети, он ставит одно зависимо от второго. Он говорит первое об обращении, если не обратитесь, и второе говорит о том, что обращение обязательно приводит к очень важному обстоятельству, к умолению человека. Человек становится или он должен стать умоленным, как дитя. В следующем стихе он подтверждает, что в Царстве Небесном действительно будут различные степени величия. В Царстве Небесном будут то же самое люди, которые более великие и менее великие. И он говорит: «Итак, кто умолится, как эти дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Да, оказывается, в Царстве Небесном тоже есть определенная система градации, которую очень важно нам знать. Но дело в том, что этот принцип абсолютно противоположного действия. Нам трудно его понять. Почему? Потому что мы привыкли все время в одном измерении. Это все равно, как люди всегда на ногах ходят, да? И когда вы смотрите на что-то, у вас автоматически горизонт сравнивает. У вас есть в мозгу измеритель вертикали и горизонтали. И вы понимаете, что вы все меряете таким образом. Мы привыкли жить кверх ногами. Мы живем на земле, и у нас привычный образ измерения ценностей человеческий, который неправильно измеряет. И Христос берет и вот здесь с головы на ноги все ставит. Он берет и объясняет, что суть величия совершенно в другом оказывается. В абсолютно противоположном. Это то, что нам очень трудно понимать. Это хорошо, очень хорошо продемонстрировано Иисусом Христом. Филиппийцам, 2 глава, 7 и 9 стих. Иисус Христос, написано, Он занимает самое великое положение. По Своему величию нет, никто больше не превосходит Христа. Он самое великое положение занимает. Почему? Он умолился ниже всех. И вот это у нас не срабатывает. Вот это нам трудно впитать в себя, чтобы это была рабочая философия нашей жизни. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему, именно поэтому, запомните слово Божие, каждое слово имеет значение, посему, именно по этой причине Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вот система градации в небесах. Иисус Христос действительно занимает самое высокое положение. Почему? Умолился ниже всех. Я хочу задать вопрос. Мы это знаем? В общем-то, да. Слышали уже много раз. Возникает вопрос, почему не умоляемся? Почему боимся умоляться? Почему, когда возникает ситуация, у нас автоматически срабатывает инстинкт подняться немножко выше, подмять под себя других. Нам так и кажется, что если я умолюсь, я проиграю. Я сразу же все потеряю. Я не буду контролировать ситуацию. Заметьте, что сказано здесь об Иисусе Христе. Кто поставил его выше всех? Сам он сделал это? Абсолютно нет. Написано, посему и Бог, Бог Отец, превознес его выше всякого имени. Что подчеркивает Иисус Христос одним примером? Давайте посмотрим, что означает искреннее умоление. Иисус Христос, сравнивая обращенного человека с умолением ребенка показывает на несколько аспектов, характерные детям. Я остановлюсь на двух самых главных. Когда мы говорим о искреннем или настоящем умолении, прежде всего, чем характеризуются дети, это своей зависимостью. Что это значит? Ребенок сам по себе не может прожить. Когда он рождается, он вообще, он выжить физически не может без родителей. Так Бог устроил, очень интересно устроил. Рождается ребенок абсолютно, стопроцентно зависимым от людей, которые рядом с ним. И вот эта зависимость, она в принципе сохраняется и в будущем, когда человек вырастает, когда он становится взрослее немножко. Конечно, мы знаем, что разные дети по-разному реагируют. Здесь Христос не говорит абсолютно о каждом индивидуальном случае. Есть дети, которые слишком рано начинают отрицать свою зависимость, но от этого они не перестают быть зависимыми. Они же все равно зависимы. Поэтому, когда Христос показывает это ребенка, Он говорит, если вы не поймете в своей жизни, что вы абсолютно зависимый человек. Несколько сравнений. Человек взрослый, большинство вопросов решает сам. Ребенок большинство вопросов знает, что решают родители. Это разница между тем, младенец или ребенок и взрослый. Если не умолитесь и не будете как дети. Дети большинство вопросов отдают, или они понимают, или так реально есть, и они к этому привыкли, что папа с мамой решит. Даже тогда, когда они с папой и с мамой пытаются спорить, все равно они знают, что будет так, как родители скажут. Первое сравнение. Второе. Человек взрослый в большинстве своих ситуациях может позаботиться сам о себе. Ребенок нет. В большинстве ситуаций ребенок хорошо знает, что кто-то должен о нем позаботиться. Папа с мамой работают, должны заработать на хлеб. Папа с мамой должны обеспечить кровом над головой, одежду и так далее. В этом разница. Поймите о том, что вы сами не способны о себе позаботиться. Первое. Ваши решения, они не обладают решающим значением. Второе. Вы не можете даже позаботиться о себе. Третье. Человек взрослый в большинстве случаев может защитить сам себя. Ребенок в большинстве случаев нуждается в защите. Он нуждается в тех, кто будет его охранять. Тех, кто позаботится о его эмоциональной безопасности, физической безопасности, санитарной безопасности, интеллектуальной и так далее. Это несколько таких сравнений, которые говорят нам о том, что Христос имел в виду, когда Он поставил ребенка перед учениками. Он показывал иллюстрацию принципам небесного величия. Он подчеркивал и говорил о элементах того, что было присуще маленьким детям. Как я уже сказал, что несмотря на то, что мы взрослые, будучи взрослыми, имеем какие-то стремления, какие-то тенденции к каким-то добрым вещам, суть нашей греховной природы, с которой мы рождаемся с детства, она заключается в том, что мы хотим быть независимыми. Мы видим свое величие в независимости. Нам трудно подумать о том, что мы должны быть зависимыми. Христос же ставит ребенка и говорит, если не умолитесь, как это дитя, если не поставите перед собой цель искать зависимости, вы даже в Царство Небесное не попадете. И если вы попадаете в Царство Небесное, то вот там ваше преуспевание зависит от того, насколько более зависимы от Бога вы будете. Это то, что подчеркивает Иисус Христос. Он сам был ярчайшим примером абсолютной зависимости от Отца. Кто-кто, а Он-то мог бы быть независимым. Он был совершенным человеком. Абсолютно совершенным человеком. Он мог бы, он был умный, он был сильный, ему природа покорялась, он болезни контролировал. Он мог бы независимо действовать. Иисус Христос пришел на землю, его главной целью было стать зависимым от Отца. В этом весь его горизонт, вся его цель, все его устремление. Христос продемонстрировал это, умоление как дитя. Он пришел на землю, он был Богом. Он был с Отцом всегда, вечность. Но он становится человеком и становится в положении абсолютно зависимого человека. Вот что Иисус Христос имеет в виду, когда он ставит ребенка. Ставит его перед вами, перед вашим сегодня взором. И говорит, если не умолитесь, если не станете в положении зависимости, Пожалуйста, научитесь видеть в зависимости ценность. Отбросьте эту ложную идею, которую вы принесли со своей греховной природы, что ваше счастье в том, чтобы было по-вашему. Что ваше счастье в вашем независимом духе, в утверждении самого себя. Отбросьте это, и Христос иллюстрирует. Он сам живет так. Послушание было сердцевиной жизни Иисуса Христа. Давайте сравним с собой. Жил ли кто-то из нас, когда встает с утра и думает, как бы послушаться родителей? Чаще всего послушание воспринимается как неизбежное зло. В общем-то, не хочется, но приходится. Иначе на каникулы не поеду, иначе там что-нибудь не дадут или чего-нибудь дадут того, что не хочется получить. Иисус Христос пришел для того, чтобы искать послушание. Очень интересная разница. Колоссальная разница в мышлении. Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным. Даже до смерти, к смерти крестной. Божественная Троица устроена так, что внутри нее нет никогда конфликтов. И вот Иисус Христос, Он равен Богу. Бог Сын равен Богу Отцу, и Богу Духу Святому. Они все настолько посвящены друг другу, настолько любят друг друга, что в них внутри Троицы никогда не возникает конфликта. Одна личность, один представитель Троицы нисходит на землю для чего? Для того, чтобы абсолютно во всем слушаться того, кто равен с ним. Я знаю, очень многие жены имеют проблему с этим. Они говорят, так мы же равны, да? Но заметьте, здесь Иисус Христос абсолютно равен Богу Отцу. Он не сходит на землю. Для чего? Он видит в этом свое величие. Суть его величия заключалась в том, чтобы абсолютно всегда быть послушным Отцу. Существует эта иерархия, кстати, и у мужей, и у жен, и у детей. Смотрите, главный Христос, и наша первая задача – быть послушным Ему. Это первая задача. И потом у каждого из нас есть свои обязанности. Мы должны быть послушны полицейскому, который установил правила дорожного движения. Мы должны быть послушны начальнику на работе, который установил порядок функционирования предприятия. Дети и родителям должны быть послушны. Все это исходит из послушания Иисусу Христу. Очень важный принцип. Молитвенная жизнь Иисуса Христа – это постоянная практика была его. Почему люди мало молятся? Потому что мало осознают зависимость от Бога. Редко осознают эту зависимость. Марка, 1 глава, 31 стих. «Утром встав весьма рано, вышел, удалился в пустынное место и там молился». Луки 5:16. «Он уходил в пустынные места и молился». Вы можете таких текстов очень много найти. Почему? Он зависим был от Бога. Он жил в постоянном осознании зависимости. Вот почему он говорит, если не умолитесь. Исполнение воли Отца была главная цель жизни Иисуса Христа. Помните эту самую, наверное, известную молитву Иисуса Христа, молитву в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос говорит, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Итак, это первая характеристика умоления, это зависимость. И дай Бог, чтобы каждый из нас искал этого состояния. Пусть это станет для нас действительно истинной целью, ценностью настоящей. Пусть это станет практикой. Пусть это превращает и изменяет нашу жизнь. Пусть это изменит характеристику взаимоотношений между нами. Наш гид, который с нами был 10 дней, мы практически в одном автобусе с 8 утра до 8 вечера были. И когда он с нами расставался, он говорил: «Я никогда не видел такой атмосферы. Я теперь понимаю, что значит библейское христианство». Это было очень приятно слышать. Когда люди, не способные понять, видят это в жизни. Это то, что должно быть видно. Это то, что должно стать реальностью. Другие принципы взаимоотношений. Второй элемент, который связан с умолением, это доверие. Мы говорили немножко о зависимости, второе – доверие. Детское доверие связано с тем, что дети, не понимая всего, они знают две вещи. Они знают, что папа с мамой любят их, они добрые, и папа с мамой знают больше их, и поэтому они доверяются. В этом все. Мы в наших отношениях с Богом должны понимать эти две вещи. Первое, мы должны ясно понимать, что Отец наш Небесный знает гораздо больше нас. Второе, Он любит нас. И поэтому то, что Он говорит нам, самый лучший вариант. Нам просто доверяться Ему. Апостол Павел когда-то говорил 1 Коринфянам о том, что он был умнейшим человеком. Умнейшим человеком своей эпохи. Но когда он подходил ко Христу, посмотрите, он говорит, но благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Иисус Христос, Матфея 11 глава, 25 стих говорит, «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл кому? Младенцам. Открыл людям, просто доверяющим Богу». Нам очень часто трудно доверять Богу, только потому, что мы хотим найти какое-то наше человеческое оправдание нашего нежелания принять Его господство и власть над нами. Два конкретных примера, которые помогут нам это понять. Первое. Мария, мать Иисуса Христа. Приходит к ней ангел, говорит ей, ты зачнешь от Духа Святого. Она говорит, не понимаю, как это может быть. У нее было достаточно силы задать ему вопрос, и говорит, как это будет? Послушайте ответ. Первая глава Евангелия от Луки. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, уже ей шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Что объяснил ей ангел? Очень мало. На это невозможно объяснить. Единственное, что он сказал, что Бог сказал, точно будет. Он говорит, у Бога не остается бессильным никакое слово. Мария говорит, все поняла. Все, теперь ясно. Теперь пусть будет так, как хочешь ты. Да будет мне по слову твоему. Вот пример доверия. Вот почему Мария способна была на самое великое. Он даже ей не стал объяснять, понимаешь? Синтез, генерация, клетки берутся, соединяются. Никто не поймет этого все равно. Ангел говорит, если Бог сказал, это абсолютно точно будет. И поэтому Мария что делает? Она просто доверяет. Она говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Очень-очень часто, друзья, нам трудно понять все тонкости, почему Бог говорит нам так, почему мы должны так делать. Если Он говорит, значит, у нее есть очень хорошая причина для этого. Единственное, что мы должны сделать, как дети принять, «Да будет мне по слову Твоему». Вот в чем наше величие с вами, братья и сестры, когда мы способны принимать. Второй негативный пример. Народ израильский, когда Бог сказал им, Он ведет их и говорит, вот эта земля, в которую вы войдете. Они посылают 12 соглядатаев. Возвращаются эти соглядатаи, числа 13 глава, и рассказывают, что земля, в общем-то, хороша, но не можем туда войти. 27 стих, 28, народ, живущий там, большой. 31 стих, те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас, распускали худую молву. И так далее. 14 глава, 2 стих. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Ох, как сильно хочется умереть. И для чего Господь ведет нас в землю, где мы что? Умрем. Пали от меча. Жены наши и дети достанутся в добычу врагам. Не лучше нам возвратиться в Египет. Заметьте, уже созревает план. Вот смотрите, мы сейчас со стороны смотрим, Бог вывел народ чудеснейшим образом, ведет их в землю обетованную. Он сказал им, что я вам даю эту землю. И действительно, вокруг этой земли связано столько интересного, что это только Бог мог дать ее. Я вам даю эту землю. Они идут в эту землю, и здесь вместо того, чтобы довериться Богу, они встретили то, что не вкладывается в их сознание. И они сразу срочно собирают комитет, собирают какой-то штаб и планируют. Сейчас выберем из себя старшего, и пойдем назад в Египет, что делать? Кирпичи, глину месить, рабский труд. Вот на что способна человеческий разум, человеческая идея без подчинения Богу. Вот тогда, когда мы просто не доверяем Ему. Ну, это евреи, шедшие из Египта. Давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим, сколько мы уже кирпичей слепили. Сколько мы уже раз поставили себя в ситуацию, когда мы просто по-детски не можем довериться Богу. И поэтому создаем планы, создаем решения, мы думаем о том, что мы умнее, мы мудрее. В самом деле, только осложняем свою жизнь. У них был реальный шанс получить землю в то время. Вместо того, чтобы получить ее, они 40 лет обрекли себя на то, чтобы 40 лет ходить по пустыне и умирать действительно там. Как просто довериться Богу. Как просто принять Его авторитет, принять Его добро, Его власть, Его разум. Самые разные вопросы. Доверие Богу в распределении времени нашего. Доверие Богу в распределении средств. Доверие Богу в принятии своего положения. Доверие Богу в том, чтобы учиться правильно поступать в каждой конкретной ситуации. Это просто, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А кто молится, как это дитя, тот будет большим в Царстве Небесном. Что не значит умоление. Некоторые люди неправильно проводят параллели, и иногда есть ошибка вкладывать тот смысл, которого Христос не вкладывал. Первое. Умоление не означает неразвитость или глупость. Когда Христос говорит, если умолиться, как это дитя, это не значит быть глупым. Есть на это несколько причин. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 14 глава, 20 стих. «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны». Детское доверие Богу – это самый разумный шаг, который только возможен. Во-первых, смотрите, Бог совершен в мудрости, Бог совершен в силе, Бог совершен в суверенной власти, Бог совершен в любви. Вывод отсюда? Поэтому Богу можно доверять. Очень простой вывод. Дальше посмотрите. Бог оставил нам свое совершенное слово. Мы признаем это, поэтому доверие Богу имеет конкретные формы, конкретные выражения. Третий элемент вот этой логической схемы. Человек несовершен в знании, человек несовершен в оценках. Поэтому доверие Богу, выраженное в подчинении Его Слову, необходимо и разумно. Мы можем ясно сказать, что умоление – это самый умный шаг, который только возможен. Самый умный. Следующее. Умоление не означает пассивность и беспечность. Умоление, как дитя, не означает быть просто беспечным, пассивным. Пусть Бог как сделает, так уже и сделает. Дело в том, что доверие Богу непосредственно связано с радостным, воодушевленным послушанием Ему. Марка 12 глава 29 стих. Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Это совершенно отличающееся положение от пассива, какой-то беспечности. Возлюби всей душой, всей искренностью. Вот что значит доверие Богу. И третье. Умоление не означает беспринципность, бесхребетность. Некоторые люди думают, что умоление – это значит не пойми, не разбери. Ну, все правильные, но это будет слишком гордо. Вы слишком высоко на себя берете, если вы говорите, что Библия означает это. Умоление совсем не означает беспринципность. Заметьте, Иисус Христос, мы уже говорили, был в наибольшей степени умолен. Его умоление выражалось в том, что Он абсолютно доверял чему? Слову Отца. И когда Ему подставляли что-то похожее на Слово, но не такое, Его умоление выраженное в доверии Отцу, а Он всегда проверял, а как Отец говорит? Он всегда проверял, а как говорит Отец? В искушении в пустыне Матфея 4 глава 10 стих, тогда говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Вот что значит доверие. Доверие учит человека различать, где говорит Господь, а где нет. Доверие, Христос говорит, они за чужим не пойдут. Почему? Потому что они знают голос Отца своего, пастыря своего. В этом наше доверие. Мы будем сейчас молиться, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас открыл свое сердце. Давайте склонимся перед Господом сейчас. Давайте реально, честно посмотрим на себя. Давайте честно посмотрим, насколько мы обращены и насколько мы умолились. Является ли умоление нашей практикой? Давайте попросим Бога о том, чтобы Он научил нас, перестроил наше мышление, сделал нас энтузиастами умоления, чтобы мы по-настоящему искали того, чтобы доверять свою жизнь Ему, быть полностью зависимым от Него. Будем молиться. Господи, мы пришли к Тебе сегодня с искренней благодарностью, Господь, за то, что Ты продолжаешь так терпеливо и так тщательно работать над каждым из нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за Дух Твой Святой, который Ты оставил, который написал когда-то Библию, Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня берешь эту книгу и стих за стихом показываешь нам, что мы можем учиться у Тебя. Мы можем познавать, Господи, сущность Твоих небесных законов, сущность Твоей природы, сущность Твоего подвига на Голгофе, который открыл нам дорогу к Тебе. Господи, благодарим Тебя сердечно. Благодарим Тебя, Господь, за то, что и сегодня Ты подарил нам это время, за то, что и сегодня мы могли, поклоняясь Тебе, видеть слова эти, которые когда-то Ты сказал ученикам Своим. Я прошу Тебя, Боже наш, помоги нам, Господи, ради жертвы Твоей Голгофской, помоги каждому человеку, Боже, который присутствует здесь сегодня, помоги каждому понять их, помоги воспринять в сердце глубоко, вот так глубоко, как это было когда-то для учеников Твоих. Я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас, прежде всего, был обращенным, Господи. Если кто-то из присутствующих здесь сегодня еще не обратился, я прошу Тебя, Боже мой, помилуй такие души. Ты дай это радикальное обращение, радикальную перемену, чтобы было ясное движение к Тебе, к небу, к Твоим ценностям, Господи, к тому, что ценно для Тебя по-настоящему. Боже, прошу Тебя, открой сознание людей, сокруши черствые сердца сегодня, Господь. Сохрани, Господи, от своего, от человеческого, от утверждений себя, Боже мой, ради неба прошу Тебя. И еще прошу, Господи, научи нас умоляться. Помоги, чтобы это стало биением наших сердец. Помоги, Господи, чтобы это стало действительно целью нашей, задачей, которую мы искали бы. Научи нас этому на практике, научи нас не бояться умоляться. Научи нас искать зависимость от Тебя. Я прошу Тебя, Боже, о каждой душе, Господь. Помоги нам быть великими в Тебе. Помоги нам иметь эту настоящую значимость, которую видно было бы. Я прошу Тебя, Господи, освобождай нас от всего того, что мешает нам приходить к Тебе вот так просто и ясно, по-детски. Учи, Господи, каждого из нас в практических обстоятельствах нашей жизни по-настоящему полностью доверяться Тебе и полагаться только на Тебя. Слава Тебе за все, Господи, благодарим Тебя за истинное слово, за ясность основания. Благодарим Тебя за то, что можем возвеличивать сейчас имя Твое, думая о Тебе. Просим Тебя, Господи, продолжай наполнять нас собой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио Бибен, который записан в книге пророка Исаии, 45 главе, в 22 стихе. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Это был всех благой вести на эту неделю от библейского радио Бибен.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг. И вот мы снова вместе. Давай вспомним историю, которую мы во время прошлой нашей встречи слушали. Помнишь, как Саул зашел в пещеру, где скрывался Давид? Давиду ничего не стоило убить беззащитного царя, но он только отрезал кусок одежды, чтобы доказать Саулу свои добрые намерения к нему. Конечно, Саулу стало совестно, и он заплакал. Хотелось бы верить, что теперь Саул оставит Давида в покое. Вода из колодца Вифлеемского. Библия, 2 книга Царств, глава 23. Сподвижники Давида, жившие с ним в Адаламской пещере, были всей душой преданы своему вождю. Ради Давида, вернувшего им надежду на лучшую долю и наполнившего их жизнь смыслом, они были готовы на все. И вот однажды Давида охватила жгучая тоска по родному дому. Он вспомнил о Вифлееме, городе, где он родился и вырос, и где жила его семья. Вспомнил Давид и о полях, окружавших город, о тех полях, где он провел столько счастливых дней, присматривая за овцами своего отца. Какой радостью было для него вечером, после жаркого дня, напиться холодной воды из колодца у городских ворот. «Если бы я только мог сейчас напиться воды из того колодца в Вифлееме!» — воскликнул он, не заметив, что произносит вслух свои потаенные мысли. Трое из храбрейших людей Давида услышали его и решили сделать приятное своему любимому вождю. У стен Вифлеема в это время стоял станом отряд филистимлян. Но троих храбрецов это не остановило. Презирая опасность, они смело двинулись в путь. Через филистимский стан трое храбрецов проложили себе дорогу мечами. Набрав воды из колодца, они сумели невредимыми возвратиться к Давиду. Когда они в кожаных бурдюках принесли воду, Давид был потрясен. Он понимал, какой опасности эти люди подвергли себя, чтобы исполнить его потаенное желание. Давид был полон беспредельной благодарности к ним, но одновременно ему было стыдно за свою слабость. Он считал, что недостоин такой любви и преданности, и не мог пить воду, которая едва не стоила жизни троим из его отважнейших сподвижников. «Один лишь Господь столь благ и столь велик, что может принять драгоценный дар, который вы принесли мне», — сказал он. «Мы отдаем эту воду Ему, как знак нашей любви к Богу». С этими словами Давид вылил всю принесенную воду на землю, не испив ни глотка, ибо это была жертва Богу. Как ты думаешь, почему Давид так поступил? Друзья его рисковали жизнью, чтобы принести ему воды из колодца Вифлеемского, а он вылил ее. Я думаю, что рисковать жизнью можно или ради Бога, или для спасения других людей, а не для удовлетворения прихоти. Давид это хорошо понимал, потому вылил воду во славу Божью, чтобы друзья его не ради него, а ради Бога своей жизнью жертвовали. нам пора прощаться. До свидания, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День шестой. Песня песней, 2 глава, 11-12 стихи. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Вам нравится весна? Мне очень нравится. Потому что солнце светит ярче и становится теплее. Синички, которые зимой были постоянными гостями у моей кормушки, поют веселее. И пусть их песенка очень проста – синь-синь, но они, наверное, поют про синее небо, на котором нет темных снежных туч. Мне нравится, когда на оттаивших прогалинах показывается зеленая трава и распускаются первые цветы. Зима прошла, цветы показались на земле, время пения настало, так написал о наступлении весны царь Соломон. Ему тоже нравилось это чудесное время пробуждения земли от зимнего сна. Подснежник прострел. Первые цветы, появляющиеся весной, называют подснежниками. И не случайно. Снег еще не совсем растаял, но подснежники уже появились на радость всем. Они, как гонцы весны, объявляют: зима закончилась. Люди называют подснежниками разные цветы. Те, которые первыми расцветают ранней весной в их местности. Это могут быть одуванчики, крокусы, пролиски, мать и мачеха. Но для меня первым подснежником был прострел, или сон-трава, как часто называют этот цветок. Там, где прошло мое детство, он вырастал одним из первых цветков ранней весной. Темно-фиолетовый колокольчик с опушенными листиками и с острыми листочками, покрытыми таким же пушком, как и цветы, он был прекрасен. На свете есть много цветов, красивее и пышнее, чем подснежник прострел, но он был и остается для меня самым любимым цветком. Это отважный цветок. Он появлялся тогда, когда другие еще только набирались сил и ждали тепла, чтобы не замерзнуть и расцвести. А он спешил принести радостную весть всем, кто его увидит. Наступает весна, а за весной придет жаркое лето. Бог создал его именно для этого. Я видел этот цветок высоко в горах, растущем в альпийских лугах. Там он был другого цвета, бледно-желтого, но такой же пушистый и мягкий. А еще я видел, как вопреки прошедшему по прошлогодней траве огню, он рос с опаленными листочками и лепестками на черной земле. Он утверждал торжество новой жизни. Перед тем, как Христу должно было пострадать и умереть на кресте, он вместе с учениками совершал Пасху. Они собрались в небольшой комнате в доме на окраине Иерусалима. Это было совсем недалеко от Гефсиманского сада, где Христос любил бывать. Своим ученикам Господь Иисус сказал, что вскоре они расстанутся с Ним. Обеспокоенные апостолы спрашивали друг друга, как может случиться такое, что их учителя больше не будет с ними. Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие Иоанна, 16 глава. Ученики были не просто опечалены, когда их учителя и Господа распяли на кресте. Они видели, как Он умер и как Его похоронили в гробнице. Это было большим горем для них, потому что они любили своего учителя. Но горе ушло прочь. От печали не осталось и следа, когда Он воскрес из мертвых и пришел к ним. Их печаль превратилась в радость, все их сомнения исчезли, они верили, что их Учитель, Господь Иисус Христос, Сын Божий. Воскресение Христа возвещало им начало новой жизни. Веруй в Господа Иисуса Христа. Однажды Он снова придет к нам, к Своим ученикам, чтобы взять с собой в Свое Царство на небесах. И тогда не будет никакой печали и никакого горя у тех, кто верует в Него. Вы веруете? Если ваш ответ «да», то эти слова Иисуса для вас. Евангелие Иоанна, 16 глава, 23 стих. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам, да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: кабанчик молодец, и хвостик колечком, и никакой мне не страшен. О, а вот такую лужу я в два счета перепрыгну. И раз, и два. Ой-ой-ой-ой-ой, и бедный я, и несчастный. Ой, ну ничего, попробуем еще раз. Вот, вот уж эту лужу, ну я точно перепрыгну с одного шага. И раз. Ну все, все, ой, так нечестно. Никуда я не пойду. Вообще, пусть Бобрик один Библию читает. Ну вот разве я виноват, что дорога к его дому такая мокрая?
1: Кабанчик, что с тобой стряслось? Неужели ты такой мокрый от слез?
0: Ну, конечно! Ты же только Белочке рассказала о своей дороге. О метках своих. А я бедный, несчастный. Я самый несчастный кабанчик на свете.
1: Мне кажется, кабанчик, ты на себя наговариваешь. Пойдем-ка лучше ко мне, обсохнешь, чайку попьем. Глядишь, и Библию настроение появится читать.
2: Ну пошли. Ой, только гляди, в чай мне побольше малины нужно положить.
1: Как скажешь, гостям у нас почет и уважение. Ну что, кабанчик, как поживает твое настроение? Нужно еще малины подкармливать.
0: Ой, настроение у меня уже закипает от радости. Ой, но от малины я не откажусь. Ты лучше ее мне не в чай, ну вот так просто на блюдечко положи. И давай, давай уже поскорее эту Библию для детей будем читать.
1: Дорогие ребята, начинается радиопередача «Зеленая закладка». Вы готовы присоединиться к нам с кабанчиком?
0: Бобрик, давай опять будем по очереди читать.
1: Я не против. Итак, начинаем. Библия для детей, 365 рассказов, «Запретный плод».
0: Это записано в 3 главе книги «Бытия».

0: Ничто, казалось, не угрожало безмятежному счастью Адама и Евы в райском саду. Но было на свете существо, только мечтавшее о том, как бы испортить все сделанное Богом. Этим существом был сатана, злейший враг Бога и лютый ненавистник всего доброго и хорошего.
1: И вот однажды змей, который был хитрее всех созданных Богом тварей, по наущению сатаны приблизился к Еве и спросил: «Это правда, что Бог запретил вам с Адамом есть плоды всех этих прекрасных деревьев, которые тут растут?»
0: «Конечно же нет», — ответила змею Ева. «Бог позволил нам есть плоды с любого дерева, кроме единственного, растущего посреди сада. А про это дерево он сказал, что если мы съедим его плод, то умрем».
1: «Нет, не умрете», — вкрадчиво промолвил змей. «Бог сказал вам неправду. Он просто не хочет, чтобы люди сравнялись с ним. Ведь отведав плодов этого чудесного дерева, вы станете такими же мудрыми, как он сам».
0: И тут Ева будто впервые увидела плоды, под тяжестью которых гнулись ветви запретного дерева. Еве показалось, что в жизни ей не приходилось видеть ничего лучшего. Ароматы плодов щекотали ноздри, и рука, как бы сама по себе, потянулась к ветке, чтобы сорвать плод с этого удивительного дерева. Ева уже не думала, что делает, она решилась. Сорвала запретный плод и не только сама отведала его, но и угостила также и Адама.
1: Вопреки всем ожиданиям, люди, отведав запретных плодов, почувствовали себя не мудрыми и всезнающими, а несчастными и пристыженными.
0: Наступил вечер, но Адам и Ева, против обычая, не торопились навстречу Богу. Мысль о вероломном и недостойном поступке мучила их. А еще вдруг они устыдились своей наготы, которые раньше не замечали и совсем не стеснялись. Из больших листьев они смастерили себе одежды и укрылись в гуще райских деревьев.
1: И вот, наконец, они услышали, как Бог позвал: «Адам, где ты?» Адам и Ева выбрались из зарослей и предстали пред Богом. Впервые они отводили глаза от своего Создателя и не смели взглянуть на того, чьим подобием должны были быть.
0: Разве Адам и Ева могли предположить, что у их истории будет такой печальный конец?
2: Да, это не в лужу упасть.
0: Ну давай, кабанчик, дочитаем историю до конца. Изгнание из рая. Понурившись, стояли Адам и Ева перед Богом. Бог долго смотрел на ослушников печальным взором и, наконец, спросил: «Почему ты спрятался от меня?»
1: «Я боялся предстать пред тобой, потому что я наг», — робко проговорил Адам.
0: «Откуда ты узнал о своей наготе?» — спросил Бог. «Неужели вы попробовали плодов с дерева познания добра и зла?»
1: «Да, но я не виноват в этом. Это Ева дала мне запретный плод, а я попробовал его», — попытался оправдаться Адам.
0: «Я тоже не виновата», — сказала Ева. «Это змей обманул меня и заставил попробовать плод».
1: Тогда Бог заговорил с людьми грозным голосом. Бог сказал, что своим непослушанием люди испортили мир, который Он создал для них таким прекрасным.
0: А еще Бог сказал людям, что они будут возделывать землю, и труд их уже не будет легким и радостным. Чтобы добыть себе пропитание, они должны будут трудиться в поте лица, а земля в изобилии будет производить неблагословенные плоды, а сорняки и бурьян.
1: И это было не самое тяжкое из того, чем Бог покарал людей за непослушание. «Вам нельзя больше оставаться в райском саду», — сказал Он. «До сих пор вы были со мной, но ослушались меня, и вы сами сделали свой выбор. Вас, как и всех прочих живых тварей, ожидают болезни, старость и смерть».
0: Сокрушенные и униженные, Адам и Ева покинули райский сад, а Бог поставил у входа в рай Херувима с огненным мечом, чтобы он охранял рай от грешных людей.
1: Люди были изгнаны из рая, где они были так счастливы и так близки к Богу, и винить в этом они могли только себя.

0: Вот такая история о грехопадении человечества, кабанчик.
1: Да, вот только представь, Бобрик, каким бы мог быть наш заповедник, если бы Адам и Ева не ослушались Бога. Ой, это бы был не заповедник, а заповеднище.
0: И в нашем заповеднике не было бы хищников, а все животные питались бы плодами и травкой.
1: Да что ты такое говоришь, Бобрик? Ты хочешь сказать, что кому-то еще нужны будут мои желуди? Ну уж нет, я не готов делиться.
0: Эх ты, глупыш, самое главное, что в том заповеднике не было бы греха. Поэтому тот кабанчик охотно поделился бы всем, что у него есть.
1: Да? Ты так думаешь?
0: Уверен. Ну да ладно. Время передачи «Зеленая закладка» подошло к концу.
1: А у меня, дорогие ребята, есть к вам вопросик. А почему Адам и Ева после того, как попробовали этот злосчастный плод, не вышли, как обычно, вечером встречать Бога? А? Ну как, теперь все видят, что я самый умный?
0: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
0: Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Так, этот желудь Бобрику, это мне, этот Белочке, значит, это снова мне. Ой, нет, нет, мне кажется, себя я чего-то обделил. Все желуди мне!

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от Которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.